0: Вот. Также, будучи верующим, как бы с верующей семьи мальчиком, и в советской школе, те, кто учились в советской школе, еще есть здесь некоторые, да? Помните, да? Как было трудно верующим детям, особенно ребятам, потому что надо было выживать как-то. Дразнили баптистам, да, обзывали по-всякому, учителя устраивали против нас травлю, я как сейчас помню, когда собрали школьное собрание, позвали какого-то лектора-атеиста, его там выступал против Бога, что верующие – это наши враги, Бога нет, их надо вот врагов всех уничтожать. Ну и потом в конце спрашивают: ну, детки дорогие, а может быть среди нас есть тут кто-нибудь, кто все-таки верит в Бога? Ну-ка поднимите ручку. Понимаете, да? Ситуация, когда вся школа уже настроенная, такие все в стойке уже стоят, ну вот надо поднять ручку. Я так сижу, думаю, ну конечно, я просто с верующей семьей, я еще не член церкви, я на то время еще не покаялся, ну мальчик, подросточек. Ну сижу и размышляю, ну вот если я сейчас подниму ручку, значит после школы мне будут больно бить, скорее всего всей школой. Как это и делали, вы знаете, да, ребята помнят это все. Вот. Но если я не подниму мою ручку сейчас, я стану предателем. Как же на меня Господь посмотрит? Что же я потом скажу Господу, что в тот момент я постыдился Его? Конечно, было страшно поднимать руку. Страшно. Я, знаете, так сначала поднимать, не поднимать. Поднимать, знаете, рука так уже, как у пенсионера. И поднял. Все, ух, смотрите на него, это враг наш, да-да-да-да-да. Может быть, еще кто-нибудь есть? Я знаю, что был еще один мальчик там. Тоже Саша его звали. Я так глянул, Саня там сзади сидит, а он на меня поглядывает. И смотрит, что я твердо держу руку. Смотрю, и Саша тоже раз, руку поднял, два человека. Ну и там пропаганда пошла. Конечно, этот день закончился всеобщим избиением, как я и ожидал. Вот за школой там все сделали как нужно. Домой уже еле ноги принес, весь оборванный, окровавленный, но пострадал за Господа. Ну это повторялось неоднократно. Знаете, а ребята есть ребята. Как-то стыдно, как-то не хочется. Учиться, чтобы били. Но я потихонечку пошел, записался в секцию бокса, вот, и начал усиленно тренироваться. Но дети, знаете, это не то, что там злоба какая-то была, просто мужское такое достоинство. И как-то так меня это захватило, и я тренировался. Я, в общем-то, занимался 13 лет боксом. Вот. Научился, конечно, много кое-чему, и в школе в скорости об этом узнали. Некоторые ребята, остальные не хотели уже тестировать меня, просто стали друзьями. Мужики знают, как работает эта система, да? Понимают только одно. Сразу друзья. Вот. Но такой школы меня Господь вел с детства. Такая у меня и музыка ударная была вся, и спорт ударный. Вот. А прошло время, я женился. Господь мне дал хорошую семью, большую семью. Вот. Принял крещение. Я покаялся в центральной церкви Мариупольской, во всех Б, центральной церкви. А женился сестра, вот, которую взяла жена, она с отделенных. И крещение уже принимал у отделенных в Мариуполе. Там стал членом церкви. Вот, и у меня уже, в общем-то, была семья, уже двое детей было у меня. Я еще продолжал тренироваться, ездил на соревнования, вот, играл в ансамбле там. Вот. А потом, когда я покаялся, я пришел к своему тренеру, сказал: Владимир Михайлович, вы знаете, что я меняю свой образ жизни. Я стал христианином, я покаялся, посвятил жизнь Господу, я буду служить Богу, поэтому на соревнования больше не езжу. Ансамбль мирской, где играл, тоже оставил. Вот. Ну, так, знаете, чтобы поддержать форму, я еще в зал иногда заходил, побеседовать с тренером, он у тебя очень прекрасный человек был такой, знаете, воспитатель хороший, уважал весь город. Вот. И я помню, что однажды ему подарил Евангелие, стал ему свидетельствовать. Вот, как он мне потом сказал, я, конечно, в душе посмеялся с тебя, но будучи человеком культурным, мне ничего не сказал. Вот, а так сам подумал, вот баптисты задурили голову бедному мальчику, вот он баптистом стал, знаете. Но прошло время, я так периодически, может быть, раз там пару недель в зал забегал, знаете, немножко потренироваться для себя. Зашел как-то, захожу к нему в офис, смотрю, Михайлович мой стоит на коленях. Перед ним открыто Евангелие, и там закладочка была, помните, псалом такой мы пели: «Душа, как птица, ищет хлеба, этот хлеб велик его», помните, да? И я ему подарил эту открыточку, вот он поставил, стоит на коленях и вслух читает эту песню. Я захожу: «Владимир Михайлович, что вы делаете?» «Я молюсь, Саша, я молюсь». Я говорю, да как же вы молитесь? А я не знаю, как по-другому. Вот я нашел, он понял, что это молитва написана. И вот он поставил, вы знаете, Дядин — это тяжеловес, боксер, он был в свое время чемпион Советского Союза в тяжелом весе по боксу. Кулаки, как моя голова, приблизительно. Серьезно, это очень большой дядя. И вот он стоит на коленях, слезки текут вот так, и он по этой открыточке молится Богу. Вы знаете, меня это так тронуло. Я подошел, обнял его. Говорю, Михайлович, я вас научу молиться, как правильно. Вам надо покаяться сначала. Стал говорить, он, я хочу покаяться. Ты знаешь, Саша, мне открылось. И знаете, в тот день, когда я ему свидетельствовал, я как раз читал книгу «Жизнь после жизни». «Жизнь после жизни» Муди. Помните, была книжечка такая? Вот я ему рассказал это все. И вот он говорит, с этого момента началось пробуждение. Интересное такое свидетельство. Он говорит, что когда я послушал тебя, подумал, ну, какие-то странные истории. А потом... Пришел вечером, лег отдыхать, и вот вдруг как мне заслонку кто-то открыл мозгу памяти моей. Он сам детдомовский. Вот я помню, как в детдоме мы катались на катке, я вот катился по льду вниз и падаю навзничь, и головой об лед. И вот я помню этот момент хорошо, что я свое тело со стороны увидел. Я видел, как его грузили в скорую помощь. Я слышал, как говорили врачи, что убился мальчик. Но я то, что ты рассказывал, я это вспомнил. Я подумал, что если первая часть его рассказа правда, значит и все остальное правда. С этого момента он стал человеком верующим. Пришло коротенькое время, сокращая историю, он также покаялся, принял крещение. На сегодняшний день является членом церкви, Портовской церкви у брата Александра Савченко. Уже многие годы ведет молитвенную группу. Вот, и вот так служит Господу. Вот так вот Господь вел таким чудесным путем. В Америку мы выехали в 1989 году, это во время перестройки, со всей семьей. Господь дал нам 9 деток с женой, 3 сына, 6 дочечек. Мы ехали через Италию, что-то, Чехословакия, Австрия, Италия, и потом Фресно, Калифорния, там где-то 2.5 года я был, также участвовал в служении там. И потом мы переехали в Спокен созидать тут церковь. И вот все эти годы я в Спокене с первого дня практически в служении. В этом году, в октябре месяце, я праздновал 25 лет моего служения в эмиграции. Вот. Параллельно я также работал социальным работником DSHS, тоже уже 22 года. И несу служение ответственного пастора церкви Пилигрим, который в свое время с Божьей помощью начинал с нуля, на ровном месте, с нескольких человек. Сегодня у нас 800 членов, оркестры, школы, миссии. Савина многие из вас знают, это как раз вот наше служение. То есть очень-очень много чего. Своя тоже выплачена церковь, своя библейский лагерь прекрасный. Думаю, может быть, ваши кто-то приезжали к нам, многие церкви ориентуют у нас. И вот таким вот образом мы совершаем это служение. Как я сказал, у меня своих 9 деток, 12 внучат уже. Семья растет, и также приходится мне очень много работать по семейным вопросам, как в церкви, так и среди неверующих людей. С разных церквей люди приезжают и на консультации, и помогать. Поэтому как бы опыта работы в семейных вопросах очень много. Хотя хочу сказать заранее, что это не самая моя любимая тема для общение. У тебя братья меня часто приглашают, в разные места езжу. Но я всегда говорю, что это не самая моя любимая тема, но она настолько насущно необходима, что я соглашаюсь, и что могу передать доброе, я помогаю в церквах. Вот поэтому сегодня мы поделимся с вами немножко. Вот, не будет, как я сказал, лекции, просто простой такой семейный разговор, из которого я хотел бы, чтобы каждый взял для себя что-то конкретное, что-то, может быть, поменять в своей жизни с сегодняшнего дня. Чтобы этот день не оказался просто мы классно поели, здорово спели, посмотрели на Каприяна, ну пусть он летит домой, а теперь мы пошли спать. И все. Это неправильно. Что-то для себя сделать решение. Вот с сегодняшнего дня я что-то в моей семье поменяю и начну жить по-другому. И вы увидите результаты. Ну, а теперь мы с вами приступим немножко к теме. Я расскажу некоторые моменты, которые считаю очень важными. Они простые, фундаментальные, но очень важные. Чтобы нам хорошо запомнился сегодняшний вечер и тем, о чем мы говорим, и что нам нужно узнать, я вас всех попрошу сейчас посмотреть вот сюда. Кто знает, что это такое? Это дом. Это дом. Так вот, дорогие мои, запомните вот этот макетик перед вами, домика. Семья – это и есть дом. Наша задача как семьи в нашей жизни, пройдя жизненный путь вместе, нам нужно построить дом. Окей? Это образно, так мы говорим. Мы с вами посмотрим на составляющие части этого дома немножечко и порассуждаем с вами вместе. Ну, во-первых, простейшее, друзья. Что является основанием для создания семьи? Ради чего люди создают семью? Почему люди вступают в брак вообще? Вот причины, знаете, разные бывают. И особенно неверующие люди, там не всегда любовь. Бывает там и по выгоде какой-то, по расчетам, ну нужно там, время пришло, ну понравилось. Но я хочу сказать, дорогие мои, что одно единственное основание для того, чтобы создавать семью, это я всегда просто кричу всем молодым людям: make sure, что вы любите друг друга. Простейшая вещь. Если люди создавали свою семью и не любили друг друга, счастья не будет никогда. Пословица, которая свыкнется, слюбится, в жизни практически в современном уж точно не работает. И мне приходится иногда разбираться с семьями, которые прожили несколько лет и вот разводятся теперь. Спрашиваю: причина? А я его никогда и не любила. Зачем выходила замуж? А я ее тоже не любил. Зачем женился-то? Человеку жизнь перепортил. Поэтому единственное основание для брака есть семья. Библия нам указывает на несколько моментов основных, для чего вообще Бог создал семью. Ну, первое основное, помогайте мне, для чего Бог создал семью? Почему Он не оставил Адама одного? Ну, зачем? Первая книга Бытие, мы читаем вместе, с 27 стиха. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Как видите, первое назначение брака, простое и основное, которое изменять ни в коем случае нельзя – плодитесь и размножайтесь. Продление рода человеческого. Если бы не было у Адама жены, то, наверное, Адам так одиночкой бы остался. Да? Но Господь посмотрел, во-первых, ему нехорошо одному, равных ему в животном мире, в природе нет. Бог ему создал помощницу и сказал, дал им задание, в частности. Вот теперь плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но семья, в которой имеет детей, она выполняет назначение Божье. Второе назначение Божье. Для чего Бог создал еще также брак между мужчиной и женщиной? Притчи, 5 глава, 17 и по 20, 21 стихи, вот эти все зачитать, может быть. Значит, смотрите. Второе назначение, что часто верующие люди пропускают. И даже из тех, которые говорят: об этом говорить вообще не нужно. Брак, вот по существу, надо вместе работать, гроши зараблять и все. Однако Бог, смотрите, для чего создал брак. Не чтобы они ссорились там и вздыхали. Написано, мы читаем книга Экклезиаст, 9 глава, 9 стих. Слушайте. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, которыми ты трудишься под солнцем». Наслаждаться женой своей. Пожалуйста, притчи, 5 глава. А ну-ка.
1: «Пусть давай. Они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно».
0: Аминь, братья. Это Слово Божье. На Слово Божье мы можем говорить аминь или нет? Аминь? Аминь. Мы читаем Слово Божье. Кстати, можно еще открыть Колоссянам 3.19, Константин. Там, правда, немножко так смысл, но хороший смысл. Колоссянам 3.19, можно стишок один еще прочитать.
1: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы».
0: Братики, когда мы суровы со своим женам, это не любовь, это мучение. Да? А вот когда мужчины не суровые, они обычно такие бывают романтичные. Они даже сделают в доме порядок, наведут все, они умеют создать тоже такую романтическую обстановку, когда они не суровые, добренькие. Вот тогда приходит вот эта радость в дом, о чем мы сейчас прочитали. Просто радоваться друг другу в общении друг с другом. Есть еще одна вещь, о которой мы с вами будем рассуждать сейчас. Для чего Бог все-таки предусмотрел брак? И уже в Новом Завете мы с вами смотрим 7 глава 1 послания к Коринфянам. Она начинается интересными словами. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Второй стих. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Оказывается, Бог предусмотрел также брак для того, чтобы избежать греха. Бог создал человека таким образом, что Он заложил в него абсолютно все необходимое. Есть необходимые инстинкты, скажем, инстинкт выживания, самый мощный. Инстинкт размножения, второй по мощности, да, так, чтобы жизнь продолжалась. И Бог так сделал, что с определенным возрастом все это в человеке вдруг начинает работать. И заметьте, друзья мои, что эти качества у человека заложил не сатана. Это иногда мы забываем и путаем. Это заложил человека Бог. И вот я нередко встречаюсь с такой ситуацией. Подросточки, там, ну, 14-15 лет, там, ребята, девчата, начинают стесняться, так вот, смотрю, там, исповедаться идут. Дядя Саша, мы такие грешники великие, надо исповедовать. Ну, давай исповедуйтесь, ну, что такое? Вот, знаете, я почувствовал, что у меня там сестричка одна такая симпатичная, я вот думаю о ней, вот все. Я смотрю на нее, ну, брат же нормальный, да? Бог его создал нормальным, здоровым человеком. Он созревает, он наконец заметил, что кроме ребят есть девочки. Он ее заметил, она красивенькая, это его привлекает. То есть просто здоровый человек начинает развиваться. И начинаешь объяснять, что тут пока ничего греховного нет. Это естественные желания, естественные мысли, естественный возраст подошел. Этим нужно немножко правильно регулировать. Поэтому и мы, дорогие мои, нашим деткам должны это немножечко объяснять. И когда подрастают дети у нас, я знаю, что в некоторых семьях вопрос, вот, скажем, сексуальных отношений умалчивается настолько табу, как в Советском Союзе. Поэтому мы не должны выглядеть глупо перед нашими детьми. Если мы их не просветим, дорогие мои, правильно, их просветят обязательно на улице, в интернете, в школе, где угодно, и научат чему угодно. Между прочим, когда родители стесняются говорить со своими детьми, считая их еще маленькими, и ждут, когда им стукнет 21, и потом мы с ними поговорим об этом, вы далеко опоздали. Вспоминается, ну, почти недактический пример, когда мама посмотрела на свою подростку, растающую дочь, там, я не знаю, сколько, 12 лет, ну, уже, знаете, девочки, они раньше как так формируются, посмотрела и говорит мужу, ты знаешь, наверное, пришло время поговорить с нашей дочерью, ну, вот, о таких вопросах семейных, научить ее, ну, понимаете, да? Вот, и она позвала, дочечка, ты знаешь, пришло время нам, вот, ты уже подросла, посесть с тобой поговорить, и хотели бы с тобой поговорить, да? Ну, да, мама, конечно, хорошо, ну, давай, ну, сели, мама, ну, о чем ты хотела? Ну, дочечка, ну, извини, да, ну, мы же так стесняемся, ну, я бы хотела с тобой сексе поговорить. Она, да, мама, я слушаю тебя, что ты хотела об этом узнать? Звучит как анекдот, но сквозь слезы, потому что это правда. А теперь, друзья мои, давайте посмотрим вместе с вами, чтобы не попадать в такие оплошности, как же нам правильно на библейском основании строить семью нашу, построить вот этот домик. Среди нас, я знаю, немало строителей. Скажите, с чего вы начинаете строить дом? Да, плохо, если с дымаря начинаем, да? А ведь некоторые начинают с дымаря. Ой, дыму сколько, толку никакого. Дом надо строить с фундамента, совершенно верно. Помните детская песенка? Один построил свой дом на камнях, этот дом устоял, а другой построил свой дом на песке, подули ветры, которые дуют в нашей жизни, и дожди идут, и снег валит, и этот домик при первом же испытании и снесло. Сколько таких семей я видел, дорогие мои, за 25 лет нашей эмиграции, которые начинали пышно и красиво, и много шума и музыки, и всего, но, увы, от них не осталось давным-давно уже и следа, к сожалению. Причина основная, почему сегодня много рушится семей наших, их много разных, но я вам скажу основную, друзья. Нет в семье фундамента. Или же фундамент треснул и развалился. Итак, что является фундаментом для созидания семейного дома? Запоминайте, очень простая вещь. Фундамент для семьи является его духовное основание. Именно духовное основание. Потому что любовь вечна. Мы с вами считаем, что и знания, и пророчества закончатся, и язык, и все пройдет. Останется что, дорогие мои? Любовь. Как надолго, скажите мне? Написано, любовь никогда. Любовь никогда не перестает. Значит, она вечная, правда, да? Поэтому фундамент надо такой залить, чтобы он остался навеки. Кстати говоря, вечно, я иногда спрашиваю молодоженов, с которыми беседую перед браком, спрашиваю, как долго вы собираетесь любить друг друга? Вот здесь сегодня семейные, вы можете друг другу даже этот вопрос задавать. Дорогой, как долго ты собираешься меня любить? Некоторые говорят, ну, наверное, до старости. А в старости? Ну, в старости какая там уже любовь? Уже так терпеть надо как-то. Ну да, некоторые, ну до смерти будем любить друг друга. Я говорю, и все? Ведь написано, любовь никогда не перестает. Братья, если вы верите в то, что любовь переходит в вечность? Кто верит в это? Если вы подняли руку, вы верите в Слово Божье. Если вы сомневаетесь, почитайте еще Библию внимательнее. Любовь никогда не перестает, потому что написано, Бог есть любовь. У Бога конца нет. Бог создал царство на основании любви. Когда мы перейдем с вами в вечность, дорогие мои, любовь, которую нам дал Господь, она перейдет туда же в вечность. Только она будет там чистая, без ограничений, без наших недостатков. Вы знаете, интересно, однажды мне Господь показал сон. И в этом сне я вдруг увидел себя, свою жену, своих близких, как будто бы мы уже пришли в вечность. Закончилась земная жизнь, и мы пришли в вечность. Я думаю, это вечный сон был. В этом сне я вижу свою жену, но я посмотрел на нее, я был в восторге, и я ее увидел как ангела. Вот такая же, как она есть, только совершенно без всяких недостатков. Без никаких недостатков. Я так восхищен, Господи, так это же ангел! И знаете, что он мне говорит? А разве вы не читали, написано, там все пребывают как? Как ангелы. Просто мы там читаем дальше, что там не выходят, не знают. Но начало стиха, там пребывают как ангелы. Братья и сестры, там любовь будет наша совершенная. Вот эта шелуха наших недостатков, там тонкости характера, нервы там наши, все эти остальные. Оно как шелуха отлетит. Останется это чисто зернышко настоящей любви там в вечности. Поэтому любовь вечная, и мы надеемся, что мы там будем любить вечно. Итак, создать, залить духовный фундамент нашего дома, чтобы никакой ветер, никакие дожди, никакие шквалы не разрушили нашу семью. Дорогие мои, сегодня этот мир старается развалить семью. Вы знаете это. Если развалить семью, развалится церковь. Развалить семью, развалится государство. Кстати, историю вы знаете, да? Например, Римская империя и другие. Многие исчезли не потому, что кто-то мечом победил, потому что они разложились внутри себя. Как только общество теряет мораль, оно теряет себя в целом. Так вот, сегодня, когда сатана сходит в великой ярости сюда, зная, что ему немного осталось, первый удар, конечно же, по семьям, по церквам, по пресвитерам, по мужьям, по священникам. И он сегодня бьет, я вам скажу, с большим успехом. Поэтому нам нужно залить фундамент. Фундамент очень простой, дорогие мои. Посмотрите внимательно. Вот смотрите, я даже ребятам иногда не любят такие примеры. Вот у меня есть 5 пальцев на руке, да? Ну, представьте, если одним пальчиком кого-то сейчас ударю. Как вы думаете, больно будет или нет? Думаю, что нет. А если я теперь все эти пальчики сложу вместе и хорошенечко в прыжке, нокаут. Да? Так вот, я хочу, чтобы вы запомнили, особенно братья, вы как священники, вам нужно залить такой фундамент, чтобы был крепкий вот этот кулак. И он мог победить кого угодно. 5 пунктов. Первый пункт. Духовным основанием семьи прежде всего является источник духовности Слова Божье. Другого источника нет, дорогие мои. Нет другой книги, нет другой литературы, нет никакого философа, умника или кого угодно, кто бы мог стать духовным основанием, надежным, вечным и истинным. Это всего только лишь Слово Божье. Другого основания нет. Поэтому первое основание для нашей семьи, дорогие друзья, это Слово Божье. Вы скажете, о, открыл Америку, мы это знали 50 лет тому назад. Дорогие мои, ну я вначале сегодня вам сказал, не моя задача сегодня ошарашить вас новостями, а моя задача сегодня вам указать на правильный путь и по нему пойти. Я знаю, что в каждом доме лежат Библии. Поднимите руку, у кого нет в доме Библии. Прекрасно. Было время, когда у нас на всю церковь была одна Библия. Сегодня в каждом доме. Но к стыду скажу, братья и сестры, во многих домах эти Библии лежат покрытые пылью. Один мудрый человек сказал, самая дорогая пыль не золотая, а пыль на обложках наших Библий, потому что цена ее будет, цена жизни, потеря спасения. Во многих домах сегодня Библии. Многие, любого подними сегодня из вас, спроси, брат, как, что является духовным основанием семьи? Скажите, Библия. Я вас спрошу, а как часто вы с женой ее читаете? Как глубоко вы ее изучаете? Как вы ей живете? Так как хлеб кушаете 3 раза в день? Или раз в полгода, когда-нибудь, когда кто-то заболел, мы вспомнили Библию, надо достать, прочитать, там что делать, да? Так сегодня, к сожалению, в суете живут многие, братья и сестры. Я это знаю. Называю себя верующим и ходим в собрание, но Библия давно перекочевала на наши полки. И если она не читается, друзья, с нее толку никакого нет. Она будет свидетельствовать против нас. Это то же самое нарезать хлеба, наложить на стол и не кушать его и умереть с голоду. Именно так выглядят сегодня многие семьи. Поэтому пункт номер 1. Простой и основной. Слово Божье. Муж и жена, которые вместе читают и изучают Слово Божье, они имеют первое успех для основания их семьи. Причем, хочу сказать, друзья мои, читать Слово Божье, я знаю, многие оправдывают себя тем, что читают Слово Божье, как я называю, как бабка-гадалка. Знаете, как бабки гадают? Ну, сейчас я тебе скажу правду. Глаза закрыла, оно где открылось. Опа, прочитала, да? Пошел Иуда и удавился. Ой, нет, Господи, что-то это не нравится мне. Ну-ка, еще откровение. иди, поступай так же. Ой, Господи, что-то сегодня открылось, а мне не то, да? Это не чтение, это гадание, знаете? Читать Слово Божие надо брать закладочку. Начали вот с женой, мы, допустим, книгу «Бытие», и пошли, Ложим закладочку. Каждый день 10, 20, 30 глав, кто больше, соревнования сделали, и читаем подряд. Хорошо, если мы прочитаем всю книгу, а потом начинаем вместе изучать. Кто в семьях изучает Слово Божье? Сегодня интересующихся людей изучением Священным Писанием немного. Сегодня люди в основном сидят и изучают, где дешевле купить машину, где дешевле достать запчасти, где можно по дешевке что-то купить, а где выгоднее продать. Выкликаем там YZLIST и все проверим. На это уходят десятки часов, у кого-то сотни тысяч. А если еще игру открыли хорошую, то там вообще можно запотонуть. До Слова Божьего не остается времени. Поэтому сегодня примите как от Господа, друзья, напоминание и всего-навсего. Первое условие для семьи – совместное чтение, изучение Слова Божьего. Аминь. С сегодняшнего дня мы это делаем. Если вы начнете, друзья, делать, кто забыл это все, вы увидите разницу. Я вам просто гарантирую. Начните это делать, вы увидите разницу. Второе. Когда почитали Слово Божье, вот, знаете, духовно так вот вместе, с радостью, что хочется нам обычно после этого сделать? Что вам хочется после чтения? Конечно же, молиться. Кто-то вот спать, да нет. Молиться хочется после Слова Божьего. Теперь заметьте, друзья, часто спрашиваю, когда вот проблема в семье, спрашиваю, как ваша молитвенная жизнь? Да какая там молитвенная жизнь? О чем вы? Дядя Саша, о какой молитве вы говорите? Мы просмотрели 3 боевика подряд, и уже под 4-й начали засыпать. Если вы посмотрели «Рэмбо», дух молитвы не придет. И некоторые жалуются. Я не знаю, наверное, мы Господу не нужны. Вот не посещает он нас духом молитвы что-то. Я спрашиваю, а каким образом вы возжигаете дух молитвы в вашей семье? Ведь молитва – это прямое общение с Богом. Это разговор с Богом. А если вы с ним не разговариваете? Попробуйте со своей женой не разговаривать 3 месяца. А? А с Богом мы себе можем позволить это. Я бываю в семьях, побывал в этой семье, там они уже друг с другом давно не разговаривают. Спрашиваю, братик, а когда последний раз вы вместе молились? Ой, Сань, даже не спрашиваю, не помню. Ну хорошо, а ты вот лично, когда молился последний раз? Ну, 6 месяцев тому назад. И ты удивляешься после этого, что вы с женой теперь не разговариваете. А о чем вам разговаривать? Если тебе с Богом поговорить не о чем и некогда. Какая там жена, какой там муж? Поэтому, дорогие мои, молитва. Во-первых, как для семьи, совместная молитва. На коленях вместе. Молитва перед Господом. Хорошо, если мы практикуем также на коленях молитвенное пение гимнов. Кто это практикует в своих семьях? Попробуйте. Встали на коленочки. «Услышь мольбу и стон души моей, хочу тебя, мой Бог, любить сильнее». К примеру, вместе пропойте хотя бы несколько куплетов. Вы увидите, друзья, дух молитвы наполнит ваши сердца. Вы будете молиться, вы не сможете остановиться молиться. Мне известны, помню, эти моменты переживания, когда встал на колени молиться и думаешь, ну, наверное, 20 минут молился, поднимаюсь, смотрю, 3 часа прошло. Это молитва, это дух молитвы. А не то, когда человек стоит уже не знает, ну о чем бы еще помолиться, чтобы отчитаться пресвитеру, что аж 30 минут молился. Уже и родственников вспомнил, и там соседей, ну уже не знает, что говорить, уже по кругу мелют. Это не молитва, друзья мои. Также не является молитва, когда муж с женой, чтобы поставить галочку, все-таки молятся там перед сном, но молятся по отдельности. Потому что они, видите ли, огорчили друг друга. А теперь, чтобы не продолжать действовать на нервы, ну ты, дорогая, иди в спальне молись, а я на кухне. Кухне помолюся, да? И вот молится он, стоит на кухне, Господи, дай мне это, дай мне то, а та же со спальни подслушивает. Господи, не вздумай ему давать ни того, ни другого, и чтоб ему... Я, друзья, мог бы фамилии даже назвать, но не стану это делать. То есть я не выдумываю эти истории. Я слушаю, думаю, Господи, как же тебе слушать такие мольбы? Какая радость от общения, когда муж с женой друг против друга, как вот он на футбольном поле соревнуется, кто ж кого. Дорогие мои, это не молитвенная жизнь семьи. Молитва настоящая объединяет мужа и жену в одно целое. Когда вы стали на коленочки, у вас там какие-то переживания, там на работе или где-то, или со здоровьем. Представьте себе, вы стали, и рядом стоит дорогой вам человек, который в молитве произносит ваше личное имя. И говорит, Господи, благослови моего мужа, дай ему сил, дай ему здоровечко, помоги ему. И вы стоите, слышите, как ваша жена о вас молится. Точно так жена. Она чувствует поддержку, когда муж стоит рядышком, и ее поддерживает, называя ее имя в молитве и молится. Вместе молятся о детках своих, молятся о своих нуждах. Это объединяет и заливает крепкий фундамент семьи, дорогие. Ничто так не зальет этот фундамент, как вот это духовное единение вместе с Господом. К сожалению, опять-таки, я знаю, что я вам ничего нового сейчас не сказал, но говорю вам, дорогие мои, именно на этом основании лопнули многие фундаменты наших христианских семей, закончили в судах, жены посадили в тюрьмы своих мужей, разводы, драки, несчастные дети со слезами. Именно вот по этой причине. Чтение Слова Божьего, изучение, молитва, пост. Дорогие мои, как часто мы постимся в Америке? Кто захватил то время, когда в Союзе живем и каждую пятницу постились? Кто помнит это время? Когда в церквах молились каждую пятницу. Помните, да? Как часто мы молимся с постом сегодня в Америке? Многие даже не знают, что это такое. Вот старшие еще, да, в нашем возрасте начинаешь говорить, они, да, помним, да, было когда-то, когда трудно было молиться. Более молодых, такие лет по 30, там вот наши дети уже, да, спрашивают, как часто вы с постом, они, что это такое с постом? А что это такое пост? Они даже не знают. А если слышали слово, вот мы, честно, даже не понимаем, что оно обозначает, это слово пост. Так вот, дорогие мои, пост – это усиленная молитва. Она усиливается, написано, когда двое или трое из вас согласятся молиться о чем-либо, будет вам, да? Также пост усиливается, когда мы плоть свою ограничиваем и даем духу простор. Например, Господь, говоря об одержимых людях, Он говорит, сей род изгоняется только чем? Молитвою и постом. Так вот, нужно проводить время в посте и молитве для того, чтобы нам иметь освобождение от этих искушений. Когда дьявол одерживает победу над людьми, над верующими, в семьях нужен пост и молитва. Сегодня я не буду отвлекать время именно о посте проповедовать. Я думаю, что вы можете в церкви с пасторами вашими поговорить, возобновить эту тему. Но скажу вам, дорогие мои, если вы перестали поститься, это не к добру. Если семья перестала поститься и молиться, это не к добру. Окей? Дальше идем. Церковь. Сегодня у нас у всех машины есть, правда? Хорошие машины есть даже. Есть даже в семье, у каждого члена семьи, каждого своя машина индивидуальная, правда, да? Почти у всех сегодня так. Я вспоминаю время, когда у нас не было ни машин, трамваи плохо ходили. А еще милиция не давала собираться. Для того, чтобы прийти в собрание, надо было в 5 часов утра, например, в собрание, когда еще трамваи не ходят. Это значит пешком. Вот кучу детей, у меня, например, было 6 деток маленьких во время, коляску, кучу детей, кошелки, грязь, снег, слякоть. Прешь одного на руках, одного на шею, одного сюда, ногой коляску, да? И пошел без устали и без опозданий, братья и сестры. Кто помнит эти времена, когда наши собрания были полностью битком забиты? В четверг, помню, приходим на разбор, сесть негде, битком, с детьми, без транспорта, со всего города. Кто помнит эти времена, друзья? Что с нами случилось сегодня? Посмотрите, какое отношение к церкви во многих семьях. Утро. Вставать, собрать. Ой, что уже воскресенье. Да только вчера вроде воскресенье. Опять в церковь идти. Ой, слушай, может, ты сама сходишь, а? Ой, сегодня у меня голова болит. Да, ты сходи, потом расскажешь мне, что там было. Нет, сегодня не пойдет. Да нет, а папа с мамой что скажут? Надо зайти хоть пробежаться по коридору, чтобы увидели, что мы были, да? И вот такое подобное отношение. Или еще хуже. А зачем то вообще ходить? В церковь? Да там одни лицемеры. Надо у пресвитера только посмотреть, да? Он говорит одно, делает другое. Зачем нам ходить туда? И найдется тысяча всяких причин, чтобы только не идти в Дом Божий, братья и сестры. Сегодня многие молодые семьи, и не только молодые, я даже замечаю люди, которые всю жизнь были ревностными, смотришь, променяются, спрашивают, братик или сестра, где вы делись? Ну, утром еще придут, вечером уже все изнемогшие, лежат под телевизорами, пластом мертвые, умирают. Братья и сестры, ну это неправильно. Так не было раньше. Было так, что за посещение собраний убивали. На сегодняшний день это есть во многих странах. Я завтра в церкви, если вот проповедовать, немножко расскажу вам, что происходит сегодня в многих странах. Там, где только за то, что ты скажешь, что ты христианин, тебе отрежут голову живьем. И люди идут на общение. Я когда об этом думаю, меня просто до слез, братья и сестры, что сегодня делается с нашими семьями. Потому что церковь остается в пренебрежении. Хуже того, замечаю, есть такая мода. Муж ходит в одну церковь, а жена ходит в другую церковь, а дети ходят в третью или чаще всего Совершенно верно. Ни в какую. Потому что папа ходит там, где очень духовные, а мама ходит, еще более духовных нашла. И еще друг друга дома обсуждают, что у вас пресвитер плохой, а этот вообще отступник, а тот вообще... И дети-то все наслушавшиеся в собрании, идти уже никуда не хотят. Братья и сестры, это треснутый фундамент. Подуют ветры, придет беда в дом, эта семья разрушится. Итак, совместное посещение церкви. Желательно быть членами церкви в одной церкви. Даже если вдруг у вас какое-то немножечко в чем-то несогласие, все-таки ради своей семьи найди

служите Господу, когда вы проходите собрание. Вот я прихожу на лавку, так сажусь, нога за ногу, обнял жену, и вот сижу и служу Господу. Каким образом? Ну, я слушаю проповеди, я слушаю пение, я слушаю музыку, и потом иду домой. Я вас спрашиваю, так ты служил или тебе служили? Я так и не понял, кто кому служил? По-моему, там тебе все служили, и Господь тебе служил, и братья и сестры служили, а я ни в чем. Буквально вчера с одной молодой семьей разговариваю, пришли ко мне домой, спрашиваю, ну, а ваше служение какое-то там в церкви новое пошли? Ну, мы ходим в собрание, ну, молодцы, что вы ходите, да? Все ходят, ну, а служение какое? Ну, просто ходим, вот ходим, уже надоело ходить. Братья и сестры, это не служение Богу. Это не служение Богу. Господь от нас желает плод какой-то, конкретно в чем именно мы служим. Сегодня есть такая категория людей, которые являются членами Вселенской Церкви. У вас есть в Портленде такие? Вот когда спросят, где вы член церкви, я вам скажу, я во Вселенской. И очень довольны при этом. Но знаете, эта улыбка скоро сойдет с лица, потому что это неправильное членство. Okay? Вселенская Церковь, несомненно, существует, ее определяет Господь. Но вопрос первый, который я задаю этим членам Вселенской Церкви, я спрашиваю, а какое служение вы совершаете в этой Вселенской Церкви? Вы диакон, вы проповедник, вы пастор, вы руководитель молодежи, вы миссионер. Кто вы в этой Вселенской Церкви? Ответить на этот вопрос невозможно, потому что ответа не существует. Поэтому, дорогие мои, служение Господу. Многие говорят, я вот отходил уже 20 лет в церковь, я не знаю своего дара духовного. Если среди нас есть люди, которые не знают до сих пор своего духовного дара, я вам скажу, что своего дара не знают только лентяи. Потому что духовный дар свой познается весьма просто. Не надо заканчивать университет, чтобы узнать свой духовный дар. Он познается в работе. Другого пути нет. Если среди нас есть брат или сестра, который не один год член церкви, и посещаете церковь, и все ходите, но вы не знаете своего дара, вы не служите Господу, я вам дам один простой совет. Начинайте работать. Все, что только предложат вам, какая только будет возможность, в работе вы увидите свое призвание, свою способность, и что у вас получается, и Господь вас поведет. Но всякую ветвь, приносящую плод у меня, я очищаю, чтобы она больше принесла плода. А если ветка не приносит 10 и 20 лет никакого плода, что с ней делают, дорогие мои? Отрезают и бросают ее вон, она сама засохнет в конце концов. Поэтому имейте в виду это, дорогие мои, что только лентяи не знают, что им делать. В работе узнайте свой дар. Служение Господу, труд во имя Господне. Между прочим, в семье, когда мы вот в семью сходимся, муж и жена, одно из наших основных призваний – это помочь друг другу развить свой дар. И наоборот, если мы затаптываем друг друга, то это несчастный брак. Вот я смотрю, допустим, поженились молодые, были активные, там, допустим, он певец был или музыкант, прошло время – нету, исчез. Спрашиваю, где? Да женился. Я все равно, бедненький, как неудачно женился. То бы он получил бы награду на небесах, получил бы вечности, но жена обокрала его, она его не пускает никуда, она ему не дает возможности, или он ей. Я мог вам привести много примеров, просто до смешного, как у нас иногда друг другу не дают служить. Дорогие мои, между тем я скажу вам, что семья получать будет награду вечности пополам. Как-то на празднике, смотрю, там некоторые друзья мои, там бизнесмены, своим женам подарили богатые подарки. Ну, моя жена меня никогда не упрекала там в богатстве или в чем-то там. Ну, так смотрю, она так посмотрела. Вот везет девчатам, ну так вот мужья. Я понял ее, она мне ничего не сказала. Я говорю, знаешь, Верочка, вот я не хожу по шабашкам, я не езжу там по всем штатам, не продаю ничего. Я занимаюсь служением, я хожу по семьям. Но я знаю, что когда мы придем в вечность, Господь мне даст какой-то венец, какую-то награду за это. Так вот, говорю, ну как минимум половина этого венца твои. Я обязательно сниму и отдам тебе. Мы пополам с тобой поделим. Кто-то придет туда, там нечего пожинать будет. А то, что я заработал, я отдам тебе. Дорогие мои, то, что вы будете нести служение, муж трудится, жена должна поддерживать, особенно служителей, ваша награда делится пополам. Ну и последнее, мизинчик маленький, но сегодня только утром перечитывал место. Он говорит, и что делаете, делайте от души, как для Господа. То есть всякое дело может быть духовным. Вы знаете, христианам обычно доверяют, потому что они работают честно, да, не воруют, план выполняют, все делают. Их не хотят как бы увольнять и принимаются, стараются держать этих людей, потому что они работают как для Господа. Так вот хочу сказать, мои дорогие, трудитесь вместе, мужья и жены, делайте всякую работу вместе. Никогда не делитесь между собой трудностями.

на женский, мужской. Потому что, когда мы начинаем делить, всегда получается у нас дележка неправильная, да? Как правило, это делится так. У мужа работа – лежать на диване и колодочкой переключать каналы, да? У жены работа – стирать, убирать, ходить по магазинам и так далее, и так далее. Весь список знаете, да? И вот мы поделили, это женский труд, занимайся. Дорогие мои, это разъединяет. Разъединяет семью. Я знал семьи, которые развелись только поэтому. Муж ничего в доме делать не хочет, я гроши зарабатываю, и на этом все. А ты там все. А вы можем вместе. Потому что, смотрите, Господь так сделал, он уравнял мужчину и женщину настолько, что сегодня женщины наравне с мужчинами являются членами церкви, участвуют в служении, участвуют в общественной жизни, могут занимать какие-то должностные, даже политические посты. Они также участвуют в жизни. Поэтому не делите труд на мужской и на женский. Вы можете делать все вместе. Например, конечно же, машину отремонтирует лучше мужчина, правда? Муж, но ее можно отремонтировать вдвоем, да? Муж лежит под машиной, кричит, ключ на 17! Раз, жена ему ключ, закрутил. Ключ на 22! Затянул. Вылезли, о, собрали, да, машина. Дочь 71-го года. Ну, давай, проедемся с тобой. Теперь сели, и вот они с ветерком едут вдвоем. Это самая лучшая машина для них будет. Они ее вместе сделали. Она так хорошо идет. Борщ, конечно же, жена борщ лучше сварит, да? Но его можно сварить вместе. Ну-ка, дорогой, почисть картошечку мне. Ну-ка, лучок нарежь. Ну-ка, сделай. Все это сыпали, сварили. А, какой вкусный борщ! Мы его сварили. И даже если они оба его посолили, они его будут кушать с удовольствием, потому что они его сварили вместе. Разве не так, дорогие мои? Попробуйте с завтрашнего дня это сделать, вы увидите, как у вас это получится. Итак, заливаем духовное основание семьи вместе. Чтение, изучение Слова Божьего, пост и молитва, церковь, духовное служение и всякий труд во имя Господа вместе. Что у меня получилось? Кто хочет попробовать? Вот это крепкое основание, дорогие. Я немножко шучу, чтобы вы не заснули. Я так знаю, вижу, что еда хорошая была. Окей? Залили фундамент. На фундамент нужно поставить стены теперь. Вы знаете, я видел, там возле нас есть одни строители, начали строить большой-большой дом. Залили огромный фундамент. И на этом деньги закончились. И вот теперь этот фундамент стоит уже много лет, порос бурьянами. Я каждый раз проезжаю и думаю... Хорошая была задумка, и фундамент залили, и деньги вложили, но так там кроме собак никто не живет, потому что нет ни стен, ни крыши, невозможно в таком доме жить. Дорогие мои, так иногда бывает в семьях, вроде там что-то состряпали вместе, а не клеится жизнь. Есть люди в собрания даже ходят вместе, но жизни нету. Мы в людях можем поулыбаться, а дома поплакать. Стены... Это наши взаимоотношения. Запомните, очень просто. Стены нашего семейного дома – это наши все взаимоотношения между собой. Начиная с элементарных вещей. Вы знаете, что взглядом своим можно человека ободрить и можно взглядом своим убить. Когда-нибудь переживали на себе это, да? Когда муж очень голодный, очень злой. Выходит домой, открывает двери, да? И жена там уже с трепетом ждет его. Глянула ему в глаза и поняла, что пора бежать под кровать и прятаться. Да? Он ни слова ей не сказал, он только глянул. Знаете, как вот у быка бывают такие красные глаза, гневные, такой, ух, на нее, на стол. Все, в доме тишина, дети по комнатам, мать уже трусится, батя прошел с работы, все, прячься. Знакомая история для кого-то, правда? Ну, где-то видели, у соседей, ладно. Окей? Okay? Да. Взглядом убил. Убил. Я помню одного человека, он сейчас, правда, в тюрьме уже сидит. И вот он... Так вот, слушайте, как его история развивалась. Приходит ко мне с жалобой. Ну, он такой якобы верующий человек. Приходит ко мне с жалобой. Брат Александр, больше не могу. Я говорю, что такое? Жена. Просто, ой, какая у меня жена злая такая, баба, не могу. Ну, что такое? Ну, расскажи. Вот представляешь, вот я с работы иду, и так голодный, расстроенный, все, прохожу домой, дверь открываю, дом, а она шипит на меня. Знаете, кто шипит обычно? Вот. Ну, он сравнивает. Сравнение удачно сделано, она прям шипит на меня. Я его выслушал, посмотрел на него, говорю, знаешь, дорогой, я тебе не верю. Как это? Мне не веришь? Да ты что? Да, ну, не верю я тебе. Да я тебе точно говорю. Но, ну, не верю, что ты пришел домой с букетом цветов,
с коробкой конфет, с добродушной улыбкой, открыл дверь, а жена шипит. Вот не верю, все. Он такой, стыдно стало. Саша, я понял, да, я все понял, поменяю. Понимаете, да? Простая ситуация, просто взгляд. Просто слова, которыми мы называем друг друга. Вот мне интересно наблюдать за мужьями и женами, как они называют друг друга. Это очень важный момент, между прочим, да? Вы помните, там, где мы читаем, кто нашел добродетельную жену, последняя глава, там жена и выше жемчуга, и вот там вот описывается, в конце-то написано так, что и муж ее известен у ворот. Помните, да? Вы знаете, чем муж ее известен у ворот? Не тем, что он там сидит с протянутой рукой, мелочь стрибает. Нет. Ее муж известен у ворот, он знатный человек. В то время у ворот садили самых старейшин, знатных. И вот когда приходили какие-то гости или важные люди, они встречали, смотрели, кого там провести, какие-то дела рассуждали, судили даже. Это все делалось там у ворот, знать собиралось. Знаете, может быть, на самом деле этот муж ее такой. Встречали таких людей, да? Бесполезно. Но она о нем такого мнения была, и она это мнение насадила в обществе. Мой муж, да вы знаете, какой он мудрый человек, какой он умный, какой он образованный, он знает все, к нему со всеми вопросами. И может быть на самом деле он, я не знаю, как это в 12 стульев, понимаешь, ты главное молчи, делай умный вид. И может быть он делал такой вид, но он стал известным человеком, да, его посадили в ворот. Благодаря кому, дорогие мои? Муж ее, кого ее? Да мудрой той жены, муж ее известен у ворот. Поэтому сегодня у нас много известных братьев в церкви, знаменитых, таких хороших. И по этой причине, вы знаете, есть также и наоборот, хорошие братья, но очень неизвестные. Я помню этот печальный пример, я знал одного пожилого братика, очень хороший служитель был, но у него жена была как раз не очень мудрая. Везде, где был у нее удобный случай, она о нем говорила только отрицательное. Называл его глупым человеком и прочее, хотя я знал, это был прекрасный, добрый человек, хороший служитель. Но жена о нем всегда говорила очень плохо. Дорогие мои, какими словами мы называем друг друга? Вот я заметил, молодые, когда только поженятся, они называют такими уменьшительными словами, ласкательными. Там котичек мой, там, да, рыбочка, ласточка, ну дайте, хани, там, вот такие слова хорошие. Потом проходят годы. Да? Животные подрастают. Смотришь уже зайчика. Козел, свинья, корова появилась в доме, да? И прочие, прочие крупные рогатые скоты. Я это слышал. Я причем знал одну семью, скажем, которая в молодости, я помню, как они называли, то прихожу, слышу уже крупный рогатый скот. Я спросил, а куда делись зайчики и кролики ваши? А? Дорогие мои, так вот я прошу вас, с этих маленьких животных не переходите никогда на крупные. Потому что то, что мы сказали иногда в шутку, оно со временем переходит в привычку. Потом это сказали при людях. И если мы унизили друг друга при людях, это не забывается никогда. Окей? Дальше, наши взаимоотношения, дорогие мои. Это все, включая наши интимные отношения, как между мужем и женой, ведь не секрет, мы с вами вначале прочитали, что Бог создал и мужчину, и женщину, и соединил их вместе, для того, чтобы они радовались общению друг с другом, наслаждались друг другом и при этом размножались. Да? Как ни странно, друзья мои, эта тема интимных отношений сегодня переживает, я бы сказал, такой переломный момент. Как я сказал, было время, когда и в нашем советском обществе, и уж тем более в церквах наших, она была просто наложена табу на нее. Об этом никогда не разговаривали, не было никаких бесед, никакого образования, абсолютно ничего. И поэтому, если брать более старшее поколение, я просто знаю, о чем я говорю, многие из них, к сожалению, прожили не очень счастливо. Но прожили вместе, не разводились. Это, кстати, феномен для меня. Многие пожилые люди, многих вещей, которые знает молодежь, не знали, не научены были. Не всегда у них счастливо слаживались их интимные отношения. Но, однако, разводов практически не было. Знали друг друга. Вот, и ценили друг друга, и не спешили разводиться. Я вспоминаю, у нас на улице жила одна пара алкашей. Да? И вот он каждый день напивался. Напивался так, что до дома несколько блоков не доходил, падал в канаву и там валялся. И ей бежали, Маня, там твой валяется. Она брала тачечку, приезжала, затаскивала на тачечку и везет домой его. Раздевает, улаживает там его, все. Муж. Ее спрашивает, как ты терпишь? Да уже выгнала. Так это же мой муж.
Как же разводиться? Дорогие мои, вот этот образец для меня, знаете, является таким трогательным, старым вот этого поколения нашего. Но, как я сказал, во-первых, была советская действительность, нашим пресвитерам образования не давали, возможности даже работать пастором, не было такой профессии в Союзе, поэтому все работали на производстве и в свободное время собирались для молитвы. Какого-то образования, вот таких семинаров не было просто. На сегодняшний день Господь дает нам возможность немножечко узнавать больше, узнавать из христианских путей, учиться и научать молодые семьи. У нас есть перед нами глава в Библии, и вообще я нашел, что в Библии на эту тему сказано очень много, на удивление мое. Когда я начал изучать, то я понял, что тема эта весьма важная и нужная. И Слово Божье о взаимоотношениях мужчины и женщины говорит очень много. У нас перед вами с вами есть глава, которую хотел бы, чтобы вы все запомнили. Я когда читал высказывание одного знаменитейшего в мире сексопатолога, доктора, который всю жизнь занимается этими проблемами, изучает. И вот он, когда он прочитал эту главу, он знаете, что сказал? Говорит, мы написали множество такенных томов по этим проблемам. А в Библии божественная мудрость вместила их в несколько стишков. Все сжало и там вложено. Это первое послание к Коринфянам. Седьмая глава. Давайте запомним. Легко запомнить. Седьмая глава, 1 Коринфянам. Знаете, как-то покаялся у нас один брат из зэков, всю жизнь в тюрьме посидел. Он, знаете, язык у него ломается, трудно говорить. И вот уже назначили его проповедовать, он никак не мог выговорить слово Коринфянам. И он говорит, будем читать первое послание Коринфянам. Ну так он запомнил всего это слово. И вот он так называл Коринфянам. Это вам, может, легко будет запомнить, да, такое послание. 1 Коринфянам, 7 глава. И мы с вами вместе пройдем по 7 главе, там более уже конкретные некоторые вопросы, касающиеся наших с вами отношений.

Я словно вижу древний город тот, и ту стену, и свод ворот овечьих, и множество больных у тех ворот, слепых, хромых, иссохших и увечных. Везли, несли, кто сам не мог идти, сюда из близких мест и самых дальних. Лишь одно желали все найти — здоровье в исцеляющей купальне. Вифездою звалась купальня та, в ней временами ангел Божий воду вдруг волновал и мог больной тогда от всех болезней получить свободу. Лишь нужно было не упустить тот миг, когда вода в купальне оживала. Какой же был тогда там шум и крик, какая суматоха там стояла. Пожалуй, никогда там и никто не произнес сочувствия другому. «Пройди, тебе трудней, а я потом». Не до слепого было там хромому. Пожалуй, никогда там и никто не предлагал стать в очередь или составить список. Там каждый каждого теснил, толкал, коль видел чудо, вот оно, так близко. Один там расстояние измерял своею силою и не иначе. Другой помощнику лишь доверял, а третий случаю или удаче. У той купальни 38 лет лежал больной почти что без движения. За это время понял он, что нет у него шансов вовсе на спасение. Он тихо и беспомощно стонал. Он видел то, что все его забыли. Он чем-то ветку ту напоминал, засохшую, которую срубили, отбросили, чтоб не могла мешать. А может, все совсем иначе было, так или нет, он продолжал лежать. От мук душевных сердце его ныло. И вот однажды в это место слез, где ждали все посланца с неба, пришел Спаситель Иисус Христос. Но узнан там никем и встречен не был. Он сам увидел бедного того, что помощи не ждал уж ниоткуда, не полагался уж ни на кого. И вот подарок, исцеление чудо. Иисус его в купальню не вносил. В тот час спокойны были воды эти. «Ты хочешь ли здоровым быть?» — спросил. «О да, Господь!» — больной ему ответил. «Тогда вставай, бери постель, иди!» — сказал ему Христос. Какое счастье! Он опять ходил. Да нет, на крыльях словно бы летел он. Лишь он один, средь бы толпы большой, давно отверженный, людьми калека, своим сердцем и душой увидел Бога, а не человека. «Вот ты здоров, смотри же, не греши!» — сказал ему Христос при новой встрече, «чтоб еще хуже для своей души ты места не избрал уже навечно». Лишь кажется, что меры такой нет, чтоб взвесить все увиденное горе. Несчастным тем за 38 лет на самом деле это капля в море. Ведь и со всей земли, собрав беду, все, чем весь мир болеет и страдает, их никак не сравнить с тем, что в аду всех непокорных скоро ожидает. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Гоби. Это название очаровывало Милдред Кейбл в течение многих лет. И теперь, когда она с подругами была на пороге огромной открытой каменистой пустыни, простирающейся на тысячи миль по Центральной Азии, им всем еще больше захотелось познакомиться с людьми, которые пересекали ее. Прямо за воротами Цзючжуаня Милдред взобралась на высокую каменистую насыпь, воздвигнутую охранниками, для того, чтобы злые духи Гоби не могли войти в город. «В Гоби есть демоны, леди», — предупреждали охранники. «Их здесь множество». «Много людей заблудилось в пустыне?» — спросила Милдред. «Да, очень много. Одни сбились с пути и умерли от жажды. Другие до смерти замерзли во время зимних буранов». «Вам нужно идти в Гоби, леди?» «Я должна идти», — сказала Милдред, «потому что я ищу заблудших». По глазам солдата можно было заметить, что он догадался, какая цель у этих трех странных женщин, которые приехали к воротам демонов в своей повозке и совершенно одни отправлялись в пустыню. Они искали какого-то заблудшего. Он часто слышал о родителях, которые посылали сына найти другого, который заблудился. Возможно, такая история была и с этими путешественницами. «Я знаю, что найду их», — размышляла Милдред, «потому что Бог, который является их Богом и моим, приведет меня к ним». Солдат слушал в молчании. «Эти святые женщины», — думал он, «наверняка благополучно пройдут через все эти опасности Гоби». Он еще более уверился в этом, в тот день, когда повозка загрохотала по проходу, отправляясь в свою длинную путь-дорогу. А подруги бросали камешки в стены Цзючжуаня. Все путешественники делали так. Если камни отскакивали, значит, все будет хорошо. Все три бросили камешки. Они отскочили от стены, издавая слабый отзвук. «Стены ответили вам», — усмехнулись солдаты. «Вам повезло, что вы слышите этот звук. Все будет хорошо». Маленькую повозку, груженную коробками с книгами, библиями и брошюрами, лошади пришлось силой тянуть вверх по дороге. Поэтому Милдред шла в своих китайских матерчатых туфлях по каменистой тропе для того, чтобы почувствовать Гоби. Около 5 часов пополудни она оглянулась на башни Цзючжуаня, в тускнеющем свете наступающего захода солнца. Дорога вскоре стала пролегать через тень. Милдред задрожала от холодного дыхания наступающей ночи. Она завернулась в толстое ватное китайское пальто и протиснулась в повозку, где уже все подготовили для того, чтобы ночью сохранить тепло. Чтобы облегчить начало пути для лошади, себя и возчика, они решили путешествовать ночью, когда воздух был прохладным, и они не испытывали бы такой сильной жажды. А ведь на протяжении многих миль не было воды. Всю ночь скрипела повозка, и в глубокой тишине они слышали непрерывные шаги лошади и возчика, так как он шел рядом с ней. Милдред сидела и с благоговением смотрела на огромное звездное пространство неба Гоби, которое раскинулось, как необъятный бархатный балхадин с золотыми огнями. Около полуночи зашла луна, и ее мягкий свет, казалось, сделал тишину еще глубже. В пустыне нечему было пошелохнуться, ни травинки, ни листочка, ни насекомого или птицы. С каждой стороны каменистой дороги простирался волнистый темный пейзаж Гоби. Маленькая повозка и ее путешественники казались такими одинокими и забытыми. Вдруг
Из ночи вырвался звон колокольчиков. Это был почтальон, который доставлял почту во все уголки Гоби. Он так же, как и они, ехал ночью, пришпоривал лошадь в безлюдных местах время от времени. На каждой остановке менял коня. Когда позже Милдред встретила его в деревне, он стал шутить над тем, что ему пришлось развозить на лошади уж очень тяжелую почту, так как христиане посылали туда и сюда много писем и книг. На рассвете они, наконец, приехали в нужную им деревню, и, измученные, бросив свои одеяла на грязные кровати в трактире, вскоре крепко уснули. После нескольких часов глубокого сна Милдред всегда чувствовала себя бодрой, и вскоре она уже ходила по улицам деревни, разговаривая с лавочниками. В одном маленьком магазинчике она заметила вазу с грубым серым песком. «Зачем вы держите песок?» – спросила она. «Разве недостаточно его вокруг?» «Это особый песок, леди», – сказал хозяин магазина. «Он такой тяжелый, что не сдувается. Это тот песок, который используется для полирования нефрита. Он тяжелый, но никогда не царапает поверхность камня». 4 дня спустя повозка проезжала мимо легкой элегантной башни нефритовых ворот, второе название города Йомена, где они остановились на несколько дней. Еще за 100 лет до Рождества Христова нефритовые ворота были одним из мест, через которое проезжали все путешествующие по пустыне Гоби. Визит светлолицых женщин привлек к себе внимание массы людей, которые пришли в трактир заглянуть на них. Одна из пожилых женщин верила, что они знают секреты всех происшествий и смогут сказать ей, какие вещи потерялись и кто их украл. Она шепнула Милдред Кейбл: «Пожалуйста, назови мне имя вора, который украл мою корову». Путешественники не торопились во время езды в трясущейся повозке по ночам. Останавливались для отдыха в деревенских трактирах, затем проходя пешком через маленькие городишки, чтобы самим посмотреть и чтобы их тоже увидели. Им пришлось прожить в Китае достаточно долго для того, чтобы понять, что в маленьких городах, граничащих с Гоби, они могли свидетельствовать о Христе, только если у них было много времени и достаточно терпения. В каждом городе были свои особые легенды и демоны. В Пулунгхи, находящемся выше нефритовых ворот, люди считали, что их город был настоящим Едемским садом, откуда берет свое начало род человеческий. Под каменистой почвой были пещеры, заполненные сокровищами, а любое отверстие в земле могло бы оказаться входом в логовище разбойника или чудесным гратом, доверху наполненным драгоценными камнями. Многие пытались докопаться до сокровищ, и когда тайник был уже почти раскрыт, порыв холодного ветра и взмахи крыльев птиц пугали их и отгоняли. Страх и ужас управляли жизнью людей, и, наблюдая за бесконечными милями, медленно проходящими мимо, Милдред Кейбл уже не удивлялась, что люди, живущие в Гоби, очень боялись мира, в котором они жили. В одной из гостиниц по прибытии их ожидал сюрприз. В Гоби новости передавались непостижимо быстро. Подарок был от старой женщины, которая услышала, что приезжают 3 проповедницы праведности, и она пожелала проявить к ним свою доброту. Ее подарком были 2 маленькие головки капусты, 3 репы и немного уксуса. Милдред пошла навестить старушку в ее убогой лачуге. Она жила одиноко, пытаясь поступать правильно и своими добрыми делами угодить богам. Ей хотелось узнать от миссионерок о пути жизни. Она так страстно желала узнать это, что позвала молодого человека, чтобы тот помог ей запомнить все, что будут говорить, чтобы потом выполнить их наставления. Она выслушала историю об Иисусе,
выучила наизусть маленькую молитву. А в утро отъезда подруг она была готова встретиться с ними на рассвете, умытая, причесанная, сделавшая все в честь великого Бога, о котором ей рассказывали. Однако не все, кто попадался им на дороге, ведущей через Гоби, так ясно понимали их цель. В одной деревне, где они остановились, чтобы проповедовать и распространять литературу, как-то ночью они с удивлением увидели толпу людей, человек 50, которые собрались вокруг пожилого джентльмена, который рассказывал что-то о приезжих. Они узнали в нем старого директора школы, который приходил на их собрание и слушал их с большим вниманием. Этот умудренный опытом человек был очень уважаем среди людей как человек, который всегда знал правду о том, что происходит. Кто были эти женщины? Он знал это. Он читал их книги и понял их религию. Их послал в Гоби европейский царь. Он оплачивал их расходы, так как со времен войны, считал джентльмен, в Европе не хватало девушек. И поскольку молодые мужчины требовали невест, то эти три женщины приехали в Гоби за невестами. Когда всезнающий закончил свое объяснение, Милдред Кейбл подошла к толпе сзади, и вдруг раздался дружный смех, потому что всем стало ясно, что приезжая все слышала и поняла. Дальше путешественницы двигались к границе Китая, ближе к Туркестану, где Гоби называли «Черная Гоби». Глядя на пустыню, простиравшуюся от северных ворот Анси, Милдред Кейбл видела море маленьких черных камешков, смешанных с серым гравием, что не оставляло ей никаких надежд. Путешествуя по ночам, чтобы избежать изнуряющего дневного зноя, миссионерки заметили, что дорога здесь была безлюднее, чем в других местах. Черно-серая пустыня Гоби казалась ненаселенной, за исключением нескольких деревень, а также одного оазиса. В нем был источник, вода которого била из утеса, шумно сбегала в маленький искусственный канал и таким образом орошала клочок земли и озеленяла ее. Милдред полюбила маленький оазис. В нем жили несколько одиноких семей, которые возделывали маковые поля и зарабатывали себе на жизнь опиумом. Милдред и ее подруги посетили каждую семью, рассказали им о любви Христа и оставили литературу для длинных холодных зимних вечеров. Проезжая по одной дороге Черной Гоби, путешественники заметили кучу овечьих шкур, которые лежали у обочины. Но маленький посох рядом с ней показывал, что под кучей было что-то живое и человеческое. Возчик пошевелил кучу и услышал, как запекшие губы бормотали: «Воды! Воды!» Милдред и ее друзья слезли с повозки и протянули чашку к его рту. А он прошептал: «Воды! И я ваш раб на всю жизнь!» Было очевидно, что человек был очень болен и слишком слаб для того, чтобы идти дальше. У них не было ни воды, чтобы оставить ему, ни времени, чтобы оставаться с ним. Если же они возьмут его с собой, он может умереть в пути, а возчик не хотел брать на себя ответственность за него. Это могло бы привести к серьезным неприятностям. Но Милдред и ее друзья сразу же сказали, что не могут оставить путника одного. Одна из них пойдет рядом с повозкой, для того, чтобы ослабевший мог поместиться в ней. Так они доставили его в следующую гостиницу, где так же, как и в гостинице доброго самарянина, хозяин этого заведения позаботился о нем. Через несколько дней юноша поправился. Он оказался образованным молодым человеком из далекой провинции Китая, который пришел сюда, чтобы найти себе хорошую работу в этих отдаленных частях своей страны. Он знал, что его жизнь спасена. Каждый год дорога через Гоби взимала свою дань, отнимая жизни у путешественников, которые умирали от жажды. И он был полон благодарности к этой маленькой группе людей в повозке.
У распространителей Евангелия был обычай проводить свое семейное богослужение, когда они останавливались в гостинице. В это время к ним часто присоединялись другие постояльцы. Как-то один мусульманин, путешествующий со своей свитой, присутствовал при этом, и когда был прочитан отрывок из Священного Писания, эта группа вместе со всеми склонила головы и присоединилась в молитве за безопасность тех, кто находится на дорогах Гоби. В другой раз, когда путешественники прибыли с физгармонией и связками книг, группе солдат, играющей в карты, пришлось остановить свой азарт и разойтись. Но зато потом игроки рады были потратить свои деньги на то, чтобы приобрести экземпляр Евангелия в красивом ярком переплете. Для ожидавших разрешения пересечь границу с Туркестаном время тянулось неимоверно медленно. Но для Милдред Кейбл, там, где были люди, была и возможность рассказать им о христианской вере. И когда, наконец, пришло разрешение продолжать путь, солдаты пограничного гарнизона пожелали им счастливого пути, а жена одного офицера даже прислала им 2 огурца и дыню. Это было роскошью в каменистой черной Гоби. Такой щедрый подарок составил рацион питания на целый день для ее домочадцев. Разрешение на поездку адресовалось должностным лицам. Высоким стилем их уведомляли, что 3 леди – Фэнг «Драгоценная жемчужина», Фэнг «Ошлифованный нефрит» и Кай «Сама храбрость» являлись людьми высочайшей репутации и могли пересечь границу в Туркестан без задержки. К этому времени, находясь уже около 3 лет в пути, они привыкли к придорожным гостиницам, и им даже нравилось ночевать в комнатах, в которых не было окон. А обычно они путешествовали по ночам, когда было прохладно и тихо, а в повозке было достаточно свежего воздуха. Днем они могли спать где угодно. В деревне Дав-Тауэр комната была такой темной, что туда не залетала ни одна муха. Земляные стены были такими толстыми, что жар солнца никогда не проникал сквозь них. Они также служили надежной преградой для ветра и песка Гоби. Направляясь в далекие Урумчи, находящиеся в 500 милях от Дав-Тауэра, путешественницы заменили лошадь мулами. И затем они направились в сторону Урумчи. Бесстрашные женщины продолжали свой путь. В дороге они не прекращали свое нелегкое служение. Они беседовали со всеми, кто встречался им на пути, объясняли им Божьи истины, молились и раздавали духовную литературу. Иногда они проходили только 3 мили, иногда 6, но они знали, что до большого города было 3 недели пути. Для странниц было большим удовольствием и сюрпризом остановиться в прекрасном городе Хами. В нем была новая гостиница, в которой окна были недавно оклеены бумагой, а на полу лежали свежие циновки. В первую ночь их пребывания в гостинице у них был замечательный пир. Большую часть блюд приготовила Милдред со своими подругами в кухне этого заведения. Было условлено, что они не будут употреблять свинину в любом виде, ни жира, ни мяса. Приятно было пожить несколько дней в Хами с его прекрасными парками, широкими каналами, тянущимися на 7 миль к северу и на 5 к востоку и западу. Это был один из самых больших оазисов, которые путешественники встретили в Гоби. Обычно они шли навестить семью землевладельца. У него было 4 жены, и каждая жила в своем собственном дворе. Девочки в семье носили веселые платья, сделанные из одного куска ткани, где было вырезано отверстие для шеи, а длина его достигала до лодыжек. Белый муслиновый шарф покрывал голову и не спадал до колен. Во многих домах Хами путешественницы могли разговаривать с женщинами по-китайски, а в некоторых они оставляли Евангелие, переведенное на арабский.
Проходя мимо базаров, они наблюдали, как заключаются сделки в Азии, как ведется торговля тонким батистом, шелком, коврами и ковриками, как по улицам расхаживали статные турецкие купцы, а иногда проходила высокая бледная женщина, удерживающая кувшин с водой на голове. Дорога теперь привела их в место, называемое в Гоби «Великая жара». Медленно взбирались они по ночам на высоту свыше 5000 футов к подножию гор Барку, а днем изнемогали от зноя, который, казалось, здесь проникал даже в самую темную гостиницу. Кученги им предложили взять экспресс-повозку губернатора для того, чтобы проехать оставшуюся часть пути до Урумчи. Но когда они увидели запряженных в нее диких лошадей, несущихся вдоль дороги, они предпочли медленную, утомительную, но безопасную езду повозки с мулами. Кроме того, сейчас они могли ехать днем, так как дорога стала легче, и для животных было больше воды. В Урумчи они находились в 700 милях от русской границы, и все трудности, которые им пришлось пережить во время путешествия по Гоби, были позади. Моли, одного из мулов, с большой радостью оставили в хлеву дома миссии в Урумчи, а путешественницы направились к русской границе. Друзья в городе снабдили их огромной коробкой с провизией для предстоящей поездки в 700 миль. Тарантас галопом выехал из Урумчи со скоростью 6 миль в час, что было в два раза быстрее езды по Гоби. И через две недели, позванивая колокольчиками, они подъехали к русской границе. Милдред и ее друзьям казалось, что они почти дома. К октябрю 1926 года они пересекли обширную Россию и оказались в Лондоне, где поведали захватывающую дух историю о том, как они пересекли Гоби. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

духовные размышления на каждый день. И, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его все ли между нами?» Матфея, 13 глава, с 54 по 56 стих. Нет места для хвастовства. В Писании сказано о четырех братьях Господа Иисуса, сыновьях Иосифа и Марии, но только двое из них узнаваемы. Многие считают, что Бог использовал вышеупомянутых Иакова и Иуду для написания посланий, носящих их имена. Что случилось с другими, мы не знаем. Этот урок для нас — факт рождения в семье верующих не дает права на отношения с Господом. Иаков и Иуда считали себя рабами Бога и Господа Иисуса, как они называют себя в посланиях. Мы должны помнить, что не мы, а Бог дал то, что необходимо и что лучше всего. И нам стоит признать, что только благодаря Его милости мы такие, какие есть. Это Он верил нам то, что Божье. Нет места для хвастовства или жалоб. Мы должны просто верно исполнять порученное нам, зная, что мы можем делать все только благодаря Ему, и помня, что однажды мы явимся пред судилище Христово, чтобы дать отчет и получить соответственно тому, что сделали. Давайте постоянно напоминать себе о словах, обращенных к Колоссянам. «Все, что вы не делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Глава 3, 17 стих. «Дай, чтобы наша жизнь земная славила Тебя, преданно любя, чтоб в Тебе прибыли, для Тебя лишь жили».

сжимается кольцо, и Вера, как надломленная птица, холодный ветер жжет тебе лицо, и нету сил, как прежде, помолиться. Не думай, что постиг тебя конец, сверх меры не допустит Бог страданий. Дитя мое, шепнет тебе отец, с тобою я в тяжелых испытаниях. Я никогда тебя не оставлял, я так хочу, чтоб ты сильнее стал, чтоб ты смиренье понял, смысл и суть, и встал со мной на этот узкий путь. Я никогда тебя не оставлял, ты думаешь, что я не отвечал, я боль твою с тобою пополам делил тогда. Ты думал, что ты сам. Я никогда тебя не оставлял, я слышал все, и даже как молчал. Безмолвный вздох мне дорог, о дитя, сердечный стон раскатом для меня. Я никогда тебя не оставлял, я просто ждал, я рядом тихо ждал. Когда сквозь боль научишься любить и вместо слез меня благодарить.

0: чтоб вместо плача песни хвалы неслась, и дух воспрял передо мной, смирясь. Я никогда тебя не оставлял, я так хочу, чтоб ты здесь побеждал. Доверив жизнь моим святым рукам, я помогу тебе пройти все сам. В моей руке дороги и мечты, хотя мои пути вам неизвестны, и ваши мысли вовсе не мои. Порою вас веду путем я крестным. Вам непонятно многое теперь, сей путь проложен мною перед вами. Я возмещу однажды боль потерь, и через немощь вашу я прославлюсь. Когда проблем сжимается кольцо, и вера, как надломленная птица, запомни, друг, все это от него. Бог проведет тебя своей десницей. Ты помни неизменно, жив Господь, в руке Его твои переживания не преломит надломленную трость. Не оставляй на Бога упование. Когда душа уставшая кричит, и вера в испытаниях мельчает, курящегося льна не угасит, Господь упавших духом воскрешает. Аминь.
1: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Екклесиаста, глава 9. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем, что перед ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птица запутывается в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушивается лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Екклесиаста, 10 глава. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящее от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них.
Если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоречивый. Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его — глупость, а конец речи из уст его — безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злослов царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Екклесиаста, глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то или другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видит солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. «Веселись, юноша, в юности твоей», и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета. Екклесиаста, глава 12. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыпется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух — возвратиться к Богу, который дал его. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст,
все суета. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Друзья, наверное, многие из вас слышали историю о человеке, совершившем нечто необычное. Он пересек всю страну пешком, покрыв расстояние от Нью-Йорка до Калифорнии. Это примерно 5000 километров. Когда он достиг Калифорнии, журналисты спрашивали его о путешествии. Они спросили, приходилось ли ему думать, что он не дойдет до цели. «Много раз», — ответил он. Они заинтересовались, что именно могло остановить его и заставить прекратить путешествие. И он сказал, «Это не было напряженное движение в городах. Это не были громкие сигналы и скрипящие тормоза такси и грузовиков. Это не были бесконечные спуски и подъемы, которым казалось нет конца. Не могли остановить меня покрытые снегом скалистые горы и палящие солнце пустыни. Но непрестанно, снова и снова меня раздражал песок в моих туфлях». Сегодня мы поговорим о песке, который попадает и в нашу обувь. Конечно же, я не имею в виду песок, гальку или землю в буквальном смысле, попадающие нам в туфли. Я хочу поговорить о другом виде песка, который раздражает не меньше, чем настоящий, и действия которого в конечном счете еще разрушительные. Этот песок я назову песком критичности. И я убежден, что он причиняет большой ущерб семьям и брачным союзам. Когда я говорю о неудачах в семейной жизни, я имею в виду не только браки, заканчивающиеся разводом, но и многие браки, далекие от того, чем они должны быть согласно намерениям Божьим. Соответствует ли твой брак тем представлениям о нем, какие были у тебя в самом начале? Соответствует ли твой брак Божьим стандартам? Если нет, то может быть причина в песке в твоих туфлях или в туфлях твоего супруга. Итак, давайте рассмотрим проблему критичности с разных точек зрения. Вначале рассмотрим ее во взаимоотношениях детей и родителей. Это очень важно, потому что осложнения, возникшие в детстве, позже усиливаются в браке. Рождается младенец. Он бьет ножками, машет руками, кричит, требует внимания. Вскоре маленький человек начинает учиться говорить. И наиболее часто ребенок повторяет такие слова. «Мама, посмотри! Посмотри, мама! Папа, смотри! Это кролик! Я сам его нарисовал! Тебе нравится, папа?» Эти типичные для ребенка слова выражают одну из самых глубоких нужд человеческого сердца – нужду в одобрении других людей, нужду в признании. Будь это трехлетний ребенок или подросток, мотивы их одинаковы. Они хотят признания и одобрения со стороны других, и особенно от членов своей же семьи. 17-летний парень говорит родителям, «Я вас терпеть не могу. Я вас больше видеть не хочу». И в этот момент он действительно не хочет их больше видеть. Подавленные родители спрашивают себя, «Что случилось? Что мы сделали не так? В чем наша ошибка? Мы так старались дать ему все лучшее. В чем же дело?» Друзья, разве это не печально? В чем же их ошибка? И это песок в туфлях. Парню просто надоело постоянное трение, неутихающая критичность. Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько по-разному мы относимся к гостям и к своим собственным детям? Хотя мы говорим о детях, как о дарах от Бога, вошедших в нашу семью. Но обращаемся с ними совсем по-другому. Например, что происходит, когда наш гость проливает кофе на ковер? Какая наша реакция? Мы говорим, ничего страшного, не беспокойтесь. Думаю, вам знакома такая ситуация.
Ну а что происходит, когда Ванюша ваш на своих нетвердых ногах входит в кухню и, ой, разбился стакан? Ребенку прочитывается лекция. «Я вас терпеть не могу», — говорит подросток отцу с матерью. «Что они сделали? В чем их ошибка?» Они ошиблись в том, что не осознали одну из самых глубоких нужд сердца. Им не были выражены признание, одобрение и благодарность. Со временем ребенок вырастает и вступает в брак. И он надеется, что в браке эта глубокая подсознательная нужда в одобрении будет удовлетворена. Все свои надежды на счастье в будущем, в своих мечтах, девушка возлагает на мужа, юноша на жену. Они надеются, что если этого не было в родительском доме, то они найдут признание и одобрение в браке. Глуп тот человек, который думает, что брачное свидетельство дает право выискивать недостатки. Да, жены, вы можете добиваться, чтобы ваши мужья вытирали ноги перед тем, как войти в дом. Например, вы можете сказать следующее. «Снова следы на полу. Я целый день занималась уборкой. Разве так трудно запомнить, что надо вытирать ноги? Ты всегда приводишь комнату в беспорядок». Да, наконец вы можете выдрессировать мужа и будете думать, что добились своего. Но вы не сознаете, что в стократном размере получите свое обратно. Вы даже не будете знать, откуда все это берется. И в один из дней вы спросите, как он смел так поступить? Что я сделала? В чем я ошиблась? Я так старалась быть хорошей женой. Я всегда была верной. На самом же деле, в течение многих лет вы с неизменной верностью указывали пальцем на каждый недостаток вашего мужа. У него в туфлях достаточно песка, чтобы наполнить целый грузовик. Безусловно, это же самое касается и мужей, постоянно критикующих своих жен. Как избежать крайностей критики? В разговоре с мужем или с детьми откажитесь от слов «никогда» и «всегда». Ты никогда не убираешь за собой, ты всегда поздно приходишь с работы, ты никогда не готовишь еду вовремя. Ты всегда забываешь делать уроки. Вы понимаете, что я имею в виду? Избегайте этих слов, и у вас не будет песка в туфлях. Но достаточно ли просто избегать критичности? Библия говорит, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Типично ли это для ваших взаимоотношений с женой, с мужем, с детьми? Ищете ли вы добра, или же выискиваете недостатки? О, какими могли бы стать наши семьи, если бы в них было больше места любви и прощению, если бы в них видели доброе, а не недостатки друг друга. Один счастливый муж выразился так. «Ты проникла в мою душу и нашла там доброту, которой раньше никто не видел». Как часто случается противоположное. Мужья и жены проникают в души своих супругов и находят там плохое, которого никто другой не видел. Но ведь ни с кем другим ты не общаешься так. Ты не занимаешься постоянной критикой своих друзей, иначе у тебя их не было бы. Однако наиболее близкие тебе люди почему-то становятся объектом наиболее суровой критики. Мы должны изменить свое поведение. Мы должны освободиться от этой плохой привычки, прежде чем она и нас погубит, и тех, кого мы любим. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел много говорит о языке и его роли в нашей жизни. В 29 стихе дан хороший совет. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Читая эту последнюю часть этой главы, вы заметите, что Павел вновь и вновь прибегает к определенному методу изложения. Во-первых, он дает отрицательное повеление, а затем положительный совет, и, наконец, указывает на причину. Наш язык должен быть средством для передачи и выражения благодати. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Друг дорогой, распространяешь ли ты благодать на окружающих?
дома, на работе, в церкви. Итак, мы видим, что ключ к сердцу человека — это кротость, а также речь идет о том, чтобы носить бремена друг друга. Так поступал Иисус. Вместо того, чтобы указать нам на наши недостатки, Он взял их на Себя, вознес на крест бремя нашей вины и принял наказание за наши грехи. Иисус Христос принимает самого падшего грешника, если тот придет к Иисусу и попросит о прощении и спасении. Если бы мы только могли усвоить и запомнить, что любовь покрывает множество грехов, точно так же, как наши грехи покрыты любовью Христа. Давайте зададимся целью научиться ради Христа принимать других. Тогда мы сможем увидеть, как улучшится общение в наших семьях и в наших церквях. Ведь в этом воля Божья для каждого из нас. Я до сих пор помню, как моя мама незадолго до своей смерти сказала: «Помни, что самое главное в жизни — это хорошие взаимоотношения между людьми. От них зависят наши отношения с Богом». Это слова женщины, которая никогда не прибегала к неуместной критике и всегда находила сказать что-то хорошее и ободряющее каждому, кто с ней соприкасался. Это мое самое большое желание — жить согласно этому совету моей мамы. Да поможет Господь каждому из нас жить так, чтобы мы больше не сыпали песок в чужие туфли. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время.

В огромном зале города большого ученый-лектор выступал. В своих речах доказывал, что нету Бога, и все святое он опровергал. Смеялся он над теми, кто хранил живую веру в сущего Творца, над теми, кто молился. Речам его, казалось, не было конца. Иные соглашались с ним, иные нет, но дискутировать с ученым не решались. Не знали, как дать правильно ответ. И вот выходит из толпы один мужчина в простом пальто и с палочкой в руках. На лице его глубокие морщины, любовь и кротость светятся в глазах. «Я человек простой, я не ученый, я не берусь научно доказать о Боге, сущем и предвечном. Хочу лишь случай вам и жизни рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрою рекой. На самом берегу моя избушка. Работаю я с детства рыбаком. Однажды ночью поднялась буря, какой еще я в жизни не видал. Сверкала молния и гром могучий, и ветхий домик мой скрипел и трепетал. Я выскочил на берег, чтобы лодку надежнее и покрепче привязать. Вздымаясь, пенились большие волны. Реки любимой я не мог узнать. За валом вал катились неустанно. Их страшный ветер бил о берега. От их ударов камни шевелились и с треском разбивались по частям. И вот из бури услыхал я голос, как будто из пучины волн. «Спасите, люди, погибаю!» Раздался крик отчаяния полный. В любую непогоду никогда не выезжал я в жизни на лодке. Тем более сейчас, подумал я тогда. Погибну ведь в бушующей реке. А у меня жена и двое деток. Мне нужно жизнь свою беречь для них. Что пользы, если я пожертвую собою? Кто позаботится о них? Но вот опять раздался крик тревоги. «Спасите, люди, погибаю я! Спасите, те, кто верит в Бога! Я умоляю вас ради Христа!»

лодке подоплыл, поднял его на лодку и бурею гонимой обратно к берегу поплыл. Так с Божьей помощью мы к берегу добрались, и я спасенного в свой дом привел. Он принял пищу, обогрелся, сменил одежду мокрую совсем. А поутру, когда утихла буря, я, проводя его, простился с ним. И много лет уже с тех пор минуло, я не встречался странником моим. Сегодня встретил я его глазами. Не знаю, он узнал меня или нет. Вот этот человек стоит пред вами и говорит, что Бога нет. Сей человек имя Христа поносит. И тех, кто верует в Него, когда же тонет, Бога просит и умоляет именем Его. Как часто так бывает в нашей жизни, когда беда стучится до нас в дом, мы молимся, у Бога помощь просим, потом же забываем обо всем. И если так случалось в твоей жизни, и если ты неблагодарным таким был, познай же хоть сейчас свое невежество. Скажи спасибо, что тебя Бог не забыл.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

0: и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы с сновидениями вразумляемы будут.
1: Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамений на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма.
0: Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
1: И я молю о

0: И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден.
1: Не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, мир уже не увидит Меня.
0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир даю Я вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, мы обратимся к одной из древнейших книг, книга пророка Исаии, пророческих книг, книги удивительного человека, который давал такие откровения, такие пророческие указания для народа, которые и исполнялись, и по сей день приходят в исполнение. Книга пророка Исаии, она напоминает, как и Библия, а книга пророка Исаии не является богословским трудом, где есть какие-то пункты, подпункты, знаете, какие-то указания на параграфы. Когда читаешь эту книгу, понимаешь, что она действительно является отражением жизни. В жизни тоже нет пунктов и подпунктов, согласитесь. В жизни бывает просыпаешься в очень благом настроении, и вдруг раздается телефонный звонок, который меняет весь день, неделю, месяц, а бывает и жизнь. И многое происходит, казалось бы, неожиданно и спонтанно. И вот этот пророк, говоря о суде Божьем, в то же время утверждает, что в каких бы испытаниях ни прибыл народ Божий, и если даже приходит наказание за грех, то все равно Бог ведет к одной единой, самой главной цели – к исправлению мира, то есть установлению его царства, ко времени, когда всякие вздохи и всякая печаль удалятся. Сегодня тема, которую я избрал, называется «Инструкция по выживанию». Это несколько буквально мыслей, которые я озвучу в середине проповеди, в буквальном смысле. Они найдены, конечно, в книге пророка Исаии, но я по порядку начну читать и попытаюсь вам воссоздать некоторую картину. Исаия, 31 глава, 1-2 стих. Я пропущу некоторую часть там, но общий смысл вы поймете. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней, полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». О чем здесь идет речь? Мы знаем, что иудейский царь Ахаз был человеком, очень отвергающим святое Божье Слово, весьма отвергающим. То есть он был нечестивым правителем, мы знаем. И Бог допустил, чтобы ассирийские войска, в Библии часто ассирийцы называются Ассуром, ассирийские войска пошли разорять израильские земли. Ну вот, Ахаз умер, и новым царем стал Езекия, человек другого склада, человек более высокого духовного уровня, разумеется, человек, как бы мы сказали, чтущий Господа. Но угроза ассирийцев осталась, и ему предстояло бороться с теми врагами, которые угрожали израильской земле, потому что из Ассирия сначала завоевала Северное царство. Мы знаем, Израиль был разделен на две части – Северное и Южное. И вот уже Северное, с той стороны прибывают ассирийцы, Северное завоевано, а потом написано, что в 14-й год царя Езекии, царь ассирийский, пошел против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Мы видим, что к стенам Иерусалима приближается это мощнейшее страшное войско. И советники Езекии предлагают особый вариант. Они предлагают просить помощи у Египта. Но мнение Исаии, пророчество Исаии, я не зря исправился, потому что Исаия не примешивал своего мнения, он говорил то, что желает Господь. Так вот, выраженные слова Божии через Исаию говорили о совершенно противоположных вещах. О чем мы будем говорить? Первое, что здесь Господь указывает им: не ходите в Египет. И я объясню, что это значит. Сначала Иезекия попробовал умилостивить ассириан, но мы знаем, что агрессоров невозможно надолго успокоить, и они вернулись с большим войском. И они приступили, и действительно угроза была велика. И тогда возникло вот это желание, о котором я уже сказал, вступить в союз с египетским царем. Исаия предостерегал, он говорил: «Сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта будет бесчестием». И как мы уже читали, египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. Но как хотелось воспользоваться египетской поддержкой. Мы понимаем, что Египет – очень мощное государство, где было весьма развито военное искусство. Именно в Египте можно было приобрести тех коней, которые могли выдерживать такие сложные порой для тех времен боевые операции, как бы мы сказали. То есть боевых коней. Можно было приобрести боевые колесницы. Для этого нужно было прийти, поклониться, отдать какие-то дары и получить это войско и инструкторов, и, может, даже наемников для того, чтобы вот эту амуницию и все имущество собрать его, и тогда есть реальная возможность, я подчеркиваю, реальная, победить ассириан. И вот мы видим, что искушение, которое стояло, очень ясное, то есть положиться на осязаемое нечто, да, на то, что беспроигрышно, на то, что работает, а вот на слово Бога, которое прозвучало, вы слышите, не гром с неба, да? Не было грома, не было того, что происходило при Синайском откровении, трубного звука. Было слово, изреченное из уст, хотя уважаемого, но человека. Поди, доверься этому слову. Что же такое Египет? Мы, прежде чем будем говорить дальше, скажем об Египте несколько слов. Ну, всем понятно, что первое, что нам напоминает Египет, это рабство, в котором несколько столетий пребывал израильский народ. Рабство, которое вытягивало из них все силы и отнимало возможность служения Всевышнему. Рабство, которое удерживало этот народ от исполнения своего предназначения. На иврите Египет Мицраим переводят так, толкуют это слово, узкое давящее место, теснина. То есть то, что сдавливает, мы бы отнесли это ко всему, что является узким. Может быть, это узость мировоззрения или вот узость, сдавленность в каких-то желаниях. Когда мы ставим во главу угла нечто материальное, и когда мы ограничиваем себя тем, что видим, рамками материального мира. То есть в определенном смысле Египет – это ощущение зависимости, полной зависимости от могущественных материальных сил, которым ты вынужден подчиняться и которые, кажется, абсолютно невозможно победить. Я скажу больше. Это символ реальности, которая пытается убедить человека, что ее законы незыблемы. Обратите внимание, вспомните слова апостольские: мы ходим чем? Верою, а не видением. Так вот, Египет – это вот такое узкое мировоззрение, которое признает реальность существующего мира, точно так же, как нельзя было не признать власть, силу и могущество фараона, который держал в рабстве много столетий израильский народ, и выйти народ не мог никак, никогда, ни при каких условиях. Надежды не было никакой, ни восстания, ни тайные замыслы, ничего бы не помогло. Мы знаем, что только мог помочь единый Господь. То есть рукою высокую и превознесенную он вывел из этого рабства. Так вот, это символ реальности, которая пытается убедить человека, что ее законы незыблемы, что он никогда не сможет возвыситься и реализовать свою главную цель жизни – служение Всевышнему. Еще в Библии Египет часто упоминается как образ мысли, мирского образа мышления и мирских ценностей. Таким образом, выход из Египта – это освобождение от всего, что мешает человеку исполнить духовное предназначение. Я думаю, мы понимаем. Так вот, для Божьего народа идти в Египет – это было двойным унижением, потому что они вышли оттуда, и возвращаться с поклоном, возвращаться с дарами, пройдя вот такой непростой путь до Египта, на котором есть много различных препятствий, хуже не придумаешь, верх унижения. Но гораздо хуже, что в Священном Писании есть прямой запрет от Всевышнего на возвращение в Египет для вот таких как бы дел и приобретений. То есть есть прямой запрет: не возвращайтесь в Египет путем сим, этим путем. То есть практически это еще и прямое нарушение чего? Написанного слова. И они не захотели взыскать Божью волю. Почему я об этом говорю? Мы верующие люди. Мы христиане. Но, к сожалению, многим из нас очень трудно избавиться от привычек и схем поведения, к которым мы привыкли до обращения к Богу. Или которые мы видим практикуются в этом мире. И чем труднее ситуация в жизни, а не секрет, что в нашу жизнь приходят сложные ситуации, тем больше хочется решить ее старым верным способом. И мы возвращаемся каждый в свой Египет. Что это значит? Я объясню, мы поймем более подробно. Мы действуем по знакомой схеме, потому что обстоятельства сдавливают нас, мы попадаем в такую теснину. Ну, здесь можно привести множество примеров, да? То есть мы говорим: на Бога надейся, но сам не плашай. Вдруг возникли обстоятельства какие-то, и человек, ну что же делать, знаете, как, ну надо, что, Господи, помоги мне найти деньги, мне нужно платить, да, и помолился и начал звонить, спрашивать, у кого можно занять, правда? Ну, бывает такое. А бывает, и не помолился. Бывает, мы говорим: Господи, я сейчас буду звонить этому человеку, благослови, чтобы он мне дал. Заметьте, хороший египетский благочестивый подход. Один паркуется, такой набожный человек, ну такой, и парковки нет. Он говорит: Господи, Боже, сделка срывается, все рушится. Помоги мне, пожалуйста, если ты сейчас мне дашь вот это место для парковки, я не знаю, что я буду делать, я, ну, все буду делать. И вдруг раз прямо перед ним машина отъезжает, он говорит: все, спасибо, уже не надо, я уже нашел, не затрудняй. Я хочу сказать, что Иезекия сосредоточился на источнике своего страха, а не на Боге. И народ принял неверное решение. В 10 главе Исаии написаны удивительные слова. Мы об этом много раз говорили, я повторю. Написано: «Ассур, ассирийцы, жезл гнева моего». Вот вдумайтесь в эту потрясающую фразу. То есть ассирийцы – это тот жезл, та палица, или, как мы говорили, палка в руках Всевышнего. Именно этой палкой Господь хотел научить, наказать отступивших израильтян. И мы помним эту аналогию, когда человек бьет палкой собаку, что делает собака? Грызет палку, потому что у нее собачий разум, она не видит причину в человеке. Она не видит того, кто стоит за этой палкой. Она видит палку, от нее ей больно, она на нее бросается, она с ней сражается. Но если взять разумное существо, ну, предположим, господин бьет своего раба, как в Древнем Риме. Мы понимаем, что этот раб, будучи разумным человеком, он видит, что проблема-то не в палке. И рабу не приходит в голову даже обвинять палку. Он не злится на нее, и он не пытается ее умилостивить, понимаете? То есть он ничего не производит с этой палкой, он не говорит: «Палка, отойди от меня, я запрещаю тебе». Знаете, есть в некоторых обществах такие учения странные, там: «Я запрещаю тебе». Что запрещаю? Любая палка, любой жезл, любое наказание, за ним всегда кто-то стоит. Всевышний стоит. Вы слышите? Всевышний, даже волос с головы не может упасть с нашей без позволения свыше. Когда человека преследуют внешние неприятности, чаще всего это лишь палка, жезл, а держит ее сам благословенный Бог наш. И стремление изменить обстоятельства жизни, не задумываясь об их причинах, так же смешно и бесполезно, как если бы человек говорил с палкой. Если человек попадает в беду и случается что-то неприятное, он должен помнить, что Бог допускает испытания его веры. Ему следует отвергнуть вот этот мирской подход и попытку пойти в Египет для разрешения как той или иной проблемы. Он должен отвергнуть вот эти мысли, которые подсказывают объяснения, которые противоречат вере, как будто бы в этом нет Всевышнего, как будто все, что происходит, происходит не по его воле, а само собой случайно. Но все, что происходит, происходит с позволения Бога. И свои усилия следует сосредоточить человеку в первую очередь на молитве и обратиться к Творцу мира и рассказать ему о всем, что происходит. А что делаем мы? Мы поступаем совсем иначе. Приведу некоторый пример. У нас у всех бывают неприятности. Факторы, которые приносят неприятности и страдания, порой, ну, скажем, условно разделим на три вида. Первый – это те, которые возникают по естественным причинам. Другие – связанные с людьми. Третий – это результат ошибок, просчетов самого человека. Да, мы видим три фактора. Одни естественные, если это беды обусловлены естественными причинами, например, болезнью. То есть болезнь – это природное явление. То хотя это непростое испытание веры, но человек должен помнить, что и волосы у нас сочтены, и болезнь допускается свыше, и нужно обратиться к кому? К Богу за помощью. Вряд ли нормальный человек станет разговаривать с микробами, умолять их о пощаде или угрожать им. Вы слышите? То есть нормальный человек не будет иметь общения с микробами. То есть он не будет бросаться на палку, он будет обращаться к кому? К Богу. Помните, в Писании мы про одного царя знаем, что он совершил большую ошибку. Он взыскал врачей, а не Господа. Разве это говорит о том, что нельзя обращаться к врачу? Нет. Но дело в том, что та болезнь, которая была у этого царя, она была допущена свыше, как наказание за его грех. Она была допущена именно для того, чтобы пробудить его, чтобы он задумался и обратился к Всевышнему. Но он обратился к врачам, за что поплатился жизнью. Мы как-то читали в книге второканонической «Премудрость Сираха». Мы читали такое наставление, которое я скажу своими словами. Если человек заболел, что он должен сделать? Перевожу на современный язык. Там написано о жертвах, приношениях. То есть человек должен молиться Господу, должен исправить в своей жизни то, что не исправлено. То есть должен обратиться к Всевышнему с просьбой об очищении и призвать врачей. Потому что и в их руках, говорит Всевышний, бывает успех. Но если человек не исправит самого себя, если в болезни он не взыщет Бога, то там написано однозначно, то предам его в руки врачей. Помилуй Господь, в руки врачей попасть, даже самых лучших. Потому что всякий человек, человек, плоть, а не дух. И все инструменты Египта, вы слышите, кони их, плоть, а не дух. И все, что они имеют, это человеческое. Все, что мы имеем, человеческое, мы знаем эту фразу «человеческий фактор». Другая причина – проблема с людьми. Когда мы страдаем от людей, мы можем подумать, что наша участь находится в руках людей. Мы часто уверены. Поскольку в деле участвуют люди, а мы понимаем, что у них есть возможность свободы выбора, то нам кажется, что нам нужно к ним напрямую обратиться и изменить их поведение, изменить их мнение. Поэтому даже в голову нам не приходит, что сделать, вознести молитву Господу. А разум подсказывает, что перед тобой человек, поговори с ним, убеди его, вступи с ним в борьбу или наоборот, попытайся его умилостивить, разберись. Однако мы знаем, что нет ничего, кроме Всевышнего. В притчах сказано 21.1. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Кто такой царь? Для нас в данном случае это образ любого человека, который имеет над нами административную власть. Понимаете? Не просто человека, да? А вот того, кто имеет хоть какую-то власть, тот же самый офицер ГИБДД, который остановил, и которому мы молимся, бывает. Ну, то есть, что мы пытаемся? Слово «умолять» слышали такое? То есть, когда мы умоляем кого-то, мы отвергаем того, кто за этим стоит. Если нас оштрафовали на дороге, то ни при чем здесь тот, кто это сделал. Здесь Всевышний послал. Слышите? Всевышний послал. То есть все, что у нас забрано, это тоже дает возможность Бог. Потому что по каким-то причинам дает возможность нам это потерять, потому что по каким-то причинам мы должны вразумиться. И нет большей ошибки, чем обвинять людей в своих бедах. Притча 16.7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Верим ли мы этому слову? Слышите? Поэтому получается, что у нас нет возможности воздействовать на выбор человека. Единственное, что мы должны сделать, это изменить в себе что-то и просить Бога, чтобы Он прощал нас и спасал нас. А Создатель милостивый, Он может изменить решение человека, с которым ты имеешь дело, и Он перестанет вредить, и, возможно, сделает добро. И нет большей ошибки обвинять людей в своих собственных бедах. Если человек обвиняет кого бы то ни было за те несчастья, которые на него обрушились, в его душе происходят разные вещи. Если не получается бороться, если притеснитель слишком велик, такие как власти, банк, суд, человек впадает в полное отчаяние, даже может прийти к мысли о самоубийстве, считая, что Господь ему не поможет. Если притесняет такой же человек, как жена, не дай Бог, сосед, муж, деловой партнер, то человека мучают мысли днем и ночью, как бы повлиять на него. Или я должен попросить кого-то, чтобы на него повлиял. Или я отомщу, или я поступлю так-то и так-то. Человек испытывает различные чувства, унижение, гнев, жестокость, ненависть, мстительность. И даже может сам начать причинять страдания и вред тому, кого считает причиной своих бед. И муки такого человека невыносимыми. Но человек должен знать, что у него есть выход. И мы должны хорошо запомнить раз и навсегда. Наша жизнь не в руках людей. Никаких. Вы слышите? Не в руках людей. В нашей власти обратиться к Творцу Вселенной, обратиться к Богу, ибо только Он один определяет, что станет жизнью человека. И лишь от Него человек может получить благо и спасение. Когда человек обратится к Творцу в трудной ситуации и попросит открыть, если он не понимает, что в его жизни неправильно, а если понимает, попросит простить его грех, из-за которого приключилась беда, то зло перестанет изводить его. И избавление наше близко. Решение одно – покаяться и довериться Господу. Так вот, инструкция по выживанию. Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели. Я попробую раскрыть саму эту инструкцию, потому что в этих словах, на первый взгляд простых, кроется глубочайшее откровение. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. И вторая часть: в тишине и уповании крепость ваша, то есть гибор, крепость, сила, то есть мощь. Почему эти люди не захотели? Потому что у них вышло из сознания понимание, что всем управляет Бог. Они забыли, что все исходит от Всевышнего. Божий человек верит, что все, что с ним происходит, Бог знает и Бог допускает. Он ведает каждым событием нашей жизни. Он верит, такой человек, что провидение Творца направлено на благо для его жизни, если он примет правильные решения в трудных обстоятельствах. И более того, человек Божий верит, что у дел Господних есть высшая цель. То есть Бог ничего не делает без цели, и так

Когда человек, понимая это, стремится познать и постичь намерения Божие во всем, что с ним происходит. То есть в любой ситуации он понимает, что для всего есть цель, и что нужно постигать и познавать Бога, ибо невозможно, чтобы Господь действовал без цели. Поэтому такой человек, когда приходят трудности в его жизнь, он задает себе вопрос, что Господь хочет от меня? Для чего Бог посылает различные те или иные события в жизнь человека? Буквально кратко перечислим. Первое – это преподать урок, чему-то научить. Согласитесь. Само слово «наказание» на русском языке от слова «наказ», да, то есть как бы урок. Определенный наказ, то есть то, что тебе сказали, то, чему тебя хотят научить. На английском написано «дисциплинирует». Наказывает, дисциплинирует. То есть Бог желает преподать урок человеку. Возможно, Он желает пробудить человеческую душу к исправлению. О шафаре, об этом трубном звуке, который пробуждает человека, его внутреннее состояние к покаянию. И вот в нашей жизни бывают такие моменты, как будто бы труба звучит, и мы понимаем, что Бог призывает нас к чему-то. Для чего Всевышний делает это еще? Чтобы привести нас к покаянию в конкретном грехе. То есть мы попадаем в какую-то ситуацию, где нам, ну, нас лицом к лицу ставят именно с тем пониманием, за что нас постигло это. Может быть, к нам приходит испытание, чтобы укрепить нас в соблюдении заповедей, в которых мы еще не достигли совершенства. То есть что-то одно и то же постоянно нарушаем. Возможно, человек погружен в суету быта. Это, кстати, одна из причин, почему приходят в жизнь потрясения и неприятности. Если человек погружен в суету быта, помните, как говорили, пока гром не грянет, что мужик не перекрестится. То есть, когда грянет гром, тогда человек пробуждается. Он говорит, надо что-то делать с этим. А чтобы что-то делать, надо уже что-то делать. И он спешит, он идет. Он открывает свое сердце. Или наоборот. Человек витает в облаках, думает о великих делах и чудесах, весь такой духовный, и тут на него сваливается огромное количество проблем, чтобы охладить его пыл, чтобы он понял, что все-таки на земле нужно что-то делать. Вариантов множество, но каждый в меру своих способностей должен пытаться понять, каждый из нас, какое сообщение посылает ему Творец, и что следует исправить в своей жизни. Так вот, инструкция по выживанию. Когда к нам приходят трудности любой формы, будь это по естественным причинам, по природным, как бы мы сказали, будь это от людей или от собственных ошибок, что говорит Исаия? Первое. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Мы сталкиваемся с тем, что в синодальном переводе находим удивительную поэзию, правда? Очень красиво. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Я понимаю, что переводчик, порой имея дело с текстом древним, впадает в ступор, потому что ну, невозможно перевести то, что написано там. Я вам скажу для тех, кто немножко понимает, хотя бы чуть-чуть, знает некоторые еврейские термины и слова, что там написано. Оставаясь в покое, два слова. Знаете, какие? Чува-чува. Как перевести это вообще, да? Тем более, чува – это все-таки не покаяние, а это как бы возвращение, да? То есть это как бы обращение, мы бы сказали. Ну и покаяние в том числе, то есть мы это слово понимаем, еврейское слово «тшува» означает возвратиться к ответственности, мы уже расширяем это понимание, или, говоря по-другому, возвратиться к Богу, а тут написано «тшува-тшува». Понятно, что он имеет в виду, я не знаю, но переводчик пишет «оставаясь на месте», и я понимаю, что он очень мудрый человек. Подразумевается он сразу как бы одним переводом для тех, кто изучает Писание, дал глубокую мысль. Он сразу дал понять первое в буквальном прочтении текста, что не ходите в Египет, да? То есть мы как это считаем? Оставайтесь на месте. То есть, ребята, сидите тихо.
Но в духовном смысле оставаться на месте – это оставаться в покаянии. То есть это не выходить за пределы заповедей Божьих. То есть, если мы говорим тшува – это возвращение к Богу, то есть когда ты с Богом, и вот из этого круга не выходить. Слышите? В чем смысл? Когда к нам приходит испытание, и мы хотим разрешить эту проблему, как нас уберечь от того, чтобы мы не пошли в Египет? А мы говорили, Египет – это возможность решить это старым, проверенным дедовским способом. Или прадедовским, смотря кто в какой семье родился. Да? Может быть, деды уже по-другому у некоторых решали, не ходили в Египет. Ну, в общем, большинство из нас – дедовским способом. Если ты видишь ситуацию, и то решение, которое ты хочешь предпринять, оно побудит тебя, чтобы это сделать, выйти на шаг из круга заповедей Божьих, проще говоря, пренебречь чем-то, пренебречь словом, пренебречь Божьим напутствием, то этого нельзя делать. Вы слышите? Если для того, чтобы сработало все успешно, нужно слукавить, солгать. А мы знаем, что бывает момент, чтобы все хорошо получилось, нужно, ну, как бы, чуть-чуть повернул в сторону. Не сказать правду. Я сейчас расскажу краткую историю не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы, ну, понять, обрисую ее. А дело в том, что когда мы уверовали, моя жена, именно моя жена, имела хорошую квартиру. Квартира, которая была дана от того предприятия, где она работала. Вы знаете, тогда были такие площади, которые, ну, предоставлялись, и через некоторое время они переходили полностью в собственность этого человека. Проработать нужно было 10 лет. Практически это везде было одинаково. Но если человек проработал 8 лет, он имел возможность уже, если есть какие-то побуждающие к этому моменты, он уволился, допустим, через 8 лет, то он может эту квартиру в том числе оставить себе. То есть могли принять решение по каким-то причинам позитивным, уважительным, чтобы оставить эту площадь себе. Когда мы уверовали, мы приняли решение служить Господу. И мы, надо сказать, особо не выбирали, что делать и как нам выгодно. Действительно, когда человек новообращенный, со всеми его духовными взлетами, иногда хочется за ногу взять и посадить на место, да, если возносится слишком быстро. При том, при всем есть искренность и простота веры. Это потом мы начинаем рационально мыслить. А тут человек действительно, вот это первая любовь, когда он полностью отдается и доверяет Господу бесхитростно. Вы знаете, это подделать уже нельзя. То есть к этому вернуться бывает трудно, потому что это уже не бесхитростно бывает, знаете. А вот тут важно сохранить вот эту бесхитростность. Так вот, друзья мои, вот в этой бесхитростности мы не выбирали, где служить. Мы только лишь отдавались тому, что мы называем Божьим водительством. И по Божьему произволению мы должны были уехать из Петербурга, чтобы заняться миссионерской деятельностью. Жена проработала больше 8 лет, и она уволилась с этой работы, чтобы мы могли вместе уехать. Надо сказать, отношение к нам было очень, ну, напряженное. То есть на работе те, кто ее раньше любили, потом возненавидели. Происходили страшные вещи, то есть называли сектантами и так далее. Тем более мы, она в частности, потому что она там работала, не участвовала больше в тех темных делах, которыми на этой работе жили люди продолжением множества лет. А вы помните, были периоды талонов, она работала в жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть там эти талоны, которые выдавались там на еду, на спиртное, на все. То есть это золотое, я не знаю, золотая бочка, можно сказать. То есть там люди просто богатели тайным образом. Можно было скупать квартиры незаметно, потому что все это в твоем ведении. То есть аферизм чистой воды развивать не хочу. Но мы все это оставили, разумеется. Но она, конечно, не была задействована в этом, но и была в курсе.
И понятно, что человек перестал вообще участвовать никаким образом, ее ненавидели, а там еще были какие-то экстрасенсы, которые снимали помещение. И были же даже такие моменты, одна из ее напарниц ходила к экстрасенсам, ну, какие-то занятия. Вот она могла сидеть против нее, взять, пить чай и тут же в нее запустить раскаленным чаем. И она говорила: я не могу понять, почему я так ненавижу тебя. И вот на фоне этого она уволилась с работы, и мы уехали служить в другой город. И потом мы узнали вдруг, что все, что было в нашей квартире, квартиру вскрыли, и все, что было, вывезли. Вывезли всю мебель, знаете, как это, непосильным трудом. Причем вывозили с таким ревностным чувством, пинали, бросали, ломали, вывезли и бросили в сырой, мокрый подвал, потому что квартиру за это время переоформили, сделали какое-то документальное подтверждение, совершенно ненужное. И в результате этого мы остались без жилплощади, на которую жена работала больше 8 лет. И это было непросто, тем более было уничтожено все, что мы имели. Я помню очень хорошо тот момент. Конечно, мы начали думать, что же предпринять. И нам юрист сказал: у вас очень простое решение. Возьмите небольшую сумму денег, в то время это не была большая. Пойдите к знакомому доктору, и пусть она возьмет больничный, что у нее, ну, старым числом, что у нее заболевание в результате той работы, на которой она была. Ну, то есть поясница, например. И все. Больше ничего не надо. То есть все можно опротестовать, потому как она уволилась по состоянию здоровья. То есть как бы работа эта требует и физических усилий, ей нужно было много ходить. Она там руководила целой бригадой рабочих. То есть все очень просто. В наше время, он говорит, это же так элементарно. Вы же понимаете. И вот стал вопрос, оставаться ли в покое, то есть оставаться ли в этом круге Божьих заповедей или совершить маленькую ложь. Слава Богу, что мы тогда, молясь, читая Евангелие, открыли Писание, увидели, что Бог, как написано, дает многие обетования, которые Иисус передал ученикам своим, сказал: если вы оставите ради меня что-то, то я вам дам гораздо больше, во много крат больше. И мы тогда приняли решение, что мы не будем ничего делать. Потому что маленькая ложь – это что? Это выйти из заповеди. Это пойти куда? В Египет. Я привел простой пример. Любое испытание, которое приходит в вашу жизнь, если оно потребует нарушить Священное Писание, лучше умереть. Но вы не умрете, потому что вы будете спасены, как написано. Второе сказано, что на месте и в покое. Вот это слово «покой» имеет тоже определенный характер, который очень трудно отразить в переводе. В некоторых местах это слово переведено как «тяготеющая рука», например. Чувствуете разницу, да? Покой бывает какого рода? Сижу, ничего не делаю, жду. Нет, здесь особое ожидание напряженное. То есть оставаться на месте и в покое – это не означает не молиться. Это не означает, что у тебя не будет никакого, ну, вот такого ожидающего состояния. То есть ты должен в этом покое напряженно ожидать. И написано, оставаясь на месте, то есть не нарушая Божьи заповеди, но ожидая помощи от Господа, вы увидите эту помощь. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Дальше что написано? Следующее. То есть вернусь еще раз к этому. Место – это жизнь в Божьей воле, выражена в Его заповедях. Не нарушать. Вот этот покой – это сопряжено с терпением, которое, может быть, в нас должно принять совершенную какую-то форму. То есть ожидание определенное. Далее сказано «в тишине». Под словом «тишина» на иврите скрыто слово «шалом». Шаломе. И мы понимаем, что такое шалом, да? Это многогранное значение, но я приведу приземленное. Это мир с Богом, друг с другом и с самим собой. То есть нету колебания мира. Нужно, если приходят трудности, нужно иметь
Мир с Богом, друг с другом, хранить и с самим собой. Мир с Богом приходит от того, что ты, или сохраняется от того, что ты остаешься на месте, понимаете, да? То есть он не нарушен от того, что ты остаешься на месте, понимаете, да? То есть он не нарушен. Значит, в наших руках наладить мир друг с другом,

разрешающая эту ситуацию, не выйдем ли мы, не пойдем ли мы в Египет. То есть не придется ли нам нарушить впрямую Божье повеление, Божьи заповеди, не поступим ли мы так, что лишим себя благодати Божией. И, может быть, мы не ощутим сразу вот этого напряженного состояния, но оно обязательно придет в нашу жизнь, и трудности усилятся многократно через некоторое время. Но если мы остаемся на месте, мы ожидаем при этом, то есть наш настрой, что Бог будет совершать, то есть мы ждем, вы спаслись бы. Мы храним мир и веру в то, что все, что делает Бог ко благу, это дает нам силу. Дает нам силу прожить это время. Правда, всегда есть две преграды. Это страх, когда мы говорим, я этого не выдержу. Но мы должны помнить, что Господь благословенно не посылает человеку испытания, которое человек выдержать не может. Мы должны запомнить это, как Отче наш произносим. Испытания всегда соответствуют силам и возможностям человека. И если бы у человека не было возможности выстоять, Бог бы не послал это именно ему. Вторая преграда – это наш страх и лень. Мы говорим, не хочется трудностей, дайте пожить спокойно. Это означает, что человек не хочет использовать усилия, связанные с преодолением испытаний, а просит, чтобы его оставили в покое. А что это значит? Без раскаяния, без исправления, без подъема. Поэтому нам нужно усвоить одну мысль, что Бог хочет добра для человека. И Он желает, как это ни странно звучит, чтобы человек прошел через испытания, предназначенные ему, и выстоял в них до конца. И он должен осознать, что все посылается нам, посылается свыше, в соответствии со знанием Творца о нашем месте в этом мире и о том, как нас нужно совершенствовать. Заметьте, у каждого свое место – и у каждого есть определенные рычаги, как бы мы сказали, на которые Бог знает, когда и кому нужно нажимать. И только выстояв все это, мы можем достичь душевного равновесия и покоя. И если попытаемся уклониться, экзамен будет еще сложнее. Потому что, в отличие от нас, у Бога достаточно времени и средств. И Он не отступит от своих планов никогда, пока не подвергнет каждого человека соответствующему исправлению и не поставит его на нужную для этого человека ступень. Итак, спасение в покаянии и покое. Я буду завершать, скажу последнее. Бог справедливый и милостивый. У Исаии написано следующее. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами». Слышите, то есть мы хотим сейчас, а тут написано «медлит». Объяснение дальше. «Ибо Господь есть Бог правды». В оригинале «справедливости». То и то. «Блаженны все, уповающие на Него». Бог правды, Бог справедливости. Он хотел бы нас помиловать. Но есть один очень важный принцип, что основная причина страданий, основная, это наши проступки, ошибки и грехи. И у человека, который живет верой, есть понимание, что то, что приходит в мою жизнь, оно на этой причине может основываться. Что у страдания есть причина. И нужно понимать, что часто наши ошибки и грехи приводят к несчастьям. Так Творец желает нам блага. В чем это благо? Чтобы пробудить человека к исправлению, чтобы он встал на верный путь, чтобы достиг высшей цели и удостоился счастья. И такой человек начнет искать Господа и Его воли во всем, что с ним происходит. Такой человек будет осмысливать и пытаться понять, как Господь хочет его приблизить к себе. И для этого нужна мудрость. Помните, сказано, кому не достает, пусть просит у Бога. И Бог даст человеку просто и без упреков. И надо молиться, пока Господь не просветит и не станет ясно, что нам нужно исправить, и у нас нет другого выбора, как быть сильными и мужественными, чтобы выдержать во всех испытаниях с честью. И что это означает? Это означает укрепиться в вере, в молитве и в богобоязненности.

А ты начни благодарить, а ты начни благодарить. Пусть слезы, боль и отчаяние, пусть сердце плачет и грустит, и не сбываются желания, а ты все смотришь наперед, как будет дальше размышляешь, не Бог ли так тебя ведет? Ему ты путь свой доверяешь, коль что-то в жизни допустил, то разве выхода не будет? Господь с тобой, да и аминь, Он о тебе не позабудет. А ты начни благодарить наперекор всему, что встретил. Господь тебя ль не защитит или на молитвы не ответит? Молись из дому уходя, молись обратно возвращаясь, молись везде в течение дня, душой с Творцом своим общаясь. Благодари его, мой друг, и небо просто всколыхнется, когда бушует зло вокруг, и враг с души с тебя смеется, а ты стоишь несокрушим, и, защищаясь щитом веры, поешь хвалу, победный гимн тому, кто победитель первый. Он твой спаситель, властелин, твоя опора и надежда. В своей руке он держит мир, он и тебя в ладонях держит. Пусть на щеке твоей слеза, Господь все видит, не смущайся. Ему быть верным до конца, иди вперед и не сдавайся. А ты начни благодарить, все одолеешь со Христом. Благодари за каждый миг, сегодня, завтра и потом. Ты испытай, вполне узнаешь, когда начнешь благодарить, ты подниматься к небу станешь, наладишь с Богом связи нить, и сразу выше обстоятельств подымися в мольбе к Нему, а с неба и зальется радость, ты вознесешь Ему хвалу. Он ждет от нас благодарения за радость, скорбь и за нужду. Он и зальет благословения, но прежде ты воздай хвалу.

Сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум

слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. Глядя в садик пожелтел,

ошибкам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах, лишь тихий край.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: На следующий день после обеда, работая в винограднике, Иосиф неожиданно для себя открыл старый забытый источник. Возле него по откосу вверх тянулись молодые побеги. Подойдя поближе, он увидел, как свежая ветвь винограда уцепилась за земляную изгородь, а прямо в середину колодца свисала цепь с ведром. Иосиф с любопытством стал вращать рукоять ворота. Колодец давно никем не использовался. Ведро было наполнено наполовину вонючей застоявшейся водой. Иосиф вылил воду на один из кустов винограда, и какое-то странное чувство вдруг овладело им. Разве не рассказывала ему мать в тот знаменательный вечер, когда он услышал зов во дворе об источнике и дереве возле воды? Он тогда был слишком молод, чтобы все это правильно понять. Но разве не сказала она в тот самый вечер: «Я думаю, придет время, и ты будешь такой же роли, в роли дерева у воды». Задумавшись, стоял Иосиф возле источника. Он весь был охвачен этим новым непонятным чувством. Если бы не этот земляной вал, к которому можно притронуться, то он бы подумал, что это видение. Но все это была сущая правда. Он пытался освободиться от этих навязчивых мыслей. Ведь не прошло еще и месяца, как мать в их маленькой кухонке на коленях молила Бога сделать его плодоносящим деревом у воды. «Пусть эта картина всегда будет перед его глазами», — просила она. Четко и однозначно звучали ее слова в его ушах. «Зол?» — завязывая перед зеркалом фартук, спросила как-то воскресным утром Кэти Бантум. «Почему ты не предложишь Иосифу запрячь Асту, чтобы ехать в церковь? Он каждое воскресенье прокладывает этот длинный путь пешком. Мы могли бы и попозже позавтракать, если бы ему не надо было уже так рано выходить». Зол, хитро улыбаясь, смотрел на Кэти. «Я и сам уже об этом думал, но ждал, пока ты это предложишь. Почему я?» «Я хотел знать, часто ли ты думаешь о нем». «А ты о нем часто думаешь?» «Я, например, считаю, что он очень хороший парень и что я вполне могу доверить ему нашу Асту». «Он всегда старается как-то помочь мне», — сказала Кэти, заправляя волосы шпильками. «Вчера после обеда, прежде чем снова отправиться на работу, он скосил луг за домом. Если бы не он, то это была бы твоя работа». «А я думал, это за меня сделала Гирти». «Нет, это был Иосиф. Перед ужином он еще быстро починил дверь подвала и занес два ведра воды. В пятницу он подмел двор и принес дрова. А половичок из своей комнаты он, по крайней мере, два раза в неделю выбивает. Да и вообще, Зол, я и не перечислю всего, что он уже успел для нас сделать по собственному желанию. Я его тоже считаю очень-очень хорошим и воспитанным молодым человеком. Каждое воскресенье он ходит в церковь, и дорога же ему не кажется слишком длинной. А ты видел картину, что он повесил в спальне над своей кроватью? Она была ему подарена еще в детстве. Должно быть, ему нелегко пришлось». «Почему ты так решила?» «Не знаю. Но он об этом никогда не говорит, но иногда это можно понять и без слов». После завтрака Зол предложил Иосифу своего коня. «Ты так щедр ко мне, Зол!» Иосиф поблагодарил его и, помедлив, остановился в двери. «Пожалуйста, не думайте, что я спекулирую церковью, чтобы выпросить у тебя коня». «Если бы это было так, — ответил Зол, — я, скорее всего, тебе бы его не скоро предложил. Но а если твой брат согласится покормить коня, то можешь оставаться и на вечернее богослужение».
1: «Правда?»
0: «Конечно, я говорю вполне серьезно», — ответил Зол. «Признаться, я вам очень благодарен, потому что мне так хотелось остаться». «Иди уж, иди», — добродушно произнес Зол, и когда Иосиф удалился, улыбнулся довольный. Хотя сам он в церковь ходил очень редко, но уважал людей, кто строил свою жизнь по христианским принципам. Зол наблюдал за Иосифом с все возрастающим интересом и удивлялся. Он ни разу не слышал от него не только ругани, но и вообще так принятых молодым людям крепких выражений. Особенно ему понравилось, что Иосиф вечером никуда не уходил. Поговорив немного с ним, он уходил в свою комнату, чтобы читать или учиться. Не ушло также из внимания Зола Бантума, что Иосиф всюду носит с собой маленькую черную книжечку «Новый Завет». Зол стоял в дверях и смотрел вслед Иосифу, направляющемуся к конюшне. «Этот серый костюм ему так идет, да, Кэти?» — обратился он к жене. «Он мне напоминает нашего Джерри». «И ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «Ну, костюм». «Какой костюм?» «Его костюм». «Он похож на костюм Джерри». «Не только похож, Зол, это же и есть костюм Джерри. Я вчера подарила его Иосифу». «Ты отдала ему костюм Джерри? Почему, Кэти?» Голос Зола неожиданно приобрел легкую хрипоту. «Ты же сказала, что хочешь сохранить этот костюм». «Да, сказала», — тихо возразила она. «Я знаю, но, Зол, он мне так нравится». Кэти стояла, теребя свой фартук. «Костюм еще почти новый, и я подумала, это просто позор, если его моль сожрет. А он ему подходит, словно на него пошит». «Но откуда ты знала, что костюм ему подойдет?» «Так я его достала, погладила и попросила Иосифа примерить. Ты разве не заметил, в какой поношенной одежде ходит Иосиф?» «Я на это как-то не обратил внимания». «Ты не заметил, Зол? Зато я очень давно заметила. Посмотри только, как он ему в плечах подошел». «Кэти!» Зол Бантум обнял жену за плечи. «Я только хотел знать, нравится ли тебе Иосиф, и надеялся, что он тебе придется по душе, чтобы ты не жалела, что мы его у себя приютили. Но мне бы не приснилось во сне, что ты ему подарила костюм Джерри. Ты же всегда говорила...» «Я знаю, знаю, что я говорила, Зол, но иногда скажешь что-нибудь, не подумав. А потом приходится менять свое мнение. Разве не так? Тебе это не понравилось, что ли?» «Что мне должно не нравиться? Что ты полюбила Иосифа?» «Что я ему отдала костюм, Джерри. Тебе он все равно бы не подошел». «Конечно, я это знаю. Нет, это меня не расстраивает. Кроме того, он же в этом костюме целый день где-то не дома. Никак не могу забыть нашего сына. Я все время о нем думаю». «Я тоже. Но мы ничего не можем изменить. Каждый раз, когда Иосиф смеется, я вижу перед собой Джерри». «Ну а если костюм ему подошел, то подойдут и рубашки». «Конечно, я ему уже 3 из них отдала». «Ну, ты меня удивляешь». «Почему?» «Я бы никогда не подумал, что ты можешь так полюбить кого-нибудь из молодых людей». «Я сама себе не верила, Зол». Долго бродили Иосиф и Фредди вдоль клеверных полей и решали, как им поступить. Наконец они решили, каждый напишет письмо. У Фредди нашлись бумага и почтовые марки, и вот они устроились в его комнате. Фредди решил написать письмо Марте. «Дорогая Марта, я давно мечтала о возможности с тобой поговорить, и если ты не возражаешь, я приду к вам в следующее воскресенье. Напиши мне, пожалуйста, ответ. С сердечным приветом, Фредерик Стокс». Фредди закончил свое письмо, вложил его в конверт и посмотрел на Иосифа. Тот все еще сидел с ручкой в руке. На бумаге он вывел всего лишь 2 слова. «Что случилось, Иосиф? Мы же с тобой договорились, или ты идешь на попятную?» «Нет, конечно, нет». «Почему тогда не пишешь?» «Я боюсь, что получу от нее отказ». «Ты никогда не узнаешь, какой будет ответ, если не попробуешь спросить». «Пожалуй, ты прав». «Может, мое присутствие тебе мешает?» Иосиф засмеялся. «Может быть». «Хорошо, если это так, то я уйду». Фредди взял книжку и сел в дальний угол комнаты. «Дорогая Долорес, вот и все, что до сих пор написал Иосиф. Ему казалось, он только вчера видел ее в церкви, а сегодня утром они виделись снова. Маленькая, грациозная, с оживленным лицом, в котором отражались свежесть юности и очарование начальной женственной зрелости, сияющими глазами прошла она после богослужения мимо него». Казалось, беззаботное детство для нее ушло в прошлое, и наступила пора женской взрослости. Чувства Иосифа тоже были серьезными. Он хотел быть уверен, что поступает правильно. «Я буду счастлив», — медленно выводил он, погруженный в свои размышления, «если ты позволишь в ближайшее воскресенье, 20 июня, навестить тебя. Пожалуйста, пришли мне ответ на адрес Зола Бантума. С дружеским приветом, Иосиф Амстронг». «Готово?» — спросил Фредди. «Готово», — ответил Иосиф. «Сразу легче стало, да?» «Нет, лучше я себя почувствую лишь, когда получу ответ», — сказал Иосиф, растягивая слова. «Если она даст мне отворот-поворот, то я лучше бы ей никогда и не писал. Если я от Марты получу отказ, то попробую счастье с Лилиан». «К сожалению, у меня нет выбора», — пробормотал Иосиф. За ужином Аня Амстронг читала вслух письмо Иосифа. Дважды посылала она ему почтовые марки. И вот пришло от него третье письмо. Иосиф писал бы чаще, если бы мог быть уверен, что мать имеет возможность читать его письма одна. Но он всегда должен был помнить, как сердится отец, если он писал письмо матери лично. «Дорогие мои родные», — читала Аня, — «работа в винограднике день ото дня нравится мне все больше. Уже наступило лето, и сегодня было по-настоящему жарко. В прошлое воскресенье Зол Бантум дал мне своего коня, чтобы я мог ехать на нем в церковь», — проповедовал Гризли. «Проповедь мне очень понравилась. Обедал я у Стоксов, так что вечером я мог снова быть на богослужении. Жена Бантума подарила мне еще почти новый костюм своего умершего сына. Мама, меня многие спрашивают, как ты себя чувствуешь? Как дела у Лавелла в школе? Дорогая Виргиния, Мариана очень ждет от тебя письма. Она уже совсем большая. Думаю, она догнала тебя. А на прошлой неделе я был снова у Фонса Булетта. Он спел мне несколько гимнов, духовных гимнов североамериканских негров. Отец, виноградник находится в хорошем состоянии. Я уверен, увидев его, ты будешь доволен. У бантумов я чувствую себя по-настоящему хорошо. Особенно я рад, что имею отдельную комнату. Мама, я тебе давно обещал, что если влюблюсь, то откровенно поделюсь с тобой». Беннет Амстронг резко выпрямился, словно шпагу проглотил и затаил дыхание. «Ты еще помнишь Долорес Бейс?» Беннет со звоном уронил вилку на стол. Анни дрогнула и опустила руки на колени. «Читай дальше!» — потребовал Беннет. «Чего перестала?» «Да тут уже почти и читать нечего», — прошептала Анни. «Читай, я сказал!» «В следующее воскресенье у меня будет первое...» Аня откашлялась и помедлила. «Свидание с ней!» «С любовью к вам, Иосиф!» «Долорес Бейс?» — вскричал Беннет. «Свидание с Долорес Бейс? Ты что, против, Беннет?» Голос Ани звучал слабо и неуверенно. «Против?» — сердито кричал Беннет. «Да, я против. Почему он должен был именно в Долорес Бейс влюбиться?» «Но почему это тебя так расстроило?» — спросила Анни. «Когда я видела ее в последний раз, она мне показалась милой, симпатичной девушкой». «Да что ты такое говоришь? Как будто может у Джеди Бейса быть привлекательная дочь». «Но Беннет...» Анни пригубила чашку с кофе, прежде чем продолжить. «Что у тебя против Джеди Бейса? Я его всегда считала самым лучшим человеком в нашей общине». «По каким это признакам?» «Он честный человек, и у него хороший характер, Беннет». «Честный человек», — прошипел с осуждением Беннет. «Я его скорее назвал бы подонком, отбросом церкви. Этому делу я положу конец, прежде чем оно обретет серьезный оборот». И в подтверждение своих слов Беннет Амстронг с такой силой стукнул по столу кулаком, что посуда на столе зазвенела. Ответ от Долорес пришел в четверг. С того самого мгновения, как Иосиф заклеил конверт, он молился. «Если на то воля Божия, чтобы они были вместе, то пусть ответ будет положительным». «Дорогой Иосиф», — писала она, — «ты у нас в доме будешь желанным гостем». С дружеским приветом, Долорес Бейс. И все, всего 15 слов, но они заставили сердце Иосифа от радости учащенно биться. Впервые в жизни он почувствовал себя мужчиной. Может ли быть, что эта девушка с сияющими глазами его действительно охотно у себя в гостях видеть хочет? «Будешь желанным гостем» — эти слова целый день звучали у него в голове. Иосиф насилу дотерпел до вечера, чтобы ни с кем не поделиться своей радостью. Он решил написать об этом матери. Он просто не мог раньше лечь спать. Пусть мама узнает первое. Долорес Бейс — именно такая девушка, которая понравится маме. В этом он был совершенно уверен. Колодец виноградники еще раз напомнил ему о молитвах матери и о видении, которое ему было совсем недавно. Захочет ли Долорес Бейс быть с ним рядом на всех его жизненных путях? И хотя до сих пор он не обменялся с ней десятком слов, он был уверен, что найдет в ней понимание и любовь. В этот день, занимаясь прополкой виноградника, руки Иосифа дрожали от переполняющих его чувств и ожидания встречи. Он все снова и снова начинал сомневаться – так ли действительно написано в письме, что она хочет видеть его у себя? И он снова и снова перечитывал эти несколько строчек. Кэти Бантум, увидев сияющее лицо Иосифа, поняла, что произошло что-то особенное. Она вручила ему письмо, как только он пришел на обед, и Иосиф с ним мигом исчез в своей комнате. «Должно быть от девушки», — заметила Кэти после обеда своей домработницы Герти. «Почему?» — спросила Герти, следя взглядом за Иосифом, который как раз проходил через двор. «Ты разве не заметила, Герти, как он сиял от счастья, когда спустился на обед?» Герти легким движением отвела локон и укрепила его. «Если бы ты не была связана, он может...» «Но Кэти...» — прервала его Герти. — Ты прекрасно знаешь, что я для Иосифа Амстронга слишком проста. И кроме того, он никогда не заинтересуется девушкой, которая не ходит в его церковь. — Я же только пошутила, Герти! — засмеялась хозяйка и тут же исчезла из кухни. Когда Иосиф писал свое письмо, он понимал, что отец, возможно, тоже узнает о его содержании. Он, конечно, будет недоволен или даже рассержен, но Иосиф уже привык, что отцу всегда не нравилось его поведение. Однако, что отец лично вмешается в их отношения, он не мог предполагать. Для Иосифа не было девушки лучше, чем Долорес Бейс. Сначала он хотел вложить в конверт отдельную записку для матери, но это могло иметь тяжелые последствия не только для него, но и для нее. Таким образом, Иосиф писал свое письмо, желая только лучшее. Он надеялся, что все будет хорошо. Когда Иосиф опускал письмо в почтовый ящик, он знал, что родители получат его уже после их первого свидания. В воскресенье утром Иосиф брился особенно тщательно, ботинки он почистил и приготовил еще с вечера. Он положил в нагрудный карманчик пиджака свой лучший белый носовой платок. Кэти Бантум снова подарила ему одну из рубашек Джерри. После того, как в пятницу вечером Иосиф увидел, как Кэти подстригла Зола, он тоже подставил свою голову. «Ты, конечно, не думал, что Кэти такое может, да?» — смеялся Зол, сметая волосы на полу. «Я вам не скажу, что я подумал, но что моя голова так же хорошо выглядит, как и после стрижки у парикмахера в городе, это точно». «Сначала поедем к Бейсам», — предложил Фредди, когда они в воскресенье после обеда на одноколке отправились в путь. «Ты там выйдешь, а я поеду к Денгелерам. Где-то около 9 я за тобой заеду». «Согласен». «Думаю, 3 часа на первый раз вам хватит. Как ты считаешь?» «Думаю, что да», — ответил Иосиф. «Я надеюсь, что с Мартой нам не будет скучно». «Я тоже надеюсь», — добавил Иосиф задумчиво. «Я желаю тебе приятно провести время, Фредди». Агнес узнала, что Долорес за последнюю неделю получила 6 писем. «Что ты говоришь?» «Да-да, это правда. Значит, она по твоей вине 5 отказов написала. тебе можно позавидовать!» Иосиф постучал. «Добрый день!» — открыла ему дверь стройная темноволосая девочка. Иосиф снял шляпу и встал в сторону. «Могу я видеть Долорес Бейс?» «Да, входите!» «Она вас еще не ждала, она как раз доит корову!» «Мне жаль, что я пришел слишком рано!» Девушка остановилась в открытой двери. «Да вы входите и садитесь, я ей скажу, что вы уже пришли!» «Большое спасибо!» Иосиф сел на первый попавшийся стул, не смея оглядеться. Не успела темноволосая девочка доложить о его приезде, как Долорес, слегка запыхавшись, прошла на кухню. Она видела Иосифа, как он сошел с дрожек и вошел в дом. Перелив молоко в другой сосуд и потихоньку прошептав с Бесси о работе, которую ей надо было закончить, Долорес зашла в комнату, где сидел Иосиф. Немного расстроившись, что не могла попасть к себе наверх, иначе как через это помещение, ее синее рабочее платье было порядком изношено и слегка запачкано, и на ногах были наверняка ее самые старые башмаки. Русые волосы, заплетенные в две толстые косы и уложенные колечком на голове, немного растрепались, и несколько локонов прилипли к ее вспотевшему лбу. «Ну ты меня озадачил!» — приветствовала она Иосифа. «Да, ты права», — ответил Иосиф, поднимаясь и слегка поклонившись ее сторону. «Я рановато приехал». «Через несколько минут я снова спущусь сюда», — быстро сказала она и побежала по ступенькам вверх. Когда она через несколько минут снова открыла дверь, он был поражен. На ней было просто пошитое платье из коричневого шелка, по вороту и манжетам обшитое белой тесьмой. Она направилась к нему и протянула ему руку. «Теперь я могу с тобой поздороваться, Иосиф». Она прямо посмотрела на него, сдержанно улыбаясь. «Добрый день, Долорес», — произнес он с особенной теплотой в голосе. «Твое приглашение сделало меня счастливым». «В самом деле?» «Да, очень даже», — тихо повторил он. «А кто эта девушка, которая открыла мне дверь?» «Это Бесси Вигер. Она помогает нам по хозяйству», — и она вопросительно посмотрела ему в его голубые глаза. «Ты, наверное, знаешь, что мы не сможем сегодня с тобой поехать в церковь». Он извиняюще смотрел на нее. «Да, я знаю», — ответила она. «Может быть, и у меня будет когда-нибудь своя упряжка». «Я надеюсь. Может, пойдем в сад или посидим здесь в комнате и посмотрим фотографии? Или у тебя есть другое предложение?» «Я бы охотно посмотрел твои фотографии, если ты ничего не имеешь против».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Быть благочестивой и довольной — высшее достоинство души. В зимний холод, в летний полдень знойный, в шуме городов, в лесной тиши. Быть беспрекословно благодарной в урожайный и бесплодный год, в засуху, в пыли ее угарной, в ведра, когда дождь без меры льет. Удовлетворяться благодатью, когда жало во плоти сидит, радоваться и рукопожатию, когда шею хочется обвить, равно как в здоровье, так в болезни, славить за дары небес Творца, за скалою и над краем бездны не менять ни сердца, ни лица. Благодарность — это не избранье дней в последних числах ноября, благодарность — это состояние, идеал земного бытия. Благодарность — это когда хочешь, как Христос, в страдании своем от души сказать: «Прославься, Отче, в каждом деле на земле моем».

Момент творения. Лауреат Нобелевской премии верит в существование духа. Многие ученые отрицают тот факт, что у человека есть дух. Они считают, что мы всего лишь материальные организмы. Ведь, рассуждают они, человек – результат эволюции, а нематериальная субстанция не способна эволюционировать. Теория эволюции абсолютно материалистична. Еще в 19 веке ее создатели признавали, что идея эволюции затем и была выдвинута, чтобы избавиться от нематериалистического духовного мировоззрения. Поэтому особенно интересен тот факт, что в 1983 году лауреат Нобелевской премии Джордж Олд объявил всему научному миру, что ему удалось обнаружить доказательства нематериальной стороны жизни. Олд назвал эту нематериальную сторону жизни сознанием и пришел к выводу, что оно существует вне пространства и времени. Эволюционисты немедленно провозгласили Олда отступником. Это был случай, когда они напали на своего с яростью, которую раньше приберегали только для креационистов. Аргументов против утверждения доктора Олда у них не было. Они просто отказались рассматривать его доказательства, потому что были заранее убеждены в неверности его выводов. Урок, который мы можем извлечь из этого, таков. Теория эволюции – это система верований, противопоставляющая себя христианству. И еще один урок. Настоящие научные доказательства в пользу христианского мировоззрения действительно существуют. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В сегодняшней программе о семейных взаимоотношениях я хотел бы обратиться к тем, кто уже пересек границу совершеннолетия, но еще не вступил в брак. Я не намерен что-то советовать тем, кто холост или не замужем и доволен своим положением, зная, что это воля Божия для них. Многие понимают, что для них совершенная воля Божия в том, чтобы оставаться холостыми или незамужними, и уверены, что для них это наилучшее. Таким образом, они могут лучше служить Богу. Да благословит тебя Господь, если ты относишься к этой категории. Однако, сегодня я хотел бы попросить внимания тех, кто холост или не замужем, не по желанию, а по избранию. Ну а что это значит, быть холостым или незамужней, не по желанию, а по избранию? Это значит, что ты предпочел бы вступить в брак. Ты хочешь иметь семью, но из-за разных причин добровольно решил пока не предпринимать этого шага. Одной из причин может быть, что ты еще не готов к брачной жизни или просто не видишь подходящего кандидата. В нашей небольшой церкви довольно высокий процент холостых и незамужних. Для некоторых это не представляет трудностей. Они уверены, что это воля Божья и даже дар Божий быть незамужними или неженатыми. Но для других отсутствие семьи является большой тяжестью. Такие люди предпочли бы вступить в брак. Они чувствуют, что их жизнь просто неполноценна, чего-то недостает, потому что они неженаты или не замужем. Как-то мы обсуждали этот вопрос о браке и безбрачии в нашем кружке по разбору Библии. Каждому участнику была предоставлена возможность высказать свое мнение. Имеющие семьи старались поощрить холостых быть довольными своим положением. Некоторые из холостяков свидетельствовали о том, как Бог благословил их и совершил через них дела, отчасти благодаря тому, что они не имели семьи. Другие пытались убедить себя и окружающих в том, что они довольны своим положением. Однако на самом деле все равно чувствовалось, что они не до конца довольны своей холостяцкой жизнью. Затем Ан-Мари, девушка, которой около 30, интеллигентная, привлекательная и искренняя христианка, заговорила с присущей ей откровенностью. «Я очень рада за тех из вас, кто доволен своей холостяцкой жизнью. Но что касается меня, я бы предпочла иметь семью. Я хотела бы выйти замуж. Но я решила не делать этого, по крайней мере, теперь. Вы понимаете, Господь просто не послал мне подходящего мужа, за которого я могла бы выйти замуж. И я предпочитаю оставаться незамужней, чем вступить в брак с первым попавшимся человеком вне Божьей совершенной воли». Спокойная откровенность Ан-Мари послужила добрым примером для всех присутствующих. У этой девушки были особые стандарты, Божьи стандарты, и она готова была строить свою жизнь в соответствии этим стандартам, даже если бы это значило оставаться незамужней в течение всей остальной жизни. Она поняла, что жить по Божьей воле и по Божьим стандартам порой может значить, что необходимо сделать до некоторой степени нелегкий выбор.
2: У нас, женщин, есть все основания, чтобы быть счастливыми. Бог нелицеприятен. Он не взирает на возраст, на пол или на положение людей. Он в состоянии удовлетворить все нужды, как замужних, так и незамужних женщин. Все женщины проводят какую-то часть своей жизни незамужними, одни дольше, чем другие. Но всем нам, независимо от нашего положения, независимо от того, замужем мы или нет, даны одни и те же указания. И указания эти следующие. Исполняйтесь духом и поступайте по духу. Традиционное представление, что обязательно нужно быть пожилой, замужней женщиной, чтобы быть духовной христианкой, это просто неправда. Христианка среднего возраста спрашивала у девочки-подростка об ее отношениях с Господом. Девочка ответила: «Я христианка, но пока я не хочу быть слишком духовной. Я лучше подожду, пока стану постарше. В молодости я хочу повеселиться». Позже, повзрослев, эта же девушка очень сожалела о том, что так много лет истратила впустую и что чуть не испортила своей жизни. Начать искать волю Божию никогда не может быть слишком рано. Ищи волю Божию именно пока ты еще молода. Это оградит тебя и других от горя. Ищи Его волю, особенно в отношении брака. Господь многое говорит об этом в Своем Слове. И самый основной принцип мы находим во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Христианке не следует выходить замуж за неверующего. Это самый основной принцип, и в то же время им так часто пренебрегают. Я обращаюсь ко всем тем, кто не замужем. Какими бы ни были обстоятельства, твое положение никогда не будет настолько отчаянным, что единственный выход из него — выйти замуж за неверующего. Фактически, такой шаг только осложнил бы твое положение. Не будь неразумной. Павел пишет Ефесянам. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.
1: Слово Божие говорит нам, чтобы мы были мудрыми и познавали, что есть воля Божия. Когда человек влюблен, трудно становится трезво мыслить и быть объективным, что касается воли Божией для его жизни. Время начать искать волю Божию, прежде чем придет любовь. Раз ты влюблена, твое сердце может тебя обмануть. Имея в виду то, что ты можешь влюбиться только в человека, которого знаешь, прояви мудрость в выборе друзей. Так как сегодня мы в основном обращаемся к девушкам, хотя эти же принципы, безусловно, относятся и к молодым людям, то остановимся на минутку и посмотрим, какие Божьи стандарты мы должны иметь в виду при выборе мужа. Да, девушки, несомненно, вы играете свою роль в выборе мужа. Хотя обычно предложение делает парень, но за девушкой остается право сказать «да» или «нет». И не может быть брака без согласия женщины. Так что обе стороны участвуют в принятии этого решения. Ты никогда не можешь начать оправдываться, что, мол, он заставил меня решиться на этот шаг. Итак, каким должен быть человек, за которого ты пошла бы замуж? Искать высокого, смуглого, молодого человека спортивного сложения недостаточно. Погрузившись в будничные обязанности брачной жизни, ты обнаружишь, что эти черты приходящие. Понимаешь, внешний вид очень мало говорит о том, насколько он может быть хорошим мужем. В таком случае, чего тогда тебе искать в муже? Смотри глубже, чем его внешность. Принимай во внимание его сердце. Вот, например, несколько вопросов, которые ты могла бы себе задать. Можно ли сказать, что он человек с честным и хорошим характером? Какое его отношение к Иисусу Христу? Активен ли он в церкви? Проявляет ли он доброту и внимание к другим? Говорит ли он только о самом себе? Проявляет ли он интерес к твоим нуждам и интересам? Способен ли он контролировать физическое влечение к тебе? Уважает ли он твои взгляды и убеждения? Обращается ли он с тобой, как с женщиной, с нежностью и почтительностью? Готов ли он любить тебя так, как Христос любит церковь? Очень полезно было бы задать себе эти вопросы. А вот теперь послушаем, что Библия говорит о том, каким должен быть муж. Это библейские стандарты. Я читаю из 5 главы послания к Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Бог предъявляет к мужьям высокие требования, и тебе следует поступать так же. Не позволь себе попасться на приманку рационализма, что, мол, не существует идеальных мужей. Поверь, когда Бог пошлет тебе человека по своему выбору, он или она будут идеальными для тебя. Не соглашайся на меньше, чем самое лучшее, приготовленное для тебя Богом. Возможно, придется подождать, а может быть, даже принять нелегкое решение остаться холостым или незамужней, потому что нет подходящего человека. То есть воздержаться от брака не по желанию, а по избранию. Каким бы ни было наше положение, в браке мы или нет, единственной нашей целью, единственным нашим желанием должно быть желание прославлять Господа и угождать Ему. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Я молюсь о Тебе, что вместе с апостолом Павлом Ты могла бы сказать: «Я научился», безусловно, этому нужно именно научиться, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Когда дух человека смирен и поражен, когда дух человека пред Богом сокрушен, то Богу очень просто то сердце исправлять и к сердцу обращаться и раны исцелять. Когда натура наша слезами смягчена, то Бог спешит навстречу, чтоб одарить сполна покоем, благодатью, смирением своим. О, как легко тогда нам с любовью пасть пред Ним! Дух Божий торжествует, и в этот славный час из нашей мягкой глины Бог лепит, лепит нас. Пока мы не упрямы, пока мы так слабы, пока возносим в небо смиренные мольбы, то Богу с нами проще. Поэтому опять Он продолжает дух наш слезами размягчать.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю первую главу первого послания апостола Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Первое послание апостола Петра, глава 2. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Первое послание апостола Петра, глава 3. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его — к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, «Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Теперь я читаю 4 главу из первого послания апостола Петра. Итак, Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро. А теперь я читаю пятую главу из первого послания апостола Петра. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.

Храни себя. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 1 Иоанна 5:18. Храни себя, будь тем рожденным свыше, которому враг душ не прикасается. Храни себя от разговоров лишних, которых темы не тебя касаются. Храни себя, храни свой слух и зрение, чтобы не принять того, что душу пачкает. В неславящем Иисуса словопрении пусть ты и твое сердце не участвуют. Храни себя с молитвой. Пусть под контролем будут размышления, ведь жизнь, она всегда как поле битвы, оказывая врагу сопротивление. Не дай упасть на сердце черной тени. Воспользуется враг минутной слабости, перед грехом поставит на колени, запачкает, лишив духовной радости. И если разум действовать не станет, ты раздражен, что все не так, как хочется, поверь, враг твою душу глубже ранит, и леденящий злобно расхохочется. Не признак это слабых или трусов, когда, заметив тени, в душу павшие, ты позовешь на помощь Иисуса. Он обезвредит тени, ядом ставшие. Вооружись, как воин на рассвете, прочти главу Священного Писания и попроси Отца, как просят дети, помочь прибыть тебе в богоискании. Храни себя, не силами своими, пусть сердце к Иисусу простирается. Ты защищен, нося Иисуса имя. К рожденным свыше враг не прикасается.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

духовные размышления на каждый день. И, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его все ли между нами?» Матфея, 13 глава, с 54 по 56 стих. Нет места для хвастовства. В Писании сказано о четырех

Только благодаря Его милости мы такие, какие есть. Это Он верил нам то, что Божье. Нет места для хвастовства или жалоб. Мы должны просто верно исполнять порученное нам, зная, что мы можем делать все только благодаря Ему, и помня, что однажды мы явимся пред судилище Христово, чтобы дать отчет и получить соответственно тому, что сделали. Давайте постоянно напоминать себе о словах, обращенных к Колоссянам. «Все, что вы не делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Глава 3, 17 стих. «Дай, чтобы наша жизнь земная славила Тебя, преданно любя, чтоб в Тебе прибыли, для Тебя лишь жили».

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Гоби. Это название очаровывало Милдред Кейбл в течение многих лет. И теперь, когда она с подругами была на пороге огромной открытой каменистой пустыни, простирающейся на тысячи миль по Центральной Азии, им всем еще больше захотелось познакомиться с людьми, которые пересекали ее. Прямо за воротами Цзюцюаня Милдред взобралась на высокую каменистую насыпь, воздвигнутую охранниками, для того, чтобы злые духи Гоби не могли войти в город. «В Гоби есть демоны, леди», — предупреждали охранники. «Их здесь множество». «Много людей заблудилось в пустыне?» — спросила Милдред. «Да, очень много. Одни сбились с пути и умерли от жажды. Другие до смерти замерзли во время зимних буранов. Вам нужно идти в Гоби, леди?» «Я должна идти», — сказала Милдред, «потому что я ищу заблудших». По глазам солдата можно было заметить, что он догадался, какая цель у этих трех странных женщин, которые приехали к воротам демонов в своей повозке и совершенно одни отправлялись в пустыню. Они искали какого-то заблудшего. Он часто слышал о родителях, которые посылали сына найти другого, который заблудился. Возможно, такая история была и с этими путешественницами. «Я знаю, что найду их», — размышляла Милдред, «потому что Бог, который является их Богом и моим, приведет меня к ним». Солдат слушал в молчании. «Эти святые женщины», — думал он, — «наверняка благополучно пройдут через все эти опасности Гоби». Он еще более уверился в этом, в тот день, когда повозка загрохотала по проходу, отправляясь в свою длинную путь-дорогу. А подруги бросали камешки в стены Цзюцюаня. Все путешественники делали так. Если камни отскакивали, значит, все будет хорошо. Все три бросили камешки. Они отскочили от стены, издавая слабый отзвук. «Стены ответили вам», — усмехнулись солдаты. «Вам повезло, что вы слышите этот звук. Все будет хорошо». Маленькую повозку, груженную коробками с книгами, библиями и брошюрами, лошади пришлось силой тянуть вверх по дороге. Поэтому Милдред шла в своих китайских матерчатых туфлях по каменистой тропе для того, чтобы почувствовать Гоби. Около 5 часов пополудни она оглянулась на башни Цзюцюаня, в тускнеющем свете наступающего захода солнца. Дорога вскоре стала пролегать через тень. Милдред задрожала от холодного дыхания наступающей ночи. Она завернулась в толстое ватное китайское пальто и протиснулась в повозку, где уже все подготовили для того, чтобы ночью сохранить тепло. Чтобы облегчить начало пути для лошади, себя и возчика, они решили путешествовать ночью, когда воздух был прохладным, и они не испытывали бы такой сильной жажды. А ведь на протяжении многих миль не было воды. Всю ночь скрипела повозка, и в глубокой тишине они слышали непрерывные шаги лошади и возчика, так как он шел рядом с ней. Милдред сидела и с благоговением смотрела на огромное звездное пространство неба Гоби, которое раскинулось, как необъятный бархатный балдахин с золотыми огнями. Около полуночи зашла луна, и ее мягкий свет, казалось, сделал тишину еще глубже. В пустыне нечему было пошелохнуться, ни травинки, ни листочка, ни насекомого или птицы. С каждой стороны каменистой дороги простирался волнистый темный пейзаж Гоби. Маленькая повозка и ее путешественники казались такими одинокими и забытыми. Вдруг
Из ночи вырвался звон колокольчиков. Это был почтальон, который доставлял почту во все уголки Гоби. Он так же, как и они, ехал ночью. Пришпоривал лошадь в безлюдных местах время от времени. На каждой остановке менял коня. Когда позже Милдред встретила его в деревне, он стал шутить над тем, что ему пришлось развозить на лошади уж очень тяжелую почту, так как христиане посылали туда и сюда много писем и книг. На рассвете они наконец приехали в нужную им деревню, и измученные, бросив свои одеяла на грязные кровати в трактире, вскоре крепко уснули. После нескольких часов глубокого сна Милдред всегда чувствовала себя бодрой, и вскоре она уже ходила по улицам деревни, разговаривая с лавочниками. В одном маленьком магазинчике она заметила вазу с грубым серым песком. «Зачем вы держите песок?» – спросила она. «Разве недостаточно его вокруг?» «Это особый песок, леди», – сказал хозяин магазина. «Он такой тяжелый, что не сдувается. Это тот песок, который используется для полирования нефрита. Он тяжелый, но никогда не царапает поверхность камня». 4 дня спустя повозка проезжала мимо легкой элегантной башни нефритовых ворот, второе название города Йомена, где они остановились на несколько дней. Еще за 100 лет до Рождества Христова нефритовые ворота были одним из мест, через которое проезжали все путешествующие по пустыне Гоби. Визит светлолицых женщин привлек к себе внимание массы людей, которые пришли в трактир заглянуть на них. Одна из пожилых женщин верила, что они знают секреты всех происшествий и смогут сказать ей, какие вещи потерялись и кто их украл. Она шепнула Милдред Кейбл: «Пожалуйста, назови мне имя вора, который украл мою корову». Путешественники не торопились во время езды в трясущейся повозке по ночам. Останавливались для отдыха в деревенских трактирах, затем проходя пешком через маленькие городишки, чтобы самим посмотреть, и чтобы их тоже увидели. Им пришлось прожить в Китае достаточно долго для того, чтобы понять, что в маленьких городах, граничащих с Гоби, они могли свидетельствовать о Христе, только если у них было много времени и достаточно терпения. В каждом городе были свои особые легенды и демоны. В Пулунхке, находящемся выше нефритовых ворот, люди считали, что их город был настоящим Едемским садом, откуда берет свое начало род человеческий. Под каменистой почвой были пещеры, заполненные сокровищами, а любое отверстие в земле могло бы оказаться входом в логовище разбойника или чудесным гратом, доверху наполненным драгоценными камнями. Многие пытались докопаться до сокровищ, и когда тайник был уже почти раскрыт, порыв холодного ветра и взмахи крыльев птиц пугали их и отгоняли. Страх и ужас управляли жизнью людей, и, наблюдая за бесконечными милями, медленно проходящими мимо, Милдред Кейбл уже не удивлялась, что люди, живущие в Гоби, очень боялись мира, в котором они жили. В одной из гостиниц по прибытии их ожидал сюрприз. В Гоби новости передавались непостижимо быстро. Подарок был от старой женщины, которая услышала, что приезжают 3 проповедницы праведности, и она пожелала проявить к ним свою доброту. Ее подарком были 2 маленькие головки капусты, 3 репы и немного уксуса. Милдред пошла навестить старушку в ее убогой лачуге. Она жила одиноко, пытаясь поступать правильно и своими добрыми делами угодить богам. Ей хотелось узнать от миссионерок о пути жизни. Она так страстно желала узнать это, что позвала молодого человека, чтобы тот помог ей запомнить все, что будут говорить, чтобы потом выполнить их наставления. Она выслушала историю об Иисусе,
выучила наизусть маленькую молитву. А в утро отъезда подруг она была готова встретиться с ними на рассвете, умытая, причесанная, сделавшая все в честь великого Бога, о котором ей рассказывали. Однако не все, кто попадался им на дороге, ведущей через Гоби, так ясно понимали их цель. В одной деревне, где они остановились, чтобы проповедовать и распространять литературу, как-то ночью они с удивлением увидели толпу людей, человек 50, которые собрались вокруг пожилого джентльмена, который рассказывал что-то о приезжих. Они узнали в нем старого директора школы, который приходил на их собрание и слушал их с большим вниманием. Этот умудренный опытом человек был очень уважаем среди людей как человек, который всегда знал правду о том, что происходит. Кто были эти женщины? Он знал это. Он читал их книги и понял их религию. Их послал в Гоби европейский царь. Он оплачивал их расходы, так как со времен войны, считал джентльмен, в Европе не хватало девушек. И поскольку молодые мужчины требовали невест, то эти три женщины приехали в Гоби за невестами. Когда всезнающий закончил свое объяснение, Милдред Кейбл подошла к толпе сзади, и вдруг раздался дружный смех, потому что всем стало ясно, что приезжая все слышала и поняла. Дальше путешественницы двигались к границе Китая, ближе к Туркестану, где Гоби называли «Черная Гоби». Глядя на пустыню, простиравшуюся от северных ворот Анси, Милдред Кейбл видела море маленьких черных камешков, смешанных с серым гравием, что не оставляло ей никаких надежд. Путешествуя по ночам, чтобы избежать изнуряющего дневного зноя, миссионерки заметили, что дорога здесь была безлюднее, чем в других местах. Черно-серая пустыня Гоби казалась ненаселенной, за исключением нескольких деревень, а также одного оазиса. В нем был источник, вода которого била из утеса, шумно сбегала в маленький искусственный канал и таким образом орошала клочок земли и озеленяла ее. Милдред полюбила маленький оазис. В нем жили несколько одиноких семей, которые возделывали маковые поля и зарабатывали себе на жизнь опиумом. Милдред и ее подруги посетили каждую семью, рассказали им о любви Христа и оставили литературу для длинных холодных зимних вечеров. Проезжая по одной дороге Черной Гоби, путешественники заметили кучу овечьих шкур, которые лежали у обочины. Но маленький посох рядом с ней показывал, что под кучей было что-то живое и человеческое. Возчик пошевелил кучу и услышал, как запекшие губы бормотали: «Воды! Воды!» Милдред и ее друзья слезли с повозки и протянули чашку к его рту. А он прошептал: «Воды! И я ваш раб на всю жизнь!» Было очевидно, что человек был очень болен и слишком слаб для того, чтобы идти дальше. У них не было ни воды, чтобы оставить ему, ни времени, чтобы оставаться с ним. Если же они возьмут его с собой, он может умереть в пути, а возчик не хотел брать на себя ответственность за него. Это могло бы привести к серьезным неприятностям. Но Милдред и ее друзья сразу же сказали, что не могут оставить путника одного. Одна из них пойдет рядом с повозкой, для того, чтобы ослабевший мог поместиться в ней. Так они доставили его в следующую гостиницу, где так же, как и в гостинице доброго самарянина, хозяин этого заведения позаботился о нем. Через несколько дней юноша поправился. Он оказался образованным молодым человеком из далекой провинции Китая, который пришел сюда, чтобы найти себе хорошую работу в этих отдаленных частях своей страны. Он знал, что его жизнь спасена. Каждый год дорога через Гоби взимала свою дань, отнимая жизни у путешественников, которые умирали от жажды. И он был полон благодарности к этой маленькой группе людей в повозке.
У распространителей Евангелия был обычай проводить свое семейное богослужение, когда они останавливались в гостинице. В это время к ним часто присоединялись другие постояльцы. Как-то один мусульманин, путешествующий со своей свитой, присутствовал при этом, и когда был прочитан отрывок из Священного Писания, эта группа вместе со всеми склонила головы и присоединилась к молитве за безопасность тех, кто находится на дорогах Гоби. В другой раз, когда путешественники прибыли с физгармонией и связками книг, группе солдат, играющей в карты, пришлось остановить свой азарт и разойтись. Но зато потом игроки рады были потратить свои деньги на то, чтобы приобрести экземпляр Евангелия в красивом ярком переплете. Для ожидавших разрешения пересечь границу с Туркестаном время тянулось неимоверно медленно. Но для Милдред Кейбл, там, где были люди, была и возможность рассказать им о христианской вере. И когда, наконец, пришло разрешение продолжать путь, солдаты пограничного гарнизона пожелали им счастливого пути, а жена одного офицера даже прислала им два огурца и дыню. Это было роскошью в каменистой черной Гоби. Такой щедрый подарок составил рацион питания на целый день для ее домочадцев. Разрешение на поездку адресовалось должностным лицам. Высоким стилем их уведомляли, что три леди — Фэнг «Драгоценная жемчужина», Фэнг «Ошлифованный нефрит» и Кай «Сама храбрость» — являлись людьми высочайшей репутации и могли пересечь границу в Туркестан без задержки. К этому времени, находясь уже около 3 лет в пути, они привыкли к придорожным гостиницам, и им даже нравилось ночевать в комнатах, в которых не было окон. А обычно они путешествовали по ночам, когда было прохладно и тихо, а в повозке было достаточно свежего воздуха. Днем они могли спать где угодно. В деревне Дав-Тауэр комната была такой темной, что туда не залетала ни одна муха. Земляные стены были такими толстыми, что жар солнца никогда не проникал сквозь них. Они также служили надежной преградой для ветра и песка Гоби. Направляясь в далекие Урумчи, находящиеся в 500 милях от Дав-Тауэра, путешественницы заменили лошадь мулами. И затем они направились в сторону Урумчи. Бесстрашные женщины продолжали свой путь. В дороге они не прекращали свое нелегкое служение. Они беседовали со всеми, кто встречался им на пути, объясняли им Божьи истины, молились и раздавали духовную литературу. Иногда они проходили только 3 мили, иногда 6, но они знали, что до большого города было 3 недели пути. Для странниц было большим удовольствием и сюрпризом остановиться в прекрасном городе Хами. В нем была новая гостиница, в которой окна были недавно оклеены бумагой, а на полу лежали свежие циновки. В первую ночь их пребывания в гостинице у них был замечательный пир. Большую часть блюд приготовила Милдред со своими подругами в кухне этого заведения. Было условлено, что они не будут употреблять свинину в любом виде, ни жира, ни мяса. Приятно было пожить несколько дней в Хами с его прекрасными парками, широкими каналами, тянущимися на 7 миль к северу и на 5 к востоку и западу. Это был один из самых больших оазисов, которые путешественники встретили в Гоби. Обычно они шли навестить семью землевладельца. У него было 4 жены, и каждая жила в своем собственном дворе. Девочки в семье носили веселые платья, сделанные из одного куска ткани, где было вырезано отверстие для шеи, а длина его достигала до лодыжек. Белый муслиновый шарф покрывал голову и не спадал до колен. Во многих домах Хами путешественницы могли разговаривать с женщинами по-китайски, а в некоторых они оставляли Евангелие, переведенное на арабский.
Проходя мимо базаров, они наблюдали, как заключаются сделки в Азии, как ведется торговля тонким батистом, шелком, коврами и ковриками, как по улицам расхаживали статные турецкие купцы, а иногда проходила высокая бледная женщина, удерживающая кувшин с водой на голове. Дорога теперь привела их в место, называемое в Гоби «Великая жара». Медленно взбирались они по ночам на высоту свыше 5000 футов к подножию гор Барку, а днем изнемогали от зноя, который, казалось, здесь проникал даже в самую темную гостиницу. Кученги им предложили взять экспресс-повозку губернатора для того, чтобы проехать оставшуюся часть пути до Урумчи. Но когда они увидели запряженных в нее диких лошадей, несущихся вдоль дороги, они предпочли медленную, утомительную, но безопасную езду повозки с мулами. Кроме того, сейчас они могли ехать днем, так как дорога стала легче, и для животных было больше воды. В Урумчи они находились в 700 милях от русской границы, и все трудности, которые им пришлось пережить во время путешествия по Гоби, были позади. Молли, одного из мулов, с большой радостью оставили в хлеву дома миссии в Урумчи, а путешественницы направились к русской границе. Друзья в городе снабдили их огромной коробкой с провизией для предстоящей поездки в 700 миль. Тарантас галопом выехал из Урумчи со скоростью 6 миль в час, что было в два раза быстрее езды по Гоби. И через две недели, позванивая колокольчиками, они подъехали к русской границе. Милдред и ее друзьям казалось, что они почти дома. К октябрю 1926 года они пересекли обширную Россию и оказались в Лондоне, где поведали захватывающую дух историю о том, как они пересекли Гоби. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radiomv.com.
1: А Богу нужно твое сердце. А Богу нужно твое сердце. Дела, служение подождут. Ведь если Бог на первом месте, угоден будет здесь твой труд. А Богу нужно твое сердце. Без посвящения все не то. Напрасным будет очень лестным. Все мимо цели без него. А Богу нужно твое сердце. Без отношений нет плодов. Безжизненно, все очень пресно. Все по привычке без него. Твои дела, твое служение не принесут, увы, плода. Проверь мотив, проверь хождение. Есть ли место для Христа? Ему так нужно твое сердце, горячей веры чистый плод. Господь однажды труд твой взвесит, он подведет всему итог. Все без Христа огнем сгорает, неважно, сколько сил отдал. Господь однажды испытает, на чем ты строил, чем дышал. Ты трудишься, изнемогая, возможно, жертвуя собой. Бог знает, видит и взывает. Оставил первую любовь. Не суетись, склони колени, взыщи присутствие Христа. Благословит твое служение и освятит его сполна. Вернись назад, мой друг, покайся, откуда вспомни ты не спал, горячей верой подвязайся, любовь к Христу воспламеняй. А Богу нужно твое сердце, дела, служение подождут. Главнее дать Иисусу место, чтоб плодоносным был твой труд.

Момент творения. Лауреат Нобелевской премии верит в существование духа. Многие ученые отрицают тот факт, что у человека есть дух. Они считают, что мы всего лишь материальные организмы. Ведь, рассуждают они, человек – результат эволюции, а нематериальная субстанция не способна эволюционировать. Теория эволюции абсолютно материалистична. Еще в XIX веке ее создали.

христианского мировоззрения действительно существуют. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Христовых детей, что они на Него не похожи. Если к Богу идешь, а людей не

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу радиобеседу, которую мы начали раньше. Ее тема «Божий план для ваших денег». В наших предыдущих беседах мы говорили о том, что у Бога есть план для каждой сферы нашей жизни – а это включает и наши деньги. Наши деньги – это не внешняя Божья воля и Божий план для нашей жизни. Больше, наше отношение к деньгам показывает наше отношение к Богу. У нас есть выбор между Богом и Мамоной, и одному и другому мы служить не можем. И пожертвование наших денег – это одно из главных составных поклонения Богу. И когда мы жертвуем наши деньги Богу, мы даем Ему важную часть самого себя, наши таланты, способности, образование, свое время, свою силу и так дальше. В прошлом я объяснил также простой и духовный путь, способ поставить Бога на первое место, и это была десятина. Десятина – это не что иное, как постоянное отделение от каждого своего дохода одной десятой части для Бога. И это следует делать еще до того, как вы начнете пользоваться остальной частью дохода. Священное Писание ясно говорит, что верное практикование десятины приносит Божьи благословения. Но поступать неверно со своими деньгами – это приносит проклятие. Однако десятина – это только основание. На этом основании десятины мы должны строить различные виды пожертвований сверх самой десятины. Библия также учит нас помогать бедным милостыней и пожертвованиями, и она же, Библия, раскрывает нам, что правильное пожертвование наших денег является обеспечением нас в трудные времена. Когда злое время приходит в мир – на окружающих нас людей, то если мы действовали верно в сфере наших денег, Бог защитит нас и сохранит нас и наши семьи, потому что свои финансы мы посвятили Ему. В нашей беседе сегодня я буду говорить о духовном ключе к единому виду пожертвований, который поистине приемлем Богом и выражается в одном простом и прекрасном слове «благодать». Мы не говорим о пожертвованиях по закону. В Новом Завете мы говорим о пожертвованиях, которые происходят от благодати. Вот что говорит апостол Павел в главе, посвященной пожертвованиям. Мы это уже цитировали много раз. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 7 стих. Он говорит христианам в Коринфе следующее. «А как вы изобилуете всем верою и словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Итак, Коринфская церковь была хорошо снабжена духовными дарами и благодатью. У нее было также хорошие отношения, они имели любовь. Но апостол Павел говорит, не упустите этой величайшей важной благодати, благодати жертвовать. И в этой главе, которая говорит о пожертвовании, слово «благодать» употреблено 7 раз. Это главное, ключевое слово. До тех пор, пока мы не пойдем, не поймем благодати, и как благодать мотивирует жертвование, мы не можем понять Божий план для наших денег, как он представлен нам в Новом Завете. Есть две вещи – закон и благодать. Дальше. Закон – это нечто наружное. Он написан на скрижалях камня. Он перед вашими глазами. Он говорит «делай то, не делай этого». Но он не внутри нас. И еще кое-что есть внутри нас – старая природа,
природа бунтарская, которая восстает против того, что написано на каменных наружных скрижалях. Но благодать – это нечто отличное. Благодать внутренняя. Она действует изнутри, а не извне. Она написана на скрижалях сердца, а не камня. И написана она только Святым Духом. Никто другой не может написать благодати Божьей в сердце, кроме Святого Духа. Дальше. Посмотрим, как Новый Завет разделяет закон и благодать. В Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Итак, благодать происходит только через Иисуса Христа, а закон пришел через Моисея. Но если мы желаем благодати, то она возможна, доступна нам только через Иисуса Христа. Дальше. Она доступна нам только посредством креста Христова. Только через крест и то, что Иисус сделал на кресте, благодать стала доступной человечеству. Это верно также и в сфере финансов. То, что Иисус сделал на кресте, сделало возможным наше благосостояние. Об этом мы читаем в той же главе, то есть 8 главе, 9 стих. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих, где апостол Павел говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Обратите внимание на то, что ключевым словом здесь есть слово «благодать». Это не закон. Мы не можем ее заслужить, и благодать проявилась в обмене. Иисус был богатым, но стал нищим по причине благодати, чтобы мы через Его благодать, будучи бедными, стали богатыми через Его богатство. Иисус испил, исчерпал проклятие убожества, нарушенного закона, чтобы взамен через благодать мы могли получить богатство Царства Божьего, сделанное доступным нам. Итак, сущность благодати – это через Иисуса Христа и через Его крест. Новый Завет раскрывает для нас благодать, говоря, что благодать можно получить только через веру. Сущность благодати в том, что ее невозможно заработать. Нет и не может быть никакого действия или усилия, которыми мы могли бы заслужить себе благодать Божью. В послании к Ефесянам, 2 главе, в стихах 8 и 9, апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Обратите внимание на порядок. «Благодатью, через веру, не от вас». Я не говорю вам теперь о плане заработка денег. Я говорю о том, что вы можете получить только по благодати через веру. И в послании к Галатам, 5 главе, 6 стихе, апостол Павел говорит: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Итак, вера – это единственный путь, которым мы можем получить благодать Божью, и эта вера, которой можно получить Божью благодать, действует любовью. Это духовный ключ к правильному пожертвованию. Я желаю сказать об этом очень ясно. Благодать, полученная через Иисуса Христа и Его крест, верою, действующую любовью. Повторю еще раз. Духовным ключом к правильному жертвованию есть благодать, не закон, но благодать, полученная через Иисуса и Его крест верою, действующую любовью. И я желаю подчеркнуть следующее. Библейские принципы финансов, как они раскрыты в Новом Завете, могут быть поняты, постигнуты верою. Вы должны ответить на это послание верою. А вера значит, что вы нечто делаете. Вера без дел мертва. Что мы делаем? Мы даем. Мы даем до того, как получим. Это нечто противоположное мышлению естественного ума.
Естественный ум говорит: «Я не могу дать». Вера же говорит: «Вы не можете не дать, потому что это ключ к получению». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Не побелеет прошлогодний снег, и не взойдет увядшая трава, не возвратить, увы, ушедших всех, и не вернуть напрасные слова, не отыскать остывшей теплоты у тех сердец, что охладели вдруг, лишь у креста и сердца и мечты вдруг станут ясными, лишь на Христа взглянув. А знаете, ведь люди умирают, и даже те, в которых жизни суть, что любят нас, заботясь, охраняют, без мыслей о которых не уснуть. Пожалуйста, при жизни умоляю, цените эти близкие сердца, ведь жизнь, она короткая такая, у боли от утраты нет конца. Лишь кажется, что будет длиться вечно, и звонкий смех, и разговор ночной, но жизнь проходит быстро, скоротечно, и не спешим понять мы этого с тобой. И страшно не уйти из жизни этой, страшнее потерять людей родных, недолюбить, оставить без ответа и не заметить боль сердец живых. Когда уходят с бренья сей землей, болезненно или полны сил родные, о добром говорим, когда уже ушли они, а не тогда, когда еще живые. Ну, почему бы не сказать сейчас все, что пристало другу по заслугам? Сказать, что очень дорог он для нас, сказать, что близким братом есть или другом. Скупы мы на слова, на добрые слова, щедры на злые мы и шуточные тоже, все голова, все только голова, а сердце притаилось где-то настороже. О, дать бы волю им, несказанным словам, чтоб поддержать с любовью руки брата, чтоб маме слово доброе сказать, потом, чтоб камнем не легла в душе утрата. Не у могильных плит, а с этой стороны, земной, где вместе мыкаем мы горе, ведь для того мы были рождены, чтоб утешать друг друга с горем споря. Мы ж вроде любим, так сказать не знаем, а вроде как глаза блестит от слез, не можем друг без друга понимаем, но вот любить мы не стремимся, как Христос. Запоминайте каждую улыбку родного сердца, милого лица, прощайте их падения, ошибки, чтоб не гневить небесного Отца. Он всех прощал, давал надежду, веру, а мы чуть что воротим гордо нос. И все спешим, друзья, дела, работа, но знайте, что потом не хватит слез, чтоб выплакать тяжелую обиду, что затаился для себя самых. Так не теряйте вы родных из виду, как страшно не уметь ценить живых. Смотреть глаза, петь песни с восклицанием, молиться, плакать, радость разделять, сказать «люблю» тихонько на прощание, но не уйдя, еще разок обнять. Вот так прожить, насколько можно это. Лучи любви до капельки раздав, а если нужно только быть согретным, то и людьми назваться нету прав. Не надо завтра ждать нам для того, чтобы были силы что-то изменить. Сегодня и сейчас важнее всего учиться каждый миг душой ценить. Учиться находить слова для тех, кто нам дороже собственных обид. Сегодня не заметим детский смех, а завтра детство сына улетит. И нужно научить не завтра ждать, а действовать сегодня и сейчас, и самоедством душу не терзать, а замечать чужую радость глаз, и чувствовать сегодня боль других, до завтра их беду не отложив, и замечать сияние звезд ночных, ценить того, кто с нами терпелив. И Бога не забыть, благодарить за каждый нам подаренный рассвет. А завтра, завтра может и не быть.
Ведь где вчера, его сегодня нет.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

0: На следующий день после обеда, работая в винограднике, Иосиф неожиданно для себя открыл старый забытый источник. Возле него по откосу вверх тянулись молодые побеги. Подойдя поближе, он увидел, как свежая ветвь винограда уцепилась за земляную изгородь, а прямо в середину колодца свисала цепь с ведром. Иосиф с любопытством стал вращать рукоять ворота. Колодец давно никем не использовался. Ведро было наполнено наполовину вонючей застоявшейся водой. Иосиф вылил воду на один из кустов винограда, и какое-то странное чувство вдруг овладело им. Разве не рассказывала ему мать в тот знаменательный вечер, когда он услышал зов во дворе об источнике и дереве возле воды? Он тогда был слишком молод, чтобы все это правильно понять. Но разве не сказала она в тот самый вечер: «Я думаю, придет время, и ты будешь такой же роли, в роли дерева у воды». Задумавшись, стоял Иосиф возле источника. Он весь был охвачен этим новым непонятным чувством. Если бы не этот земляной вал, к которому можно притронуться, то он бы подумал, что это видение. Но все это была сущая правда. Он пытался освободиться от этих навязчивых мыслей. Ведь не прошло еще и месяца, как мать в их маленькой кухонке на коленях молила Бога сделать его плодоносящим деревом у воды. «Пусть эта картина всегда будет перед его глазами», — просила она. Четко и однозначно звучали ее слова в его ушах. «Зол?» — завязывая перед зеркалом фартук, спросила как-то воскресным утром Кэти Банту. «Почему ты не предложишь Иосифу запрячь Асту, чтобы ехать в церковь? Он каждое воскресенье прокладывает этот длинный путь пешком. Мы могли бы и попозже позавтракать, если бы ему не надо было уже так рано выходить». Зол, хитро улыбаясь, смотрел на Кэти. «Я и сам уже об этом думал, но ждал, пока ты это предложишь. Почему я?» «Я хотел знать, часто ли ты думаешь о нем». «А ты о нем часто думаешь?» «Я, например, считаю, что он очень хороший парень и что я вполне могу доверить ему нашу Асту». «Он всегда старается как-то помочь мне», — сказала Кэти, заправляя волосы шпильками. «Вчера после обеда, прежде чем снова отправиться на работу, он скосил луг за домом. Если бы не он, то это была бы твоя работа». «А я думал, это за меня сделала Гирти». «Нет, это был Иосиф. Перед ужином он еще быстро починил дверь подвала и занес два ведра воды. В пятницу он подмел двор и принес дрова. А половичок из своей комнаты он, по крайней мере, два раза в неделю выбивает. Да и вообще, Зол, я и не перечислю всего, что он уже успел для нас сделать по собственному желанию. Я его тоже считаю очень-очень хорошим и воспитанным молодым человеком. Каждое воскресенье он ходит в церковь, и дорога же ему не кажется слишком длинной. А ты видел картину, что он повесил в спальне над своей кроватью? Она была ему подарена еще в детстве. Должно быть, ему нелегко пришлось». «Почему ты так решила?» «Не знаю. Но он об этом никогда не говорит, но иногда это можно понять и без слов». После завтрака Зол предложил Иосифу своего коня. «Ты так щедр ко мне, Зол!» Иосиф поблагодарил его и, помедлив, остановился в двери. «Пожалуйста, не думайте, что я спекулирую церковью, чтобы выпросить у тебя коня». «Если бы это было так, — ответил Зол, — я, скорее всего, тебе бы его не скоро предложил. Но а если твой брат согласится покормить коня, то можешь оставаться и на вечернее богослужение».
1: «Правда?»
0: «Конечно, я говорю вполне серьезно», — ответил Зол. «Признаться, я вам очень благодарен, потому что мне так хотелось остаться». «Иди уж, иди», — добродушно произнес Зол, и когда Иосиф удалился, улыбнулся довольный. Хотя сам он в церковь ходил очень редко, но уважал людей, кто строил свою жизнь по христианским принципам. Зол наблюдал за Иосифом с все возрастающим интересом и удивлялся. Он ни разу не слышал от него не только ругани, но и вообще так принятых молодым людям крепких выражений. Особенно ему понравилось, что Иосиф вечером никуда не уходил. Поговорив немного с ним, он уходил в свою комнату, чтобы читать или учиться. Не ушло также из внимания Зола Бантума, что Иосиф всюду носит с собой маленькую черную книжечку «Новый Завет». Зол стоял в дверях и смотрел вслед Иосифу, направляющемуся к конюшне. «Этот серый костюм ему так идет, да, Кэти?» — обратился он к жене. «Он мне напоминает нашего Джерри». «И ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «Ну, костюм». «Какой костюм?» «Его костюм». «Он похож на костюм Джерри». «Не только похож, Зол, это же и есть костюм Джерри. Я вчера подарила его Иосифу». «Ты отдала ему костюм Джерри? Почему, Кэти?» Голос Зола неожиданно приобрел легкую хрипоту. «Ты же сказала, что хочешь сохранить этот костюм». «Да, сказала», — тихо возразила она. «Я знаю, но, Зол, он мне так нравится». Кэти стояла, теребя свой фартук. «Костюм еще почти новый, и я подумала, это просто позор, если его моль сожрет. А он ему подходит, словно на него пошит». «Но откуда ты знала, что костюм ему подойдет?» «Так я его достала, погладила и попросила Иосифа примерить. Ты разве не заметил, в какой поношенной одежде ходит Иосиф?» «Я на это как-то не обратил внимания». «Ты не заметил, Зол? Зато я очень давно заметила. Посмотри только, как он ему в плечах подошел». «Кэти!» Зол Бантум обнял жену за плечи. «Я только хотел знать, нравится ли тебе Иосиф, и надеялся, что он тебе придется по душе, чтобы ты не жалела, что мы его у себя приютили. Но мне бы не приснилось во сне, что ты ему подарила костюм Джерри. Ты же всегда говорила...» «Я знаю, знаю, что я говорила, Зол, но иногда скажешь что-нибудь, не подумав. А потом приходится менять свое мнение. Разве не так? Тебе это не понравилось, что ли?» «Что мне должно не нравиться? Что ты полюбила Иосифа?» «Что я ему отдала костюм, Джерри. Тебе он все равно бы не подошел». «Конечно, я это знаю. Нет, это меня не расстраивает. Кроме того, он же в этом костюме целый день где-то не дома. Никак не могу забыть нашего сына. Я все время о нем думаю». «Я тоже. Но мы ничего не можем изменить. Каждый раз, когда Иосиф смеется, я вижу перед собой Джерри». «Ну а если костюм ему подошел, то подойдут и рубашки». «Конечно, я ему уже 3 из них отдала». «Ну, ты меня удивляешь». «Почему?» «Я бы никогда не подумал, что ты можешь так полюбить кого-нибудь из молодых людей». «Я сама себе не верила, Зол». Долго бродили Иосиф и Фредди вдоль клеверных полей и решали, как им поступить. Наконец они решили, каждый напишет письмо. У Фредди нашлись бумага и почтовые марки, и вот они устроились в его комнате. Фредди решил написать письмо Марте. «Дорогая Марта, я давно мечтал о возможности с тобой поговорить, и если ты не возражаешь, я приду к вам в следующее воскресенье. Напиши мне, пожалуйста, ответ. С сердечным приветом, Фредерик Стокс». Фредди закончил свое письмо, вложил его в конверт и посмотрел на Иосифа. Тот все еще сидел с ручкой в руке. На бумаге он вывел всего лишь 2 слова. «Что случилось, Иосиф? Мы же с тобой договорились, или ты идешь на попятную?» «Нет, конечно, нет». «Почему тогда не пишешь?» «Я боюсь, что получу от нее отказ». «Ты никогда не узнаешь, какой будет ответ, если не попробуешь спросить». «Пожалуй, ты прав». «Может, мое присутствие тебе мешает?» Иосиф засмеялся. «Может быть». «Хорошо, если это так, то я уйду». Фредди взял книжку и сел в дальний угол комнаты. «Дорогая Долорес, вот и все, что до сих пор написал Иосиф. Ему казалось, он только вчера видел ее в церкви, а сегодня утром они виделись снова. Маленькая, грациозная, с оживленным лицом, в котором отражались свежесть юности и очарование начальной женственной зрелости, сияющими глазами прошла она после богослужения мимо него». Казалось, беззаботное детство для нее ушло в прошлое, и наступила пора женской взрослости. Чувства Иосифа тоже были серьезными. Он хотел быть уверен, что поступает правильно. «Я буду счастлив», — медленно выводил он, погруженный в свои размышления, «если ты позволишь в ближайшее воскресенье, 20 июня, навестить тебя. Пожалуйста, пришли мне ответ на адрес Зола Бантума. С дружеским приветом, Иосиф Амстронг». «Готово?» — спросил Фредди. «Готово», — ответил Иосиф. «Сразу легче стало, да?» «Нет, лучше я себя почувствую, лишь когда получу ответ», — сказал Иосиф, растягивая слова. «Если она даст мне отворот-поворот, то я лучше бы ей никогда и не писал. Если я от Марты получу отказ, то попробую счастье с Лилиан». «К сожалению, у меня нет выбора», — пробормотал Иосиф. За ужином Аня Амстронг читала вслух письмо Иосифа. Дважды посылала она ему почтовые марки. И вот пришло от него третье письмо. Иосиф писал бы чаще, если бы мог быть уверен, что мать имеет возможность читать его письма одна. Но он всегда должен был помнить, как сердится отец, если он писал письмо матери лично. «Дорогие мои родные», — читала Аня, — «работа в винограднике день ото дня нравится мне все больше. Уже наступило лето, и сегодня было по-настоящему жарко. В прошлое воскресенье Зол Бантум дал мне своего коня, чтобы я мог ехать на нем в церковь», — проповедовал Гризли. «Проповедь мне очень понравилась. Обедал я у стоксов, так что вечером я мог снова быть на богослужении. Жена Бантума подарила мне еще почти новый костюм своего умершего сына. Мама, меня многие спрашивают, как ты себя чувствуешь? Как дела у Лавелла в школе? Дорогая Виргиния, Мариана очень ждет от тебя письма. Она уже совсем большая. Думаю, она догнала тебя. А на прошлой неделе я был снова у Фонса Булета. Он спел мне несколько гимнов, духовных гимнов североамериканских негров. Отец, виноградник находится в хорошем состоянии. Я уверен, увидев его, ты будешь доволен. У бантумов я чувствую себя по-настоящему хорошо. Особенно я рад, что имею отдельную комнату. Мама, я тебе давно обещал, что если влюблюсь, то откровенно поделюсь с тобой». Беннет Амстронг резко выпрямился, словно шпагу проглотил и затаил дыхание. «Ты еще помнишь, Долорес Бейс?» Беннет со звоном уронил вилку на стол. Анни дрогнула и опустила руки на колени. «Читай дальше!» — потребовал Беннет. «Чего перестала?» «Да тут уже почти и читать нечего», — прошептала Анни. «Читай, я сказал!» «Следующее воскресенье у меня будет первое...» Аня откашлялась и помедлила. «Свидание с ней!» «С любовью к вам, Иосиф!» «Долорес Бейс?» — вскричал Беннет. «Свидание с Долорес Бейс? Ты что, против, Беннет?» Голос Ани звучал слабо и неуверенно. «Против?» — сердито кричал Беннет. «Да, я против. Почему он должен был именно в Долорес Бейс влюбиться?» «Но почему это тебя так расстроило?» — спросила Анни. «Когда я видела ее в последний раз, она мне показалась милой, симпатичной девушкой». «Да что ты такое говоришь? Как будто может у Джеди Бейса быть привлекательная дочь». «Но Беннет...» Анни пригубила чашку с кофе, прежде чем продолжить. «Что у тебя против Джеди Бейса? Я его всегда считала самым лучшим человеком в нашей общине». «По каким это признакам?» «Он честный человек, и у него хороший характер, Беннет». «Честный человек», — прошипел с осуждением Беннет. «Я его скорее назвал бы подонком, отбросом церкви. Этому делу я положу конец, прежде чем оно обретет серьезный оборот». И в подтверждение своих слов Беннет Амстронг с такой силой стукнул по столу кулаком, что посуда на столе зазвенела. Ответ от Долорес пришел в четверг. С того самого мгновения, как Иосиф заклеил конверт, он молился. «Если на то воля Божия, чтобы они были вместе, то пусть ответ будет положительным». «Дорогой Иосиф», — писала она, — «ты у нас в доме будешь желанным гостем». С дружеским приветом, Долорес Бейс. И все, всего 15 слов, но они заставили сердце Иосифа от радости учащенно биться. Впервые в жизни он почувствовал себя мужчиной. Может ли быть, что эта девушка с сияющими глазами его действительно охотно у себя в гостях видеть хочет? «Будешь желанным гостем» — эти слова целый день звучали у него в голове. Иосиф насилу дотерпел до вечера, чтобы ни с кем не поделиться своей радостью. Он решил написать об этом матери. Он просто не мог раньше лечь спать. Пусть мама узнает первое. Долорес Бейс — именно такая девушка, которая понравится маме. В этом он был совершенно уверен. Колодец виноградники еще раз напомнил ему о молитвах матери и о видении, которое ему было совсем недавно. Захочет ли Долорес Бейс быть с ним рядом на всех его жизненных путях? И хотя до сих пор он не обменялся с ней десятком слов, он был уверен, что найдет в ней понимание и любовь. В этот день, занимаясь прополкой виноградника, руки Иосифа дрожали от переполняющих его чувств и ожидания встречи. Он все снова и снова начинал сомневаться – так ли действительно написано в письме, что она хочет видеть его у себя? И он снова и снова перечитывал эти несколько строчек. Кэти Бантум, увидев сияющее лицо Иосифа, поняла, что произошло что-то особенное. Она вручила ему письмо, как только он пришел на обед, и Иосиф с ним мигом исчез в своей комнате. «Должно быть от девушки», — заметила Кэти после обеда своей домработницы Герти. «Почему?» — спросила Герти, следя взглядом за Иосифом, который как раз проходил через двор. «Ты разве не заметила, Герти, как он сиял от счастья, когда спустился на обед?» Герти легким движением отвела локон и укрепила его. «Если бы ты не была связана, он может...» «Но Кэти...» — прервала его Герти. — Ты прекрасно знаешь, что я для Иосифа Армстронга слишком проста. И кроме того, он никогда не заинтересуется девушкой, которая не ходит в его церковь. — Я же только пошутила, Герти! — засмеялась хозяйка и тут же исчезла из кухни. Когда Иосиф писал свое письмо, он понимал, что отец, возможно, тоже узнает о его содержании. Он, конечно, будет недоволен или даже рассержен, но Иосиф уже привык, что отцу всегда не нравилось его поведение. Однако, что отец лично вмешается в их отношения, он не мог предполагать. Для Иосифа не было девушки лучше, чем Долорес Бейс. Сначала он хотел вложить в конверт отдельную записку для матери, но это могло иметь тяжелые последствия не только для него, но и для нее. Таким образом, Иосиф писал свое письмо, желая только лучшее. Он надеялся, что все будет хорошо. Когда Иосиф опускал письмо в почтовый ящик, он знал, что родители получат его уже после их первого свидания. В воскресенье утром Иосиф брился особенно тщательно, ботинки он почистил и приготовил еще с вечера. Он положил в нагрудный карманчик пиджака свой лучший белый носовой платок. Кэти Бантум снова подарила ему одну из рубашек Джерри. После того, как в пятницу вечером Иосиф увидел, как Кэти подстригла Зола, он тоже подставил свою голову. «Ты, конечно, не думал, что Кэти такое может, да?» — смеялся Зол, сметая волосы на полу. «Я вам не скажу, что я подумал, но что моя голова так же хорошо выглядит, как и после стрижки у парикмахера в городе, это точно». «Сначала поедем к Бейсам», — предложил Фредди, когда они в воскресенье после обеда на одноколке отправились в путь. «Ты там выйдешь, а я поеду к Денгелерам. Где-то около 9 я за тобой заеду». «Согласен». «Думаю, 3 часа на первый раз вам хватит. Как ты считаешь?» «Думаю, что да», — ответил Иосиф. «Я надеюсь, что с Мартой нам не будет скучно». «Я тоже надеюсь», — добавил Иосиф задумчиво. «Я желаю тебе приятно провести время, Фредди». Агнес узнала, что Долорес за последнюю неделю получила 6 писем. «Что ты говоришь?» «Да-да, это правда. Значит, она по твоей вине 5 отказов написала. тебе можно позавидовать!» Иосиф постучал. «Добрый день!» — открыла ему дверь стройная темноволосая девочка. Иосиф снял шляпу и встал в сторону. «Могу я видеть Долорес Бейс?» «Да, входите!» «Она вас еще не ждала, она как раз доит корову!» «Мне жаль, что я пришел слишком рано!» Девушка остановилась в открытой двери. «Да вы входите и садитесь, я ей скажу, что вы уже пришли!» «Большое спасибо!» Иосиф сел на первый попавшийся стул, не смея оглядеться. Не успела темноволосая девочка доложить о его приезде, как Долорес, слегка запыхавшись, прошла на кухню. Она видела Иосифа, как он сошел с дрожек и вошел в дом. Перелив молоко в другой сосуд и потихоньку прошептав с Бесси о работе, которую ей надо было закончить, Долорес зашла в комнату, где сидел Иосиф. Немного расстроившись, что не могла попасть к себе наверх, иначе как через это помещение, ее синее рабочее платье было порядком изношено и слегка запачкано, и на ногах были наверняка ее самые старые башмаки. Русые волосы, заплетенные в две толстые косы и уложенные колечком на голове, немного растрепались, и несколько локонов прилипли к ее вспотевшему лбу. «Ну ты меня озадачил!» — приветствовала она Иосифа. «Да, ты права», — ответил Иосиф, поднимаясь и слегка поклонившись ее сторону. «Я рановато приехал». «Через несколько минут я снова спущусь сюда», — быстро сказала она и побежала по ступенькам вверх. Когда она через несколько минут снова открыла дверь, он был поражен. На ней было просто пошитое платье из коричневого шелка, по вороту и манжетам обшитое белой тесьмой. Она направилась к нему и протянула ему руку. «Теперь я могу с тобой поздороваться, Иосиф!» Она прямо посмотрела на него, сдержанно улыбаясь. «Добрый день, Долорес!» — произнес он с особенной теплотой в голосе. «Твое приглашение сделало меня счастливым!» «В самом деле?» «Да, очень даже!» — тихо повторил он. «А кто эта девушка, которая открыла мне дверь?» «Это Бесси Вигерт. Она помогает нам по хозяйству», и она вопросительно посмотрела ему в его голубые глаза. «Ты, наверное, знаешь, что мы не сможем сегодня с тобой поехать в церковь». Он извиняюще смотрел на нее. «Да, я знаю», — ответила она. «Может быть, и у меня будет когда-нибудь своя упряжка». «Я надеюсь. Может, пойдем в сад или посидим здесь в комнате и посмотрим фотографии? Или у тебя есть другое предложение?» «Я бы охотно посмотрел твои фотографии, если ты ничего не имеешь против».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Горячий привет передаю с холодного Урала. Коротко расскажу, что Господь делает на Урале. Все люди у нас до одного из мира покаявшиеся, мы пошли в те места, где не было верующих. И цель нашего служения – достигать тех людей, которые никогда не слышали Евангелия. И также у нас есть сиротское служение. Вот первые наши сиротки выросли хорошими христианами. Мы маленьких теперь набрали, построили два сиротских дома, набрали деток. И цель не просто как бы накормить их, одеть, хотя это тоже нужно, но сделать из них учеников Иисуса Христа. Это главная цель. Если кто-то будет расположен на наше служение, мое свидетельство такое, я сам покаялся тоже из мира, из криминала. В прошлом был лидер преступной группировки, занимался рэкетом, был карточным шулером, был неизлечимо болен, скован полиартритом. Все суставы в теле были поражены, так что не мог уже даже встать с постели. Господь исцелил, оправдал и доверил еще свое служение. 24 года я там пастырем на Урале. Когда покаялся, то Господь еще такое чудо в моей жизни совершил, стал давать мне мелодии, слова. Я написал около 300 песен, вышло 22 диска.
2: Слава Господу! Я как-то ехал в одном городе. Большая церковь, там около 1000 членов. Ехал в среду, помню, у них в среду молитвенное собрание. И позвонил пастору, говорю, хочу заехать к вам на молитву вот в среду. Он говорит, в среду не заезжай, заезжай в воскресенье. В среду у нас 10 человек. Я говорю, а что так? Почему люди не хотят молиться? Ну, люди говорят, а какой смысл молиться? Все равно ничего не происходит. Молишься, молишься, и все на прежнем уровне. Я так подумал, если бы моя бабушка так рассуждала, стоял бы я перед вами здесь или нет, сомневаюсь. Вы знаете, иногда Господь отвечает кому-то быстро, кому-то медлит со своими ответами, как нам кажется, что Он медлит. Но на самом деле Господь, как уже сегодня молились, и как брат проповедовал, разбирал слово из 6 главы Исаия, Он хочет быть с нами, Он действительно с нами во все дни до скончания века. И не оставит, и не покинет. Мы можем его оставить, мы можем его покинуть, но он с нами проходит, и в дни радости он с нами, и в дни скорби он тоже с нами. Так 90-й псалм говорит, с ним я в скорби. Он проходит с нами этот путь в вечность, и только ему одному известно, кому и когда, и как отвечать. И самое худшее, что мы можем сделать, это начать роптать. Господи, ты не отвечаешь. Ты не внемлешь. Я открыл 21-й псалм, прочитаю два стиха, 2 и 3. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь. Ночью, и нет мне успокоения. А вот такой ропот, он, знаете, прошло много столетий, но ничего не поменялось. Сегодня в христианстве можно услышать такой ропот. Господи, я вопию тебе днем, ночью, ничего не происходит. Какой смысл молиться? У меня первый вопрос к вам. Чьи это слова? Благословит ли он тебя? Это слова сатаны из первой главы книги Иова, по-моему, 8 стих, который сатана задает Богу относительно Иова. Благословит ли он тебя? Забери у него что-то, не дай ему что-то вовремя. Будет ли он благословлять тебя, несмотря ни на что, или будет роптать? Вы знаете, у нас там был один брат, семья такая, приехали с Узбекистана к нам. Тоже мы на востоке здесь области открывали церкви, они там на севере открыли церковь. И он к нам приезжал проповедовать, я к ним ездил проповедовать. И он приезжал, и такой ревностный был брат, знаете, а я объясню, почему был. И он приезжал, и так нас даже обличал, что мы недостаточно ревностные. А потом у него родился больной ребенок, и он начал хулить Бога. Он везде писал в соцсетях, да как вы можете верить, это все сказки, это неправда. И братья ездили, его увещевали, но все бесполезно. До сегодня он хулит, богохульствует против Бога. Благословит ли он тебя? Этот вопрос сегодня тоже актуален. Что-то забери, что-то не дай, как нам кажется, вовремя. Буду ли я прославлять имя Господне или начну роптать? Господи, тебе нет дела до меня. И ведь это, мы думаем, что мы какие-то особенные. Да нет, это всегда так было. Исаия, 40 глава, 27 стих. «Как же ты говоришь, Иаков, и ты высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Как ты так можешь говорить, народ Божий, путь твой сокрыт от Господа, и дело забыто?» Просто у каждого свой путь. Каждый мы своим путем идем в вечность, кому-то Бог быстро отвечает, кому-то иногда, как нам кажется, задерживает ответ. Но это не значит, что он забыл нас, как уже было сказано, что он с нами во все дни до скончания века. Сегодня, знаете, распространено такое учение, я не знаю, как вы верите, что Дух Святой будет, ну, будет взят от земли, а церковь останется на великую скорбь. Но судя из этих мест, Писание как-то нелогично получается. Он сказал, все с вами во все дни до скончания века. И он возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил. Он не бросит нас на полдороги, не оставит нас на полпути. Мы можем его бросить. И многие бросают. И почему бросают? Ну, потому что Господь говорит, все заботы ваши возложите на кого? На себя, правда? Нет ведь? На Него. А мы пытаемся, знаете, на себя. И многие ломаются, перегорают, кто-то впадает в грех. И у нас ведь какое, знаете, такое советское иногда представление о Боге. Ну, кто жил в Советском Союзе, тот хочу вас обрадовать, вы уехали, а у нас все осталось по-прежнему. Знаете, пишешь куда-то заявление в администрацию или в ЖКО и ждешь, когда они тебе ответят. Ну, звонишь им там через месяц, говоришь, ну что там с моим вопросом? Они говорят, вникаем. Сами даже его не читали, там на полку куда-то его бросили. Через там полгода им снова звонишь, говоришь, ну что там с моим делом? Не беспокойтесь, вникаем, а там еще над твоим делом еще куча таких же заявлений в пыли там лежат, никто их не читал даже. Через год приходишь и говоришь, что там с моим делом? Они говорят, не беспокойтесь, вникаем. И вы знаете, нам кажется, что Бог также вникает в наши дела. Книга Псалмов, 32-й Псалм, с 13 стиха. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Наш Господь, он вникает во все наши дела. Ему есть дело до нас. Просто у каждого свой путь, и путь наш не сокрыт от него. Помните, когда Петр подошел к Иисусу и спрашивал про Иоанна, и Иисус буквально ему сказал, тебе какая разница, у него свой путь, у тебя свой путь. Господь нас каждого ведет своим путем. Просто иногда мы не понимаем, почему так или иначе он ведет нас. И ну, Господь говорит тому же Петру, то, что я делаю сейчас, ты не знаешь, но разумеешь позже. А иногда мы это позже только в вечности, может, поймем, почему так или иначе Господь нас вел. Но у нас Господь благой, но мы же не хотим ждать Господа. Мы же сами такие проворные, талантливые. Мы же без Господа что-то можем, правда? То и получается потом Измаил, и Сара не захотела ждать. И быстрее надо Богу помочь. Он ведь опаздывает, он не вникает, видимо. Дело наше забыто у него, и путь наш сокрыт от него. Надо Господу помочь. И когда мы помогаем Господу, появляются Измаилы. Или Саул, филистимляне наступают. Люди разбегаются, пророк не приходит. Что делать? Ну, быстрее там соорудил свой жертвенник своими собственными силами. И приходит пророк. И Бог через него говорит, если бы ты дождался, то Бог бы упрочил твое царство. А так Саул лишился абсолютно всего. Лишился абсолютно всего и жизни в конечном итоге. Вы знаете, у нас благой Бог, но все, что Он ищет в нас, как мы видим, веру, но иногда у нас этой веры не хватает. Нам кажется, Бог забыл наше дело, Бог не вникает. Моя бабушка, знаете, меня в 14 лет первый раз в тюрьму посадили уже. Она могла сказать, да какой смысл молиться, его он уже в тюрьму посадили. Но человек верил, пророчествовал, ты будешь спасенный внучок. Вы знаете, иногда нам не хватает вот такого доверия наших бабушек, наших отцов, наших тех, кто шли перед нами, в чей труд мы вошли, потому что мы живем век технологий, нам подавай все и сразу, быстрорастворимый кофе, раз тебе за несколько секунд, и горячий кофе у тебя в руке. И нам кажется, что с Богом так. Я прочитаю 18 глава Евангелия от Луки, 7-8 стихи. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, хотя и медлит? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Оказывается, все дело в вере. Иногда Господь быстро отвечает. Кому-то, если ответил быстро, а мне медлит, то я ж не понимаю, чем я хуже его, а мне надо как-то Богу быстрее помочь. Но, может быть, Бог забыл мое дело. Но Господь медлит, оказывается, проверяя нашу веру даже. Потому что Он говорит, придя, найду ли веру на земле? Потому что мы живем век такого самоуверенного христианства. И Господь проверяет веру, в том числе как бы своим промедлением божественным. Здесь так сказано. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит? И вот это божественное промедление, оно проверяет нашу веру. И сегодня многие терпят кораблекрушение в вере из-за того, что решили своими силами что-то предпринять, не дождавшись Бога, не дождавшись Божьего времени. Как помните, апостол Павел предупреждал корабельщиков, что не стоит отправляться в путь. Но подул южный ветер, теплый ветер, Евроклидон. И они подумали, что получили уже такое просимое, обещанное, долгожданное. Мы же иногда такие христиане бываем неверующие, а суеверные. Какой-то знак, какое-то там суеверие пришло. И надо отправляться в путь, и потерпели кораблекрушение. И сегодня многие терпят кораблекрушение в вере. Почему? Да потому что своими силами. Знаете, ведь можно и служение начать своими силами. И если Бог не призывал, можно. Мы такие талантливые, такие способные, такие бываем, как говорится, прыткие, что можем начать и без Бога какое-то служение, но потом терпим кораблекрушение в вере. Многие, я вижу, там один, вроде имя гремело, уже упал. Недавно я был на собрании, какой-то брат сказал такую хорошую мысль, мне понравилось, что христианство – это не бег на 100-метровку, это забег на дальние дистанции. И это правда. Вы знаете, вот как я этого брата привел в пример, такой бывший брат, такой ревностный был, вспоминаю его, такой был, еще нас всех обличал, что мы там что-то не доделываем для Господа. Ну и вы знаете, и так, есть такое стихотворение: «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее этот таз, длиннее был бы мой рассказ». И вы знаете, многие, как говорится, терпят кораблекрушение в вере, сходят с дистанции. Почему? Потому что не дождались Господа, потому что что-то пытались своими силами сделать. Моисей пошел общаться с Господом на гору, они ждали, не дождались, сделали золотого тельца. Может быть, мы уж физически так золотых тельцов не делаем, но у нас тоже хватает своих рукотворных каких-то тельцов, измаилов, которые у нас появляются, потому что не дождались Господа. Я думаю, что я сам себе проповедую, вам не нужна эта проповедь. Потому что когда я был молодой, это я просто был такой, мне постоянно надо было что-то рвать и метать, как говорится, куда-то бежать, что-то хватать, что-то делать. И сейчас вот я смотрю на молодежь. Конечно, у нас благой Бог. Благой Бог, и Он может исправить даже наш какой-то неправильный выбор. Но я вижу, что Он как-то ревностно относится к нашей вере, к нашему доверию к Нему. И Бог может, конечно, исправить, но последствия неправильного выбора мы видим, ну, знаете, там кровь заиграла, какие-то гормоны заиграли и побежали, все, и уже берегов не видят молодежь. Знаете, очень важно вопрошать Господа, дожидаться Господа, поститься, молиться, если кто-то молодежь меня слушает, при выборе спутника жизни в том числе, потому что, знаете, многие делают неправильный выбор, потом кусают локти. А почему бы было не дождаться Господа? Почему бы было не вопросить Господа, не сделать так, как Он хочет? Знаете, Он ведь благой Бог, и Он иногда, знаете, Он же видит наперед, Он альфа и омега. Но мы, что мы? Мы, кажется нам, что Бог чего-то, как говорится, не доглядел, не вникает в наши дела. А он просто предвидит какую-то опасность и оберегает, не отвечая нам в данный момент. Как, знаете, пришли пассажиры в аэропорт, сели в самолет, а поднялась какая-то буря, и самолет не взлетает. И они начали роптать. А в чем дело? А почему мы не взлетаем? А мы заплатили деньги. Вышел пилот из кабины и спросил, что вы больше всего хотите? Быть на земле и сожалеть, что вы не в воздухе? Или быть в воздухе и сожалеть, что вы не на земле? Вы знаете, иногда мы вот так вот с Господом. Он видит наперед. Он знает, что какая-то буря там впереди ожидает. И Он предостерегает нас, не отвечая нам в определенное время. Нам кажется, Бог опаздывает. Еще один вопрос вам задам. Чем таким особенным запомнились сыны Иссахаровы? Они знали, про них написано, они знали, что и когда делать. Что и когда делать. Вот, знаете, моя молитва последнее время такая. Господи, не моя воля пусть будет, но Твоя. Господи, помоги мне знать, что и когда делать. Да, конечно, мы новозаветные христиане. И мы сыны, которые должны быть водимы Духом Божьим, так? И да, и дочери, я думаю, не исключение здесь. Но часто бывает, мы вот водимые какими-то своими какими-то эмоциями, своими скоростями. И ведь эти сыны Иссахаровы из такого неблагополучного по нашим меркам рода были. Назвали их ослами. И землю у них оттяпали, отдали левитам. Ну, правда, зачем ослам столько земли? Царь Ваас был из этого рода, из Сахарова. И такой непутевый царь, постоянно бунтовал против Бога, так что Бог его поразил смертью в конечном итоге. И казалось бы, что из этого вот такого непутевого рода может быть доброго? Но вы знаете, если мы верны Господу, то неважно, из какого мы рода, неважно, какое наше прошлое, какая наша национальность, Господь будет открывать нам, что и когда делать. И Он хочет это, как мы видим, что Он действительно ожидает, чтобы мы действительно молились этими молитвами. Господи, покажи мне, что и когда делать. И я вижу, что, знаете, часто бывает, нам кажется, мы так легкомысленно относимся к вере, но Бог как-то серьезно относится к тому, доверяем мы Ему или нет. Это Евангелие от Луки. Первая глава с 18 стиха, здесь про Захарию говорится. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется». За что Бог так сурово наказал Захарию? Что, собственно, Захария такого сделал, что Бог его поразил немотой, но, слава Богу, хоть не на всю жизнь, до определенного времени? И здесь говорится дальше ответ за что? За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. У Бога есть на все свое время, так нам говорит Писание, на все свое время и всякой вещи есть время под солнцем. И Писание также нам говорит, что долготерпеливый лучше храброго, но иногда у нас этого долготерпения как раз и не хватает. Нам кажется, что Бог оставил нас, Богу нет дела до нас, И вот этот ропот бесконечный сегодня можно по церквам слышать. Молишься, молишься, что ходить на собрание. В одной церкви даже я слышал, брат говорит, наверное, молитвенное собрание надо, наверное, закрыть. Уже никто не ходит на молитву. Я говорю, тогда можно и церковь закрыть. Если церковь перестанет молиться, тогда зачем церковь? Дорогие братья и сестры, Бог не забыл нас, Он с нами во все дни до скончания века. Он проходит с нами этот путь и в дни радости, пусть таких дней больше будет в нашей жизни, но и в дни скорби Он тоже с нами. Это не значит, что Он забыл нас, это не значит, что Он нас оставил. И самая главная молитва, которая у нас, может быть, это молитва: «Господи, помоги мне знать, что и когда делать». Когда мой старший сын был маленький, он любил кататься со мной, садился на машине, садился ко мне на колени, брался за руль вместе со мной, и я ездил, я где надо добавлял газу, где надо тормозил, где надо поворачивал, а он прибегал домой с порога, кричал: «Мама, я на машине катался». Вот я хочу, чтобы у меня было так с Богом. Я молюсь, чтобы так было у меня с Богом, чтобы он тормозил там, где он считает нужным. Чтобы он добавлял газу, где он считает нужным. Чтобы он поворачивал там, где он считает, не я, а он. Чтобы вот научиться все заботы на него возлагать. На него, не на себя. Потому что, знаете, сегодня так много перегоревших христиан, разочарованных христиан. Потому что вот все сюда взваливают на себя. И кажется, что Бог забыл. Кажется, что Господу нет дела до нас. И мы молимся, кажется, ничего не происходит. Но это неправда. Господь вникает во все наши дела. Я буду заканчивать 21 главой книги пророка Исаии. С 11 стиха здесь такие слова. 21 Исаия с 11. «Пророчество о Думе. Кричат мне Сира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Да, мы молимся, еще ночь, еще вроде бы никакого просвета нету, но продолжай молиться, приближается утро. Приближается утро, да, может быть, еще вообще ничего мы не видим физическими глазами, но обратитесь и приходите, молитесь, не оставляйте своего собрания в молитве, потому что Господь, Он не забыл наше дело, и путь наш не сокрыт от Него. Просто, может быть, кажется, еще ночь. Может быть, еще нет никакого просвета. Ну, в заключение расскажу такое свидетельство, может быть, вы его уже слышали. Там на севере нашей страны есть такие народности – ханты и мансы. Вот покаялся один хант, и он буквально услышал проповедь, что нужно идти и благовествовать до края земли. И он буквально принял, прям встал на лыжи и пошел до края земли. Идет полдня, кому там благовествовать, одни олени вокруг, ни души. И смотрит, вагончик вахтовиков стоит. И он открывает дверь этого вагончика, а там всего один мужчина. И он с порога ему прямо говорит: «Покайся, а то погибнешь». И тот рухнул на колени, и слезы текут по щекам, ревет и кается. И этот хан в недоумении думает: ничего себе, оказывается, как это работает. А потом, как выяснилось, этот вахтовик с верующей семьи, с Украины, все братья и сестры его служат Господу, а он один вот такой непутевый, не раз уже сидел там в тюрьме в России, и вот в очередной раз освободился и записался на эту вахту. И вот тут вот с порога приходит этот хант и говорит ему: если не покаешься, то погибнешь. И он подумал, значит, мама там на Украине так молится, что Господу здесь понадобилось обратить ханта, чтобы он пришел и сказал мне: если не покаешься, то погибнешь. И покаялся, слава Богу. Вы знаете, и он понял, что если он не покается, то он погибнет, потому что мама так молится, и Бог прислал ханта, и это уже, наверное, последнее предупреждение. Это говорит Бог: не покаешься, погибнешь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем молиться. Да, может быть, еще ночь, может быть, никакого просвета еще не видно, но я, вы знаете, на своем веку повидал таких людей, которые каялись. У нас много учителей покаялось, с ними как-то понятно все. А вот много из криминала людей. У меня жена учительница, она своих приводила, я своих. И такие люди, знаете, общество считало, что такие люди не меняются. Но продолжай молиться, может быть, еще ночь. Но приближается утро. Аминь.

Вороны черным цветом говорят: «Ты белая, о, как несовременен твой наряд! Ты смелая, вороной белой быть и стыд, и смех! Ты странная, и перья у тебя не как у всех, все равные! Ты хочешь отличаться от других, ишь, важная! Вороны черные тебе враги, не страшно ли? Они и засмеют, и заклюют, запачкают, и перья белые твои помнут. Заплачешь ты. Ох, будь как все, вороной черной стань, не мучайся. Ты с крыши сажу черную достань, получится. Ты сажей этой крылья перекрась до перышка, тогда без страха в стаю черных влазь. Ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть, ты равная. Вам никогда меня не обмануть, я странная. Над крыльями смеются, ну и пусть, да, белые, клюются белый цвет, я не боюсь, да, смелая. Кому-то режет взгляд взмах белых крыл, не нравится. Меня Бог птицы белой сотворил, я радуюсь. Чужая знаю среди вороньих стай и лишняя. Но не хочу вороной черной стать, все ближе мне вот этот чистый-чистый белый цвет. Что сделаю? Роднее цвета не было и нет. Я белая. Вечерний час, и солнышко зашло. Не верится. Мелькнуло чье-то белое крыло и светится. Еще, еще я вижу белых птиц. Все в воздухе. Взлетаю к ним. О, сколько милых лиц мы Господу!

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

хоть еще и мал я, но уже не раз самый лучший в мире слышал я рассказ. Слышал я о яслях под сиянием звезд. Там лежал прекрасный маленький Христос. То, что рассказала мамочка моя о Христе-младенце, буду помнить я. Хоть я мал, но слышал много-много раз о Христе распятом страшный я рассказ, о венце терновом, о Его кресте, о спасении вечном, данном нам в Христе. То, что рассказала мамочка моя о Христе распятом, помнить буду я. Хоть я мал, но все же слышал много раз о Христе воскресшем радостный рассказ. Никогда уж больше не умрет Христос. Он своей победой жизнь нам всем принес. В то, что рассказала мамочка моя о Христе воскресшем, твердо верю я.

Дорогие дети, так как наши беседы продолжаются только 15 минут, мне всегда хочется сказать вам как можно больше. Мы начали говорить о Гедеоне, герое веры, и сегодня мы продолжим нашу беседу о нем. Мы узнали, что Бог поручил ему освободить Ханаан от врагов, и после испытания Гедеон убедился в том, что Бог будет с ним и его войском. По приказу Гедеона собралось 32 тысячи солдат. Они расположились на горе у источника реки, а вражеский стан был в долине. Бог сказал Гедеону: «У тебя слишком много солдат. Если вы победите, народ скажет, что вы сделали это своими силами. А я хочу, чтобы всем была известна моя сила. Вели всем, кто боится, возвратиться домой». Гедеон предложил боязливым покинуть стан, и 22 тысячи возвратились в свои дома. Господь все еще считал, что войско слишком большое, и велел Гедеону разделить остаток на две группы. «Поведи их к воде и отдели тех, которые кладут оружие и склоняют колени, когда пьют, от тех, которые пьют одной рукой, не оставляя оружия». Все, кроме 300 солдат, бросили свое оружие на траву и стали на колени, когда пили воду из источника. «Вот эти 300 человек и будут побеждать мадианитян», — сказал Господь. «Остальных отправь домой». Теперь у Гедеона было так мало солдат, что это уже даже не было похоже на армию. Но он знал, что Бог обещал помочь, и потому не боялся. Он готов исполнить все, что повелит Господь. Ночью Господь сказал Гедеону: «Встань и пойди в лагерь мадианитян. Ты победишь, если у тебя есть хоть немного страха, возьми с собой слугу своего Фуру. Ты услышишь, о чем там говорят, и будешь еще более уверен в победе». Гедеон так и сделал, и пошел во вражеский стан со своим слугой. В долине было врагов, как саранчи. Верблюдам не было числа. Гедеон подошел к одному из шатров, и вот слышит, один солдат рассказывает другому свой сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился к нашему стану и, докатившись до шатра, ударил в него так, что шатер распался». Другой ответил: «Это не что иное, как меч Гедеона, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян». Гедеон услышал эти слова и поклонился Господу, а потом возвратился в свой стан, разбудил солдат, сказав: «Встаньте, предал Господь в руки наш стан мадиамский». Он разделил 300 человек на 3 отряда и дал им в руки трубы и пустые кувшины со светильниками внутри и сказал: «Смотрите на меня и делайте то, что буду делать я. Когда мы приблизимся к стану мадианитян, я затрублю в трубу. И тогда вы тоже начинаете трубить ваши трубы и кричать: „Меч Господа и Гедеона“». Во вражеском стане спали все, кроме сторожей. И когда 300 солдат Гедеона ворвались в лагерь с трубным звуком, светильниками и криком „Меч Господа и Гедеона“, все в лагере пришли в замешательство и от страха начали сами истреблять друг друга. Некоторые падали на мечи свои и сами убивали себя, другие бежали в ужасе, куда глаза глядят. Гедеон гнался за ними со своими солдатами, и другие израильтяне, которые жили на другой стороне Иордана, тоже присоединились к погоне. Победа была полной. И с тех пор мадианитяне больше не беспокоили израильтян. Народ упрашивал Гедеона стать их вождем: «Будь нашим вождем, и когда ты умрешь, пусть сын твой правит нами». Но Гедеон ответил им: «Ни я, ни мой сын не должны править над вами, но Господь должен быть вашим вождем. Это Он совершил победу над врагом, а не я». Хотя Гедеон отказался быть царем израильтян, он согласился быть судьей их и судил по Слову Божию 40 лет. Вот и вся наша библейская история на сегодня. Снова мы получили прекрасный урок. Еще раз убедились в том, что Господь силен спасать. Господь часто помогает нам в нашей жизни, а мы склонны приписывать нашу удачу себе, и потому с нами иногда бывают чудесные случаи, когда кажется, никак невозможно приписать что-то своей силе. Но и тогда мы не спешим благодарить нашего Господа. Сила у Господа, и Он хочет, чтобы мы приходили к Нему за ней, и потом были благодарными. Может быть, и вам приходилось иногда выручать из беды слабого товарища, а когда опасность проходила, он вдруг заявлял всем, что сам помог себе. Как вам, наверное, было обидно это слышать? Так неприятно Господу, когда мы приписываем себе
то, что сделал для нас Он. Наш меч, дети, — Слово Божие. Оно воюет не против тела человека, а против зла в сердце человека. Бог — друг человека. И если бы все люди знали это, они не прибегали бы ни к кому другому за помощью. У одного мальчика не было друзей, и ему надоело играть одному. С очень печальным лицом он пришел к маме. И мама, конечно, сразу же заметила, что что-то не в порядке, и спросила: «Что с тобой? Ты выглядишь так грустно». «Мне не с кем играть», — ответил мальчик. Мама взяла его за руку, и вместе они пошли в гостиную, чтобы поговорить по душам. «Предположим, что ты был бы совершенно один в мире. Ни папы, ни мамы, ни братьев, ни сестер. И вдруг кто-то предложил бы тебе выбрать друга по сердцу твоему. Какого друга избрал бы ты себе?» — спросила мама. Мальчик призадумался и не мог сразу ответить на такой вопрос, но потом сказал: «Я хотел бы такого друга, который бы мог играть со мной. Не хотелось бы тебе иметь верного и доброго друга, который оставался бы твоим другом всю жизнь?» — спросила мама. «Да, конечно», — ответил мальчик. «Ты бы хотел, чтобы твой друг заслуживал твое доверие вполне и был сильным, способным защищать тебя в беде?» — спросила мама. «Да, я думаю, что это было бы хорошо», — ответил мальчик. «Значит, ты хотел бы, чтобы твой друг был добрым, милосердным, верным, достойным доверия, сильным и, может быть, даже богатым?» «Да, конечно. Но разве есть такие друзья?» — спросил мальчик. «Библия говорит, что у нас есть друг, который ближе брата. Он так нас всех любит, что готов быть другом всем, тебе и мне, и всем людям. Чем больше мы знакомимся с ним, тем больше мы начинаем его любить. Ты знаешь, о ком я говорю?» — спросила мальчика мама. «Ты, наверное, говоришь об Иисусе», — сказал мальчик. «Да, я говорю о нем. И давай-ка посмотрим, какой он друг. Во-первых, он друг добрый, милосердный, потому что в один прекрасный день решил оставить славу небес и сошел на нашу землю, чтобы спасти всех нас от вечной гибели. Он родился в бедной семье и рос, как все мальчики, и потому знает, чем мальчики любят больше всего заниматься и как они иногда способны страдать от одиночества. Когда он стал мужчиной, он начал свое открытое служение людям. Он исцелял больных, давал зрение слепым, слух глухим, даже воскрешал мертвых. Нашлись злые люди, как и в наше время, которые не хотели его и не любили его, потому что народ шел за ним и отвращался от них, и из зависти и злобы они убили его. Но перед смертью он молился о них и простил их, потому что они не знали, что он их друг. Когда его положили в гроб в скале, он воскрес на третий день, и потом вознесся снова на небо, откуда и пришел когда-то к нам. Он сказал, что никогда не забудет людей и навсегда останется их другом. И мы можем положиться на его слово, потому что он наш друг, не только добрый, но и верный, доказавший любовь свою к нам тем, что умер за нас на кресте. Он еще и мудрый друг, а такого друга особенно хорошо иметь, потому что мы не всегда знаем, как нам поступать. Он все знает, и все видит, и все понимает, потому что он друг не временный, а вечный, и был еще до того, как Бог сотворил мир. Он был участником творения, и это напоминает нам о еще одном его качестве. Он друг сильный. А ведь ты же говорил, что хотел бы иметь сильного друга. Это он создал миллионы звезд, луну и солнце, и все это словом. Так говорит Божье слово, Библия. Он богатый друг, потому что ему принадлежит все. Но он также долготерпеливый и многомилостивый друг. Ведь мы делаем так много неугодного ему, а он готов теперь и прощать, и снисходить к нам. Он только хочет, чтобы мы просили прощения, но когда он прощает, он уже не вспоминает нашего прошлого больше. Он не злопамятный друг, как это часто бывает с нашими земными друзьями. Он не изменяется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не покидает нас. Он всегда с нами. «Как это может быть?» — спросил удивленно мальчик. «Духом своим, который живет теперь на земле. Иисус Христос послал его, чтобы он говорил с нашим сердцем, обличал нас во грехе, приводил к покаянию. Дух Святой утешает нас в горе, напоминает нам обещания Божьи и помогает говорить о Господе другим. Он побуждает нас молиться, и мы никогда не чувствуем себя одинокими. Мы служим людям, и это отнимает у нас все время, так что некогда скучать. Когда мы трудимся для Господа, мы не только заняты, но счастливы, потому что знаем, что радуем нашего друга. Вот и теперь он шепчет в сердце твоем: будем друзьями.
Мальчик понял маму и с тех пор больше никогда не скучал. Он нашел своего вечного друга. А вы?

кто слабей, не обижайте, в беду попавшим руку дайте, для нищих денег не жалейте, напиться путнику налейте, с утра с мечтою просыпайтесь, идя по жизни улыбайтесь, любимым будьте и любите, и жизни данной дорожите. Дарите ближнему тепло, частичку счастья своего. Творите на земле добро, в 100 крат вернется к вам оно.

0: Матильда жила в Финляндии, в городе Васа. Отец ее, барон фон Вреди, был генералом и губернатором города. Мать Матильды, к сожалению, умерла вскоре после родов. Но несмотря на то, что девочка росла без матери, детство ее было счастливым. Отец по одному только выражению ее глаз угадывал и выполнял все ее желания. Жизнь девочки протекала безмятежно. Однажды зимой Матильда, которая подросла и стала веселой, жизнерадостной девушкой, сидела на своем любимом месте у окна за шитьем. На улице, не переставая, шел снег. Между делом Матильда наблюдала за прохожими, которые куда-то спешили. И вдруг девушка вспомнила приснившийся ей однажды сон. Во сне она видела, как вдруг открылась дверь, и в комнату вошел человек с оковами на руках и ногах. С грустью посмотрев на нее, мужчина сказал: «Очень много людей живет в оковах, но они хотят жить в мире и свободе. Принеси им весть об Иисусе Христе, который даст им истинную свободу». Матильда долго размышляла о том, что бы мог значить этот сон, но ни к какому выводу не пришла. Однажды отца Матильды пригласили на ежегодный зимний праздник в знатное общество Васы. Дочь впервые должна была сопровождать его. Однако Матильда узнала, что в город приехал евангелист, который именно в этот вечер должен был проповедовать в церкви. Ей очень хотелось послушать этого человека, ведь она уже так много слышала о нем. Взяв с дочери обещание после церкви приехать на праздник, барон разрешил ей пойти на собрание. В тот вечер евангелист в конце проповеди пригласил выйти вперед людей, желающих начать жизнь с Иисусом. Слова проповедника затронули сердце 18-летней Матильды, и она решила с этого дня жить для Иисуса. Девушка вышла вперед, чтобы засвидетельствовать перед всеми, что теперь она дитя Божье. Про себя она молилась: «Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твою любовь, которая так велика, что Ты даже умер за меня. Прошу Тебя, помоги мне рассказывать о ней другим людям». Когда Матильда пришла наконец на зимний праздник, подруги спросили ее, где она была, почему задержалась. И девушка рассказала о собрании в церкви и о том, какое решение приняла в этот вечер. Она сказала, что Иисус стал ее Господом. «Ты что, больна?» – удивились подруги. Но Матильда радостно ответила: «Нет, я не больна. Напротив, чувствую себя лучше, чем когда-либо». Но они только качали головами. Прошло несколько дней. Матильда была одна в доме. Она вновь сидела у окна, наблюдая за кружившимися в воздухе снежинками. В мыслях девушка снова и снова возвращалась к тому вечеру в церкви. Она осознавала, что тот вечер изменил всю ее жизнь, и что Бог предусмотрел для нее какой-то определенный труд, но она еще не знала, какой. Вдруг в дверь постучали. Перед уходом отец предупредил Матильду, что пришлет ей заключенного из тюрьмы, искусного в слесарных работах, чтобы тот отремонтировал поломанный замок в двери ее комнаты. В то время заключенных иногда выпускали из тюрьмы для выполнения определенных работ. Матильда открыла дверь и пригласила заключенного войти. Он вежливо поздоровался и сразу взялся за ремонт замка. Наблюдая за работой человека, ноги которого были закованы в кандалы, девушка вспомнила свой сон. Ей стало ясно, что Бог желает что-то сказать ей, и теперь она поняла, что именно. И она рассказала заключенному о том, что произошло с ней в церкви несколько дней назад. Рассказала ему об Иисусе, о том, что Он любит и Его хочет освободить от грехов. Заключенный внимательно выслушал Матильду и, взглянув на нее, произнес: «Милостивая государыня, вы должны прийти к нам в тюрьму и рассказать другим то, что рассказали мне». Матильда молчала в нерешительности. Наконец она произнесла: «Мне надо подумать об этом». Заключенный низко поклонился девушке, поблагодарил и покинул дом. С того момента Матильда не находила покоя. Как же она пойдет в тюрьму, чтобы рассказать заключенным о Христе? Ведь она еще слишком молода. Однажды вечером девушка открыла Библию и прочитала первую главу книги пророка Иеремии. Там говорилось о том, как отреагировал Иеремия на призыв Бога к служению. «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал ему: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Матильде стало совершенно ясно, каково ее поручение от Бога – идти к заключенным в тюрьму и благовествовать им об Иисусе Христе. Девушка помолилась: «Господь, благодарю Тебя за эти ясные слова. Ты желаешь использовать меня, несмотря на мою молодость. Дай мне силы для этого служения». 2 дня спустя было Рождество Христово. Все дышало радостью. Отец Матильды приготовил для дочери много красиво упакованных подарков. Но мысли девушки все время возвращались к одному вопросу. Наконец она собралась с духом и попросила отца присесть рядом с ней. «У меня есть одно особое желание», – произнесла девушка.
1: «Ну что ж, открой мне свое желание», – ответил отец. «Посмотрим, смогу ли я его исполнить».
0: «Папа, мне хочется посещать заключенных в тюрьме».
2: Генерал посмотрел на дочь широко раскрытыми глазами.
1: «Что ты вздумала? Я никогда не разрешу, чтобы девушка пошла в тюрьму к этим грубым неотесанным мужикам».
0: «Я так и думала», — ответила дочь. «Но я уверена, что Бог хочет, чтобы я принесла этим людям Его благую весть. И знаешь, папа, я пообещала Богу сделать это». И она рассказала отцу о своем сне и о заключенном, отремонтировавшем замок в ее двери. Чем дольше отец слушал дочь, тем яснее ему становилось, что он не сможет заставить ее отказаться от этой идеи. И тогда он ответил, медленно произнося каждое слово: «Если ты дала Богу обещание, то должна выполнить его». Матильда была вне себя от счастья.
3: «Это самый прекрасный подарок, какой только ты мог мне сделать!» – воскликнула она и бросилась отцу на шею.
0: Через несколько дней Матильда Вреди впервые вошла в тюрьму города Васа, чтобы посетить находившихся там заключенных. За этим визитом последовало множество других. Прошло 10 лет со дня первого посещения тюрьмы. И каждый год Матильда жертвовала празднованием праздника в кругу своей семьи в пользу заключенных. Каждый год узники с радостью ждали ее прихода. Однажды, желая порадовать ее, они испекли для нее хлеб из белой муки на молоке. Матильда была очень растрогана, а заключенные счастливы, что смогли доставить ей радость. Девушка знала, что не все заключенные могут прийти на ее маленький праздник, однако ей хотелось посетить и тех, которые оставались в камерах. И она стала во время своих посещений ходить из камеры в камеру, доставляя узникам большую радость своим посещением и указывая им путь к спасению. Это служение баронесса Матильда Вреди несла многие годы, до самой смерти. Сначала она посещала только заключенных, но позже стала посещать и родственников заключенных, невзирая на связанные с этим служением трудности, и передавала им приветы от узников и рассказывала о Христе. Годы нелегкого труда истощили силы Матильды. Она серьезно заболела. Но эта женщина прожила благословенную жизнь и знала, что настало время уйти с этой земли к своему лучшему другу Иисусу Христу. Заключенные, которых она навещала все эти годы, ласково прозвали ее «ангелом заключенных». Бог может использовать и молодых людей. Матильда думала сначала, что еще слишком молода для выполнения поручения Господа, но она откликнулась на его призыв и несла свое служение с радостью. Она делилась с людьми той любовью, которую получила Матильда.

украдкой дождь стучит по крыше, стекает струйками вода. Давно забились в норы мыши, грачи качают провода. Последняя упала капля на нос мохнатого жука, и солнце брызнуло, играя на стебель нежного цветка. Пошли гулять, зовет нас солнце, по лужам теплым побежим. За жизнь, как дар Творца бесценный, Иисусу славу воздадим.

0: Громкий стук копыт разбудил Беньяхи, крепко спавшего после сытного и вкусного обеда. Когда старый седой бедуин вышел из своей палатки, он увидел взвихрившийся песок, ярко сверкающий в лучах солнца.
1: «Салам, Беньяхи!»
0: – прозвучало приветствие одного из всадников. Старик поднял глаза и, узнав шейха Ибн Даву, мгновенно бросился перед своим господином на колени.
2: «Салам, достопочтенный шейх Ибн Даву!»
0: Беньяхи хорошо знал своего господина. Уже несколько десятилетий он служил шейху верой и правдой и считался одним из преданнейших слуг в его свите. Все приказы шейха выполнялись им в точности, к большому удовольствию его господина. В простой палатке старого бедуина высокого гостя приняли с большими почестями. Шейх очень редко приезжал лично к своим слугам домой. С волнением ждал Беньяхи объяснения причины визита Ибн Даву.
1: «Беньяхи!»
0: Без большого вступления начал шейх.
2: «Слушаю, о мой великий господин!»
1: «Ты всегда служил мне верой

0: Дней тому назад я зашел в конюшню и залюбовался моими чистокровными арабскими скакунами. И мне пришла в голову идея. На всей земле нет больше таких красивых и сильных коней, как у меня. Но один из твоих скакунов краше и сильнее. Отдай мне его.
1: Бен-Яхи в полной растерянности смотрел в глаза своего повелителя. Все, действительно все он готов отдать ему. Ничего не жалко ему для своего любимого и благородного господина. Все свое достояние, даже жизнь он готов отдать ему. Но самое дорогое, что он имеет, своего самого красивого из благородных кровей скакуна, Бен-Яхи готов был заплакать. Это была жертва, которую даже его любимый повелитель не может потребовать от него.
2: «О, достопочтенный великодушный шейх Ибн Даву, ты знаешь, что этот арабский скакун – самое дорогое, что я имею. Но я и это повеление твое исполню. Если этот благородный конь – твое желание, то и оно будет исполнено».
1: Молча шли повелитель и его верный раб по слепящему песку. С высоты небес нестерпимо палило солнце. Шейх остановился перед входом в конюшню, а убеленный сединой бедуин с тяжелым сердцем пошел к скакуну. В лице старика читалась печаль, когда он взглянул в преданные глаза своего любимого коня. Опустив седую голову на коня, Бен-Яхи нежно погладил крепкую, излучающую силу шею своего любимца. А шейх терпеливо ждал. Он знал, насколько тяжело будет бедуину это расставание. Наконец старик вышел к своему господину. В руках он сжимал поводья. Вот показалась и голова благородного красивого скакуна. Повелитель и его верный слуга молча стояли друг против друга. Ни слова не говоря, Бен-Яхи протянул руку своему господину. На открытой ладони лежали поводья его сокровища. И это сокровище он готов был отдать Ибн Даву.
0: «Спасибо, мой верный Бен-Яхи. Я еще раз убедился в твоей верности, преданности и любви. Ты был готов отдать мне самое дорогое. Я благодарю тебя за твое послушание. Оставь своего красавца себе. У него не может быть лучшего хозяина. И в знак благодарности я пошлю тебе завтра 10 племенных жеребцов. Салам, Бен-Яхи!»
1: Ибн Даву гордо развернул своего коня и ускакал со свитой прочь.

Старый бедуин хотел что-то ответить своему шейху, поблагодарить его, но силы оставили его. Он был самым счастливым человеком. Слезы навернулись на его глаза.

0: Долго еще смотрел он вслед шейха, который со своей свитой скрылся за горизонтом. Он снова склонил свою голову на шею коня. Будучи верным и послушным, он готов был отдать своему господину все, что имел. И получил он за это назад не только свое любимое, но и приобрел еще больше.
1: Мы прослушали рассказ о жертве, которую принес человек из любви к своему господину, и награду, которую он получил за свою верность. Но Бог из любви к нам принес большую жертву, какую мы только можем себе представить, как записано в

0: и 16.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: И награда за верность Господу будет вечная жизнь вместе с Богом, без скорби и печали.
2: Сокровищ царских серебра дороже мне Христос, лишь в нем источники добра, спасение от слез. Он возлюбил греховный род любовью большой, избавил нас от всех невзгод. Спаситель дорогой, Христос, надежная скала и гавань без ветров. Пускай колеблется земля, я с ним идти готов.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию беседу Александра Каприяна.
1: Дорогие мои друзья, братья и сестры, приветствую вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Общение семейное очень приятное, это семейное, действительно, как семья, и тема, и общение само. Поэтому давайте сегодня чувствовать себя действительно, как в своей родной семье. Общение у нас будет в простоте, и не будет никакой лекции, не будет нотаций каких-то. Просто мы будем с вами общаться, рассуждать о жизни. Может быть, вы немного услышите нового, потому что сегодня все грамотные, все читают, все знают. Но знаете, главная цель сегодня, дорогие мои, не удивить вас какой-то новой информацией, а приблизить нас к реальности жизни и хотя бы то, что мы уже знаем, исполнять в нашей жизни, пользоваться этим и иметь благословение. Значит, родился я в городе Мариуполе и вырос там, и, так сказать, до самого выезда всегда там жил. Я родился в верующей семье, папа с мамой верующие, мама у меня музыкант, она всю жизнь в церкви играла на пианино для хора. С детства мне Бог дал хороший такой талант, слух хороший, и именно ритмовой слух. Я где-то с 7 лет начал играть на ударных инструментах. Вот. И так всю жизнь и проиграл в разных группах, в разных составах. Ну и по сегодняшний день приходится еще помогать, и учить студентов и самому где-то иногда постучать. Вот. Также, будучи верующим, как бы с верующей семьи мальчиком, и в советской школе, те, кто учились в советской школе, еще есть здесь некоторые, да? Помните, да? Как было трудно верующим детям, особенно ребятам, потому что надо было выживать как-то. Дразнили баптистам, да, обзывали по-всякому, учителя устраивали против нас травлю, я как сейчас помню, когда собрали школьное собрание, позвали какого-то лектора-атеиста, его там выступал против Бога, что верующие – это наши враги, Бога нет, их надо вот врагов всех уничтожать. Ну и потом в конце спрашивают: ну, детки дорогие, а может быть среди нас есть тут кто-нибудь, кто все-таки верит в Бога? Ну-ка поднимите ручку. Понимаете, да? Ситуация, когда вся школа уже настроенная, такие все в стойке уже стоят, ну вот надо поднять ручку. Я так сижу, думаю... Ну, конечно, я просто с верующей семьей, я еще не член церкви, я на то время еще не покаялся, ну, мальчик-подросточек. Ну, сижу и размышляю, ну, вот если я сейчас подниму ручку, значит, после школы мне будут больно бить, скорее всего, всей школой. Как это и делали, вы знаете, да, ребята помнят это все. Вот, но если я не подниму мою ручку сейчас, я стану предателем. Как же на меня Господь посмотрит? Что же я потом скажу Господу, что в тот момент я постыдился Его? Конечно, было страшно поднимать руку. Страшно. Я, знаете, так сначала, ну, поднимать, не поднимать. Поднимать, знаете, рука так уже, как у пенсионера. И поднял. Все, ух, смотрите на него, это враг наш. Может быть, еще кто-нибудь есть? Я знаю, что был еще один мальчик там. Тоже Саша его звали. Я так глянул, Саня там сзади сидит, а он на меня поглядывает. И смотрит, что я твердо держу руку. Смотрю, и Саша тоже раз, руку поднял, два человека. Ну и там пропаганда пошла. Конечно, этот день закончился всеобщим избиением, как я и ожидал. Вот за школой там все сделали как нужно. Домой уже еле ноги принес, весь оборванный, окровавленный, но пострадал за Господа. Ну это повторялось неоднократно. Знаете, ребята есть ребята. Как-то стыдно, как-то не хочется. Учиться, чтобы били. Но я потихонечку пошел, записался в секцию бокса, вот, и начал усиленно тренироваться. Но дети, знаете, это не то, что там злоба какая-то была, просто мужское такое достоинство. И как-то так меня это захватило, и я тренировался. Я, в общем-то, занимался 13 лет боксом. Вот, научился, конечно, много кое-чему, и в школе в скорости об этом узнали. Некоторые ребята, остальные не хотели уже тестировать меня, просто стали друзьями. Мужики знают, как работает эта система, да? Понимают только одно. Сразу друзья. Вот. Но такой школы меня Господь вел с детства. Такая у меня и музыка ударная была вся, и спорт ударный. Вот. А прошло время, я женился. Господь мне дал хорошую семью, большую семью. Вот. Принял крещение. Я покаялся в центральной церкви Мариупольской во ВСГБ, центральной церкви. А женился сестра, вот, которую взяла жена, она с отделенных. И крещение уже принимал у отделенных в Мариуполе. И там стал членом церкви. Вот, и у меня уже, в общем-то, была семья, уже двое детей было у меня. Я еще продолжал тренироваться, ездил на соревнования, вот, играл в ансамбле там. Вот. А потом, когда я покаялся, я пришел к своему тренеру, сказал: «Владимир Михайлович, вы знаете, что я меняю свой образ жизни. Я стал христианином, я покаялся, посвятил жизнь Господу, я буду служить Богу, поэтому на соревнования больше не езжу. Ансамбль мирской, где играл, тоже оставил». Вот. Ну, так, знаете, чтобы поддержать форму, я еще в зал иногда заходил, побеседовал с тренером, он у тебя очень прекрасный человек был такой, знаете, воспитатель хороший, уважал весь город. Вот. И я помню, что однажды ему подарил Евангелие, стал ему свидетельствовать. Вот, как он мне потом сказал, я, конечно, в душе посмеялся с тебя, но будучи человеком культурным, мне ничего не сказал. Вот, а так сам подумал, вот баптисты задурили голову бедному мальчику, вот он баптистом стал, знаете. Но прошло время, я так периодически, может быть, раз там пару недель в зал забегал, знаете, немножко потренироваться для себя. Зашел как-то, захожу к нему в офис, смотрю, Михайлович мой стоит на коленях. Перед ним открыто Евангелие, и там закладочка была, помните, псалом такой мы пели: «Душа, как птица, ищет хлеба, этот хлеб великий Бог», помните, да? И я ему подарил эту открыточку, вот он поставил, стоит на коленях и вслух читает эту песню. Я захожу: «Владимир Михайлович, что вы делаете?» «Я молюсь, Саша, я молюсь». Я говорю: «Да как же вы молитесь? А я не знаю, как по-другому». Вот я нашел, он понял, что это молитва написана. И вот он поставил. Вы, кстати, Дядин – это тяжеловес, боксер. Он был в свое время чемпион Советского Союза в тяжелом весе по боксу. Кулаки, как моя голова, приблизительно. Серьезно, это очень большой дядя. И вот он стоит на коленях, слезки текут вот так, и он по этой открыточке молится Богу. Вы знаете, меня это так тронуло. Я подошел, обнял его. Говорю: «Михайлович, я вас научу молиться, как правильно, вам надо покаяться сначала». Стал говорить, он: «Я хочу покаяться, ты знаешь, Саша, мне открылось». И знаете, в тот день, когда я ему свидетельствовал, я как раз читал книгу «Жизнь после жизни», «Жизнь после жизни» Муди, помните, была книжечка такая? Вот я ему рассказал это все, и вот он говорит, с этого момента началось пробуждение, интересное такое свидетельство. Он говорит, что когда я послушал тебя, подумал, ну, какие-то странные истории, а потом пришел вечером, лег отдыхать, и вот вдруг как мне заслонку кто-то открыл мозгу памяти моей. Он сам детдомовский. Вот я помню, как в детдоме мы катались на катке, я вот катился по льду вниз и падаю навзничь, и головой об лед. И вот я помню этот момент хорошо, что я свое тело со стороны увидел. Я видел, как его грузили в скорую помощь. Я слышал, как говорили врачи, что убился мальчик. Но я то, что ты рассказывал, я это вспомнил. Я подумал, что если первая часть его рассказа правда, значит и все остальное правда. С этого момента он стал человеком верующим. Прошло коротенькое время, я сокращаю историю, он также покаялся, принял крещение. На сегодняшний день является членом церкви, Портовской церкви, у брата Александра Савченко. Уже многие годы ведет молитвенную группу. Вот, и вот так служит Господу. Вот так вот Господь вел таким чудесным путем. В Америку мы выехали в 1989 году, это во время перестройки, со всей семьей. Господь дал нам 9 деток с женой, 3 сына, 6 дочечек. Мы ехали через Италию еще-то, Чехословакия, Австрия, Италия, и потом Фресно, Калифорния, там где-то года 2,5 я был, также участвовал в служении там. И потом мы переехали в Спокен созидать ту церковь. И вот все эти годы я в Спокене с первого дня практически в служении. В этом году, в октябре месяце, я праздновал 25 лет моего служения в эмиграции. Вот. Параллельно также работаю социальным работником DSHS, тоже уже 22 года. И несу служение ответственного пастора церкви «Пилигрим», который в свое время с Божьей помощью начинал с нуля, на ровном месте, с нескольких человек. Сегодня у нас 800 членов, оркестры, школы, миссии. Савина многие из вас знают, это как раз вот наше служение. То есть очень-очень много чего. Своя тоже выплачена церковь, своя библейский лагерь прекрасный. Думаю, может быть, ваши кто-то приезжали к нам, многие церкви ориентуют у нас. И вот таким вот образом мы совершаем это служение. Как я сказал, у меня своих 9 деток, 12 внучат уже. Семья растет, и также приходится мне очень много работать по семейным вопросам, как в церкви, так и среди неверующих людей. С разных церквей люди приезжают и на консультации помогать, поэтому как бы опыта работы в семейных вопросах очень много. Хотя хочу сказать заранее, что это не самая моя любимая тема для вот, ну, общении. Тебя братья меня часто приглашают, в разные места езжу. Но я всегда говорю, что это не самая моя любимая тема, но она настолько насущно необходима, что я соглашаюсь, и что могу передать доброе, я помогаю в церквах. Вот поэтому сегодня мы поделимся с вами немножко, вот не будет, как я сказал, лекции, просто простой такой семейный разговор, из которого я хотел бы, чтобы каждый взял для себя что-то конкретное, что-то, может быть, поменять в своей жизни с сегодняшнего дня. Чтобы этот день не оказался просто мы классно поели, здорово спели, посмотрели на Каприяна, ну пусть он летит домой, а теперь мы пошли спать. И все. Это неправильно. Что-то для себя сделать решение. Вот с сегодняшнего дня я что-то в моей семье поменяю и начну жить по-другому. И вы увидите результаты. Ну, а теперь мы с вами приступим немножко к теме. Я расскажу некоторые моменты, которые считаю очень важными. Они простые, фундаментальные, но очень важные. Чтобы нам хорошо запомнился сегодняшний вечер и тема, о чем мы говорим, и что нам нужно узнать, я вас всех попрошу сейчас посмотреть вот сюда. Кто знает, что это такое? Это дом. Это дом. Так вот, дорогие мои, запомните вот этот макетик перед вами, домика. Семья – это и есть дом. Наша задача как семьи в нашей жизни, пройдя жизненный путь вместе, нам нужно построить дом. Окей? Это образно, так мы говорим. Мы с вами посмотрим на составляющие части этого дома немножечко и порассуждаем с вами вместе. Ну, во-первых, простейшее, друзья. Что является основанием для создания семьи? Ради чего люди создают семью? Почему люди вступают в брак вообще? Вот причины, знаете, разные бывают. И особенно неверующие люди, там не всегда любовь. Бывает там и по выгоде какой-то, по расчетам, ну нужно там, время пришло, ну понравилось. Но я хочу сказать, дорогие мои, что одно единственное основание для того, чтобы создавать семью, это я всегда просто кричу всем молодым людям, make sure, что вы любите друг друга. Простейшая вещь. Если люди создавали свою семью и не любили друг друга, счастья не будет никогда. Пословица, которая свыкнется, слюбится, в жизни практически в современном. Уж точно не работает. И мне приходится иногда разбираться с семьями, которые прожили несколько лет и вот разводятся теперь. Спрашиваю, причина. А я его никогда и не любила. Зачем выходила замуж? А я ее тоже не любил. Зачем женился-то? Человеку жизнь перепортил. Поэтому единственное основание для брака есть семья. Библия нам указывает на несколько моментов основных, для чего вообще Бог создал семью. Ну, первое основное, помогайте мне, для чего Бог создал семью? Почему он не оставил Адама одного? Ну, зачем? Первая книга «Бытие» мы читаем вместе, с 27 стиха. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Как видите, первое назначение брака, простое и основное, которое изменять ни в коем случае нельзя – плодитесь и размножайтесь. Продление рода человеческого. Если бы не было Адама жены, то, наверное, Адам так одиночкой бы остался. Да? Но Господь посмотрел, во-первых, ему нехорошо одному, равных ему в животном мире, в природе нет. Бог ему создал помощницу и сказал, дал им задание, в частности. Вот теперь плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Но семья, в которой имеет детей, она выполняет назначение Божье. Второе назначение Божье. Для чего Бог создал еще также брак между мужчиной и женщиной? Притчи, 5 глава, 17 и по 20-21 стихи, вот эти все зачитать можно будет. Значит, смотрите. Второе назначение, что часто верующие люди пропускают. И даже из тех, которые говорят, об этом говорить вообще не нужно. Брак, вот по существу, надо вместе работать, гроши зараблять и все. Однако Бог, смотрите, для чего создал брак. Не чтобы они ссорились там и вздыхали. Написано, мы читаем книга Екклезиаст, 9 глава, 9 стих. Слушайте. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, которыми ты трудишься под солнцем». Наслаждаться женой своей. Пожалуйста, притчи, 5 глава. А ну-ка.
2: «Пусть давай. Они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно».
1: Аминь, братья. Это Слово Божье. На Слово Божие можем говорить аминь или нет? Аминь? Аминь. Мы читаем Слово Божие. Кстати, можно еще открыть Колоссянам 3.19, Константин. Там, правда, немножко так смысл, но хороший смысл. Колоссянам 3.19, можно стишок один еще прочитать.
2: Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
1: Братики, когда мы суровы со своим женам, это не любовь, это мучение. Да? А вот когда мужчины не суровые, они обычно такие, бывают романтичные. Они даже сделают в доме порядок, наведут все. Они умеют создать тоже такую романтическую обстановку, когда они не суровые, добренькие. Вот тогда приходит вот эта радость в дом, о чем мы сейчас прочитали. Просто радоваться друг другу, общение друг с другом. Есть еще одна вещь, о которой мы с вами будем рассуждать сейчас. Для чего Бог все-таки предусмотрел брак? И уже в Новом Завете мы с вами смотрим 7 глава 1 послания к Коринфянам. Она начинается интересными словами. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Второй стих. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Оказывается, Бог предусмотрел также брак, для того, чтобы избежать греха. Бог создал человека таким образом, что Он заложил в него абсолютно все необходимое. Есть необходимые инстинкты, скажем, инстинкт выживания, самый мощный. Инстинкт размножения, второй по мощности, да? Так, чтобы жизнь продолжалась. И Бог так сделал, что с определенным возрастом все это в человеке вдруг начинает работать. И заметьте, друзья мои, что эти качества у человека заложил не сатана. Это иногда мы забываем и путаем. Это заложил человека Бог. И вот я нередко встречаюсь с такой ситуацией. Подросточки, там, ну, 14-15 лет, там, ребята, девчата, начинают стесняться, так вот, смотрю, там, исповедаться идут. «Дядя Саша, мы такие грешники великие, надо исповедовать». «Ну, давай исповедуйтесь, ну, что такое?» «Вот, знаете, я почувствовал, что у меня там сестричка одна такая симпатичная, я вот думаю о ней, вот все». Я смотрю на него, ну, брат же нормальный, да? Бог его создал нормальным, здоровым человеком. Он созревает, он наконец заметил, что кроме ребят есть девочки. Он ее заметил, она красивенькая, это его привлекает. То есть просто здоровый человек начинает развиваться. И начинаешь объяснять, что тут пока ничего греховного нету. Это естественные желания, естественные мысли, естественный возраст подошел. Этим нужно немножко правильно регулировать. Поэтому и мы, дорогие мои, нашим деткам должны это немножечко объяснять. И когда подрастают дети у нас, я знаю, что в некоторых семьях вопрос, вот, скажем, сексуальных отношений умалчивается настолько табу, как в Советском Союзе. Поэтому мы не должны выглядеть глупо перед нашими детьми. Если мы их не просветим, дорогие мои, правильно, их просветят обязательно на улице, в интернете, в школе, где угодно, и научат чему угодно. Между прочим, когда родители стесняются говорить со своими детьми, считая их еще маленькими, и ждут, когда им стукнет 21, и потом мы с ними поговорим об этом, вы далеко опоздали. Вспоминается, ну, почти недактический пример, когда мама посмотрела на свою подростку, ставящую дочь, там, я не знаю, сколько, 12 лет, ну, уже, знаете, девочки, они раньше как так формируются, посмотрела и говорит мужу: «Ты знаешь, наверное, пришло время поговорить с нашей дочерью, ну, вот, о таких вопросах семейных, научить ее, ну, понимаете, да?» Вот, и она позвала: «Дочечка, ты знаешь, пришло время нам, вот, ты уже подросла, сесть с тобой поговорить, и хотели бы с тобой поговорить, да?» «Ну, да, мама, конечно, хорошо, ну, давай, ну, сели, мама, ну, о чем ты хотела?» «Ну, дочечка, ну, извини, да, ну, мы же так стесняемся, ну, я вот хотела с тобой сексе поговорить». Она: «Да, мама, я слушаю тебя, что ты хотела об этом узнать?» Звучит как анекдот, но сквозь слезы, потому что это правда. А теперь, друзья мои, давайте посмотрим вместе с вами, чтобы не попадать в такие оплошности, как же нам правильно на библейском основании строить семью нашу, построить вот этот домик. Среди нас, я знаю, немало строителей. Скажите, с чего вы начинаете строить дом? Да, плохо, если с дымаря начинаем, да? А ведь некоторые начинают с дымаря. Ой, дыму сколько, а толку никакого. Дом надо строить с фундамента, совершенно верно. Помните детская песенка? Один построил свой дом на камнях, этот дом устоял, а другой построил свой дом на песке, подули ветры, которые дуют в нашей жизни, и дожди идут, и снег валит, и этот домик при первом же испытании и снесло. Сколько таких семей я видел, дорогие мои, за 25 лет нашей эмиграции, которые начинали пышно и красиво, и много шума, и музыки, и всего, но, увы, от них не осталось давным-давно уже и следа, к сожалению. Причина основная, почему сегодня много рушится семей наших, их много разных, но я вам скажу основную, друзья. Нет в семье фундамента. Или же фундамент треснул и развалился. Итак, что является фундаментом для созидание семейного дома. Запоминайте, очень простая вещь. Фундамент для семьи является его духовное основание. Именно духовное основание. Потому что любовь вечна. Мы с вами считаем, что и знания, и пророчества закончатся, и язык, и все пройдет. Останется что, дорогие мои? Любовь. Как надолго, скажите мне? Написано, любовь никогда. Любовь никогда не перестает. Значит, она вечная, правда, да? Поэтому фундамент надо такой залить, чтобы он остался навеки. Кстати говоря, вечно. Я иногда спрашиваю молодоженов, с которыми беседую перед браком. Спрашиваю, как долго вы собираетесь любить друг друга? Вот здесь сегодня семейные. Вы можете друг другу даже этот вопрос задавать. Дорогой, как долго ты собираешься меня любить? Некоторые говорят, наверное, до старости. А в старости? Ну, в старости какая там уже любовь? Уже так терпеть надо как-то. Ну да, некоторые говорят, до смерти будем любить друг друга. Я говорю, и все? Ведь написано, любовь никогда не перестает. Братья и сестры, вы верите в то, что любовь переходит в вечность? Кто верит в это? Если вы подняли руку, вы верите в Слово Божье. Если вы сомневаетесь, почитайте еще Библию внимательнее. Любовь никогда не перестает, потому что написано, Бог есть любовь. У Бога конца нет. Бог создал царство на основании любви. Когда мы перейдем с вами в вечность, дорогие мои, любовь, которую нам дал Господь, она перейдет туда же в вечность. Только она будет там чистая, без ограничений, без наших недостатков. Вы знаете, интересно, однажды мне Господь показал сон. И в этом сне я вдруг увидел себя, свою жену, своих близких, как будто бы мы уже пришли в вечность. Закончилась земная жизнь, и мы пришли в вечность. Я думаю, это вечный сон был. В этом сне я вижу свою жену, но я посмотрел на нее, я был в восторге, и я ее увидел как ангела. Вот такая же, как она есть, только совершенно без всяких недостатков. Без никаких недостатков. Я так восхищен, Господи, так это же ангел! И знаете, что он мне говорит? А разве вы не читали, написано, там все пребывают как? Как ангелы. Просто мы там читаем дальше, что там не выходят, не знают. Но начало стиха, там пребывают как ангелы. Братья и сестры, там любовь будет наша, совершенная. Вот эта шелуха наших недостатков, там тонкости характера, нервы там наши, все эти... Оно как шелуха отлетит. Останется это чистое зернышко настоящей любви там в вечности. Поэтому любовь вечная, и мы надеемся, что мы там будем любить вечно. Итак, создать, залить духовный фундамент нашего дома, чтобы никакой ветер, никакие дожди, никакие шквалы не разрушили нашу семью. Дорогие мои, сегодня этот мир старается развалить семью. Вы знаете это. Если развалить семью, развалится церковь. Развалить семью, развалится государство. Кстати, историю вы знаете, да? Например, Римская империя и другие. Многие исчезли не потому, что кто-то мечом победил, потому что они разложились внутри себя. Как только общество теряет мораль, оно теряет себя в целом. Так вот, сегодня, когда сатана сходит в великой ярости сюда, зная, что ему немного осталось, первый удар, конечно же, по семьям, по церквам, по пресвитерам, по мужьям, по священникам. И он сегодня бьет, я вам скажу, с большим успехом. Поэтому нам нужно залить фундамент. Фундамент очень простой, дорогие мои. Посмотрите внимательно. Вот смотрите, я даже, ребята иногда не любят такие примеры. Вот у меня есть 5 пальцев на руке, да? Вот представьте, если одним пальчиком кого-то сейчас ударю. Как вы думаете, больно будет или нет? Думаю, что нет. А если я теперь все эти пальчики сложу вместе и хорошенечко в прыжке, нокаут. Да? Так вот, я хочу, чтобы вы запомнили, особенно братья, вы как священники, вам нужно залить такой фундамент, чтобы он был крепкий, вот этот кулак. И он мог победить кого угодно. 5 пунктов. Первый пункт. Духовным основанием семьи прежде всего является источник духовности Слова Божье. Другого источника нет, дорогие мои. Нет другой книги, нет другой литературы, нет никакого философа, умника или кого угодно, кто бы мог стать духовным основанием, надежным, вечным и истинным. Это всего только лишь Слово Божье. Другого основания нет. Поэтому первое основание для нашей семьи, дорогие друзья, это Слово Божье. Вы скажете, о, открыл Америку, мы это знали 50 лет тому назад. Дорогие мои, я вначале сегодня вам сказал, не моя задача сегодня ошарашить вас новостями, а моя задача сегодня вам указать на правильный путь и по нему пойти. Я знаю, что в каждом доме лежат Библии. Поднимите руку, у кого нет в доме Библии. Прекрасно. Было время, когда у нас на всю церковь была одна Библия. Сегодня в каждом доме. Но к стыду скажу, братья и сестры, во многих домах эти Библии лежат покрытые пылью. Один мудрый человек сказал, самая дорогая пыль не золотая, а пыль на обложках наших Библий, потому что цена ее будет, цена жизни, потеря спасения. Во многих домах сегодня Библии, многие, любого подними сегодня из вас, спроси, брат, как, что является духовным основанием семьи, скажите, Библия. Я вас спрошу, а как часто вы с женой ее читаете? Как глубоко вы ее изучаете? Как вы ей живете? Так как хлеб кушаете 3 раза в день? Или раз в полгода, когда-нибудь, когда кто-то заболел, мы вспомнили Библию, надо стать прочитать, там что делать, да? Так сегодня, к сожалению, в суете живут многие братья и сестры. Я это знаю. Называю себя верующими, ходим в собрания, но Библия давно перекочевала на наши полки. И если она не читается, друзья, с нее толку никакого нет. Она будет свидетельствовать против нас. Это то же самое нарезать хлеба, наложить на стол и не кушать его и умереть с голоду. Именно так выглядят сегодня многие семьи. Поэтому пункт номер 1. Простой и основной. Слово Божье. Муж и жена, которые вместе читают и изучают Слово Божье, они имеют первое успех для основания их семьи. Причем, хочу сказать, друзья мои, читать Слово Божье, я знаю, многие оправдываются тем, что читают Слово Божье, как я называю, как бабка-гадалка. Знаете, как бабки гадают? Ну, сейчас я тебе скажу правду. Глаза закрыла, а ну где открылась? Опа! Прочитала, да? Пошел Иуда и удавился. Ой, нет, Господи, что-то это не нравится мне. Ну-ка, еще откровение. Иди, поступай так же. Ой, Господи, что-то сегодня открылось, а мне не то, да? Это не чтение, это гадание, знаете? Читать Слово Божие надо брать закладочку. Начали вот с женой, мы, допустим, книгу «Бытие», и пошли. Вложим закладочку. Каждый день 10, 20, 30 глав, кто больше. Соревнования сделали и читаем подряд. Хорошо, если мы прочитаем всю книгу, а потом начинаем вместе изучать. Кто в семьях изучает Слово Божье? Сегодня интересующихся людей изучением Священным Писанием немного. Сегодня люди в основном сидят и изучают, где дешевле купить машину, где дешевле достать запчасти, где можно по дешевке что-то купить, а где выгоднее продать. Выкликаем там и Craigslist, и все проверим. На это уходят десятки часов, у кого-то сотни тысяч. А если еще игру открыли хорошую, то там вообще можно запотонуть. До Слова Божьего не остается времени. Поэтому сегодня примите как от Господа, друзья, напоминание и всего-навсего. Первое условие для семьи – совместное чтение, изучение Слова Божьего. Аминь. С сегодняшнего дня мы это делаем. Если вы начнете, друзья, делать, кто забыл это все, вы увидите разницу. Я вам просто гарантирую. Начните это делать, вы увидите разницу. Второе. Когда почитали Слово Божье, вот, знаете, духовно так вот, вместе, с радостью, что хочется нам обычно после этого сделать? Что вам хочется после чтения? Конечно же, молиться. Кто-то вот спать, да? Нет. Молиться хочется после Слова Божьего. Теперь заметьте, друзья, часто спрашиваю, когда вот проблема в семье, спрашиваю, как ваша молитвенная жизнь? Да какая там молитвенная жизнь? О чем вы, дядя Саша, какой молитве вы говорите? Мы просмотрели 3 боевика подряд, и уже под 4-й начали засыпать. Если вы посмотрели «Рэмбо», дух молитвы не пройдет. И некоторые жалуются. Я не знаю, наверное, мы Господу не нужны. Вот не посещает он нас духом молитвы что-то. Я спрашиваю, а каким образом вы возжигаете дух молитвы вашей семьи? Ведь молитва – это прямое общение с Богом. Это разговор с Богом. А если вы с ним не разговариваете? Попробуйте со своей женой не разговаривать 3 месяца. А с Богом мы себе можем позволить это. Я бываю в семьях, побывал в этой семье, там они уже друг с другом давно не разговаривают. Спрашиваю, братик, а когда последний раз вы вместе молились? Ой, Сань, даже не спрашиваю, не помню. Ну хорошо, а ты вот лично, когда молился последний раз? Ну, 6 месяцев тому назад. И ты удивляешься после этого, что вы с женой теперь не разговариваете. А о чем вам разговаривать? Если тебе с Богом поговорить не о чем и некогда. Какая там жена, какой там муж? Поэтому, дорогие мои, молитва. Во-первых, как для семьи, совместная молитва. На коленях вместе. Молитва перед Господом. Хорошо, если мы практикуем также на коленях молитвенное пение гимнов. Кто это практикует в своих семьях? Попробуйте. Встали на коленочки. «Услышь мольбу и стог души моей, хочу тебя, мой Бог, любить сильнее». К примеру, вместе пропойте хотя бы несколько куплетов. Вы увидите, друзья, дух молитвы наполнит ваши сердца. Вы будете молиться, вы не сможете остановиться молиться. Мне известны, помню, эти моменты переживания, когда встал на колени молиться и думаешь, ну, наверное, минут 20 молился, поднимаюсь, смотрю, 3 часа прошло. Это молитва, это дух молитвы. А не то, когда человек стоит, уже не знает, ну о чем бы еще помолиться, чтобы отчитаться пресвитеру, что аж полчаса молился. Уже и родственников вспомнил, там соседей, ну уже не знает, что головой уже по кругу мелют. Это не молитва, друзья мои. Также не является молитва, когда муж с женой, чтобы оставить галочку, все-таки молятся там перед сном, но молятся по отдельности. Потому что они, видите ли, огорчили друг друга, а теперь, чтобы не продолжать действовать на нервы, ну ты, дорогая, иди в спальне молись, а я на кухне помолюсь. Да? И вот молится, он стоит на кухне, Господи, дай мне это, дай мне то, а та же со спальни подслушивает. Господи, не вздумай ему давать ни того, ни другого, и чтоб ему... Я, друзья, мог бы фамилии даже назвать, но не стану это делать. То есть я не выдумываю эти истории. Я слушаю, думаю, Господи, как же тебе слушать такие мольбы? Какая радость от общения, когда муж с женой друг против друга, как вот он на футбольном поле соревнуется, кто ж кого. Дорогие мои, это не молитвенная жизнь семьи. Молитва настоящая объединяет мужа и жену в одно целое, когда вы стали на коленочки, у вас там какие-то переживания, там на работе или где-то, или со здоровьем. Представьте себе, вы стали, и рядом стоит дорогой вам человек, который в молитве произносит ваше личное имя. И говорит, Господи, благослови моего мужа, дай ему сил, дай ему здоровечко, помоги ему. И вы стоите, слышите, как ваша жена о вас молится. Точно так жена. Она чувствует поддержку, когда муж стоит рядышком, и ее поддерживает, называя ее имя в молитве и молится. Вместе молятся о детках своих, молятся о своих нуждах. Это объединяет и заливает крепкий фундамент семьи, друзья. Ничто так не зальет этот фундамент, как вот это духовное единение вместе с Господом. К сожалению, опять-таки, я знаю, что я вам ничего нового сейчас не сказал, но говорю вам, дорогие мои, именно на этом основании лопнули многие фундаменты наших христиан, семей закончили в судах, жены посадили в тюрьмы своих мужей, разводы, драки, несчастные дети со слезами. Именно вот по этой причине. Чтение Слова Божьего, изучение, молитва, пост. Дорогие мои, как часто мы постимся в Америке? Кто захватил то время, когда в Союзе живем и каждую пятницу постились? Кто помнит это время? Когда в церквах молились каждую пятницу. Помните, да? Как часто мы молимся с постом сегодня в Америке? Многие даже не знают, что это такое. Вот старшие еще, да, в нашем возрасте, начинаешь говорить, они, да, помним, да, было когда-то, когда трудно было молиться. Более молодых, такие лет по 30, там вот наши дети уже, да, спрашивают, как часто вы с постом, они, а что это такое с постом? А что это такое пост? Они даже не знают. А если слышали слово, то мы, честно, даже не понимаем, что оно обозначает, это слово «пост». Так вот, дорогие мои, пост – это усиленная молитва. Она усиливается, написано, когда двое или трое из вас согласятся молиться о чем-либо, будет вам, да? Также пост усиливается, когда мы плоть свою ограничиваем и даем духу простор. Например, Господь, говоря об одержимых людях, Он говорит, «Сей род изгоняется только чем? Молитвою и постом». Так вот, нужно проводить время в посте и молитве для того, чтобы нам иметь освобождение от этих искушений. Когда дьявол одерживает победу над людьми, над верующими в семьях, нужен пост и молитва. Сегодня я не буду отвлекать время именно о посте проповедовать. Я думаю, что вы можете в церкви с пасторами вашими поговорить, возобновить эту тему. Но скажу вам, дорогие мои, если вы перестали поститься, это не к добру. Если семья перестала поститься и молиться, это не к добру. Окей? Дальше идем. Церковь. Церковь. Сегодня у нас у всех машины есть, правда? Хорошие машины есть даже. Есть даже в семье, у каждого члена семьи, каждого своя машина индивидуальная, правда, да? Почти у всех сегодня так. Я вспоминаю время, когда у нас не было ни машин, трамваи плохо ходили. А еще милиция не давала собираться. Для того, чтобы прийти в собрание, надо было в 5 часов утра, например, в собрание, когда еще трамваи не ходят. Это значит пешком. Вот кучу детей, у меня, например, было 6 деток маленьких в это время, коляску, кучу детей, кошелки, грязь, снег, слякоть. Прешь одного на руках, одного на шею, одного сюда, ногой коляску, да? И пошел без устали и без опозданий, братья и сестры. Кто помнит эти времена, когда наши собрания были полностью битком забиты? В четверг, помню, приходим на разбор, сесть негде, битком, с детьми, без транспорта, со всего города. Кто помнит эти времена, друзья? Что с нами случилось сегодня? Посмотрите, какое отношение к церкви во многих семьях. Утро. вставать, собрать. Ой, что уже воскресенье. Да только вчера вроде воскресенье, а опять в церковь идти. Ой, слушай, может, ты сама сходишь, а? Ой, сегодня у меня голова болит. Дорогой, ты сходи, потом расскажешь мне, что там было. Нет, сегодня не пойдет. Да нет, а папа с мамой что скажут? Надо зайти хоть пробежаться по коридору, чтобы увидели, что мы были, да? И вот такое подобное отношение. Или еще хуже, а зачем то вообще ходить? В церковь? Да там одни лицемеры. Надо у пресвитера только посмотреть, да? Он говорит одно, делает другое. Зачем нам ходить туда? И найдется тысяча всяких причин, чтобы только не идти в Дом Божий, братья и сестры. Сегодня многие молодые семьи, и не только молодые, даже замечаю люди, которые всю жизнь были ревностными, смотришь, променятся, спрашивают, братик или сестра, где вы делись? Ну, утром еще придут, вечером уже все изнемогшие лежат под телевизорами, пластом мертвые, умирают. Братья и сестры, ну это неправильно. Так не было раньше. Было так, что за посещение собраний убивали. На сегодняшний день это есть во многих странах. Я завтра в церкви, если вот проповедовать, немножко расскажу вам, что происходит сегодня в многих странах, там, где только за то, что ты скажешь, что ты христианин, тебе отрежут голову живьем. И люди идут на общение. Я когда об этом думаю, у меня просто до слез, братья и сестры, что сегодня делается с нашими семьями. Потому что церковь остается в пренебрежении. Хуже того, замечаю, есть такая мода. Муж ходит в одну церковь, а жена ходит в другую церковь, а дети ходят в третью или чаще всего, совершенно верно, ни в какую. Потому что папа ходит там, где очень духовные, а мама ходит и еще более духовных нашла. И еще друг друга дома обсуждают, что у вас пресвитер плохой, а этот вообще отступник, а тот вообще... И дети-то все наслушавшиеся в собрании, идти уже никуда не хотят. Братья и сестры, это треснутый фундамент. Подуют ветры, придет беда в дом, эта семья разрушится. Итак, совместное посещение церкви. Желательно быть членами церкви в одной церкви. Даже если вдруг у вас какое-то немножечко в чем-то несогласие, все-таки ради своей семьи найдите момент соприкосновения, и вы должны быть всегда в одной церкви. Итак, чтение и изучение Слова Божьего, пост и молитва, церковь, духовный труд. Духовный труд, братья и сестры. Сегодня вы знаете, сколько бесплодных смоковниц появилось? Сколько семей, которые ограничивают свое служение Господу только тем, что они раз в неделю приходят в собрание. Может быть, это кого-то касается сидящих здесь, может быть, вы кого-то знаете, ваших родственников, друзей, но хочу вам сказать, дорогие, простую вещь. Спрашиваю, я часто в беседе, когда встречаюсь с людьми, спрашиваю, как вы, чем вы служите Господу? И вот нередко можно услышать, я хожу в собрание, окей. Прекрасно. Спрашиваю конкретно, вот, а как вы именно служите Господу, когда вы проходите в собрание? Вот я прихожу на лавку, так сажусь, нога за ногу, обнял жену, и вот сижу и служу Господу. Каким образом? Ну, я слушаю проповеди, я слушаю пение, я слушаю музыку, и потом иду домой. Я вас спрашиваю, так ты служил или тебе служили? Я так и не понял, кто кому служил? По-моему, там тебе все служили, и Господь тебе служил, и братья и сестры служили, а я ни в чем. Буквально вчера с одной молодой семьей разговариваю, пришли ко мне домой, спрашиваю, ну, а ваше служение какое там в церкви новое пошли? Ну, мы ходим в собрание, ну, молодцы, что вы ходите, да, все ходят, ну, а служение какое? Ну, просто ходим, ходим, уже надоело ходить. Братья и сестры, это не служение Богу. Это не служение Богу. Господь от нас желает плод какой-то, конкретно в чем именно мы служим. Сегодня есть такая категория людей, которые являются членами Вселенской Церкви. У вас есть в Портленде такие? Вот когда спросят, где вы член церкви, я вам скажу, я во Вселенской. И очень довольные при этом. Но знаете, эта улыбка скоро сойдет с лица, потому что это неправильное членство. Okay? Вселенская церковь, несомненно, существует, ее определяет Господь. Но вопрос первый, который я задаю этим членам Вселенской церкви, я спрашиваю, а какое служение вы совершаете в этой Вселенской церкви? Вы диакон, вы проповедник, вы пастор, вы руководитель молодежи, вы миссионер. Кто вы в этой Вселенской церкви? Ответить на этот вопрос невозможно, потому что ответа не существует. Поэтому, дорогие мои, служение Господу. Многие говорят, я вот отходил уже 20 лет в церковь, я не знаю своего дара духовного. Если среди нас есть люди, которые не знают до сих пор своего духовного дара, я вам скажу, что своего дара не знают только лентяи. Потому что духовный дар свой познается весьма просто. Не надо заканчивать университет, чтобы узнать свой духовный дар. Он познается в работе. Другого пути нет. Если среди нас есть брат или сестра, который не один год член церкви, и посещаете церковь, и все ходите, но вы не знаете своего дара, вы не служите Господу, я вам дам один простой совет. Начинайте работать. Все, что только предложат вам, какая только будет возможность, в работе вы увидите свое призвание, свою способность, и что у вас получается, и Господь вас поведет. Но всякую ветвь, приносящую плод у меня, я очищаю, чтобы она больше принесла плода. А если ветка не приносит 10 и 20 лет никакого плода, что с ней делают, дорогие мои? Отрезают и бросают ее вон, она сама засохнет в конце концов. Поэтому имейте в виду это, дорогие мои, что только лентяи не знают, что им делать. В работе узнайте свой дар. Служение Господу, труд во имя Господне. Между прочим, в семье, когда мы вот в семью сходимся, муж и жена, одно из наших основных призваний – это помочь друг другу развить свой дар. И наоборот, если мы затаптываем друг друга, то это несчастный брак. Вот я смотрю, допустим, поженились молодые, были активные, там, допустим, он певец был или музыкант, прошло время – нету, исчез. Спрашиваю, где? Да женился. Я все равно, бедненький, как неудачно женился. То бы он получил бы награду на небесах, получил бы вечности, но жена обокрала его, она его не пускает никуда, она ему не дает возможности, или он ей. Я мог вам привести много примеров просто до смешного, как у нас иногда друг другу не дают служить. Дорогие мои, между тем я скажу вам, что семья получать будет награду вечности пополам. Как-то на празднике с народом некоторые друзья мои, там бизнесмены, своим женам подарили богатые подарки. Ну, моя жена меня никогда не упрекала там в богатстве или в чем-то там. Ну, так смотрю, она так посмотрела. Вот везет девчатам, ну так вот мужья. Я понял ее, она мне ничего не сказала. Я говорю, знаешь, Верочка, вот я не хожу по шабашкам, я не езжу там по всем штатам, не продаю ничего. Я занимаюсь служением, я хожу по семьям. Но я знаю, что когда мы придем в вечность, Господь мне даст какой-то венец, какую-то награду за это. Так вот, говорю, ну как минимум половина этого венца твои. Я обязательно сниму и отдам тебе. Мы пополам с тобой поделим. Кто-то придет туда, там нечего пожинать будет. А то, что я заработал, я отдам тебе. Дорогие мои, то, что вы будете нести служение, муж трудится, жена должна поддерживать, особенно служителей, ваша награда делится пополам. Ну и последнее, мизинчик маленький, но вот сегодня только утром перечитывал место. Он говорит, и что делаете, делайте от души, как для Господа. То есть всякое дело может быть духовным. Вы знаете, христианам обычно доверяют, потому что они работают честно, да, не воруют, план выполняют, все делают. Их не хотят как бы увольнять и принимают, все, стараются держать этих людей, потому что они работают как для Господа. Так вот хочу сказать, мои дорогие, трудитесь вместе, мужья и жены, делайте всякую работу вместе. Никогда не делите между собой труд на женский и мужской. Потому что, когда мы начинаем делить, всегда получается у нас дележка неправильная. Да? Как правило, это делится так. У мужа работа – лежать на диване и колодочкой переключать каналы. Да? У жены работа – стирать, убирать, ходить по магазинам и так далее, и так далее. Весь список знаете. Да? И вот мы поделили, это женский труд, занимайся. Дорогие мои, это разъединяет. Разъединяет семью. Я и знал семьи, которые развелись только поэтому. Муж ничего в доме делать не хочет, я гроши зарабатываю, и на этом все. А ты там все. А вы можем вместе. Потому что, смотрите, Господь так сделал, Он уравнял мужчину и женщину настолько, что сегодня женщины наравне с мужчинами являются членами церкви, участвуют в служении, участвуют в общественной жизни, могут занимать какие-то должностные, даже политические посты. Они также участвуют в жизни. Поэтому не делите труд на мужской и на женский. Вы можете делать все вместе. Например, конечно же, машину отремонтирует лучше мужчина, правда? Муж, но ее можно отремонтировать вдвоем, да? Муж лежит под машиной, кричит, ключ на 17! Раз жена ему ключ, закрутил. Ключ на 22! Затянул. Вылезли, о, собрали, да, машина. Дочь 71-го года. Ну, давай, проедемся с тобой. Теперь сели, и вот они с ветерком едут вдвоем. Это самая лучшая машина для них будет. Они ее вместе сделали. Она так хорошо идет. Борщ, конечно же, жена борщ лучше сварит, да? Но его можно сварить вместе. Ну-ка, дорогой, почисть картошечку мне. Ну-ка, лучок нарежь. Ну-ка, сделай. Все это сыпали, сварили. А, какой вкусный борщ! Мы его сварили. И даже если они оба его посолили, они его будут кушать с удовольствием, потому что они его сварили вместе. Разве не так, дорогие мои? Попробуйте с завтрашнего дня это сделать, вы увидите, как у вас это получится. Итак, заливаем духовное основание семьи. Вместе. Чтение, изучение Слова Божьего, пост и молитва, церковь, духовное служение и всякий труд во имя Господа вместе. Что у меня получилось? Кто хочет попробовать? Вот это крепкое основание, дорогие. Я немножко шучу, чтобы вы не заснули. Я так знаю, вижу, что еда хорошая была. Окей? Залили фундамент. На фундамент нужно поставить стены теперь. Вы знаете, я видел, там возле нас есть одни строители, начали строить большой-большой дом. Залили огромный фундамент. И на этом деньги закончились. И вот теперь этот фундамент стоит уже много лет, порос бурьянами. Я каждый раз проезжаю и думаю, хорошая была задумка. И фундамент залили, и деньги вложили. Но так там кроме собак никто не живет. Потому что нет ни стен, ни крыши. Невозможно в таком доме жить. Дорогие мои, так иногда бывает в семьях. Вроде там что-то состряпали вместе, а не клеится жизнь. Есть люди в собрания даже ходят вместе, но жизни нету.

понял, что пора бежать под кровать и прятаться. Да? Он ни слова и не сказал, он только глянул. Знаете, как вот у быка бывают такие красные глаза, гневные, такой, ух, на нее, на стол, все, в доме тишина, дети по комнатам, мать уже трусится, батя прошел с работы, все, прячься. Знакомая история для кого-то, правда? Ну, где-то видели у соседей, ладно. Окей, да. Взглядом убил, убил. Я помню одного человека, он сейчас, правда, в тюрьме уже сидит. И вот он... Так вот, слушайте, как его история развивалась. Приходит ко мне с жалобой. Ну, он такой якобы верующий человек. Приходит ко мне с жалобой. Брат Александр, больше не могу. Я говорю, что такое? Жена. Просто, ой, какая у меня жена злая такая, баба, не могу. Ну, что такое? Ну, расскажи. Вот представляешь, вот я с работы иду, и так голодный, расстроенный, все, прохожу домой, дверь открываю, дом, а она шипит на меня. Знаете, кто шипит обычно? Вот. Ну, он сравнивает. Сравнение удачное сделает, она прям шипит на меня. Я его выслушал, посмотрел на него, говорю, знаешь, дорогой, я тебе не верю. Как это? Мне не веришь? Да ты что? Да? Ну, не верю я тебе. Да я тебе точно говорю. Но, ну, не верю, что ты пришел домой с букетом цветов, с коробкой конфет, с добродушной улыбкой, открыл дверь, а жена шипит. Вот не верю, все. Он такой, стыдно стало. Саша, я понял, да, я все понял, поменяю. Понимаете, да? Простая ситуация, просто взгляд. Просто слова, которыми мы называем друг друга. Вот мне интересно наблюдать за мужьями и женами, как они называют друг друга. Это очень важный момент, между прочим, да? Вы помните... Там, где мы читаем, кто нашел добродетельную жену, последняя глава, там, жена и выше жемчуга. И вот там вот описывается, в конце-то написано так, что и муж ее известен у ворот. Помните, да? Вы знаете, чем муж ее известен у ворот? Не тем, что он там сидит с протянутой рукой, мелочь стрибает. Нет. Ее муж известен у ворот, он знатный человек. В то время у ворот садили самых старейшин, знатных. И вот когда приходили какие-то гости или важные люди, они встречали, смотрели, кого там провести, какие-то дела рассуждали, судили даже. Это все делалось там у ворот, знать собиралось. Знаете, может быть, на самом деле этот муж его такой. Встречали таких людей, да? Бесполезно. Но она о нем такого мнения была, и она это мнение насадила в обществе. Мой муж, да вы знаете, какой он мудрый человек, какой он умный, какой он образованный, он знает все, к нему со всеми вопросами. И может быть на самом деле он, я не знаю, как это в 12 стульев, понимаешь, ты главное молчи, делай умный вид. И может быть он делал такой вид, но он стал известным человеком, да, его посадили в ворот, благодаря кому, дорогие мои? Муж ее, кого ее? Да мудрой той жены, муж ее известен у ворот. Поэтому сегодня у нас много известных братьев в церкви, знаменитых, таких хороших. И по этой причине, вы знаете, есть также и наоборот, хорошие братья, но очень неизвестные. Я помню этот печальный пример, я знаю одного пожилого братика, очень хороший служитель был, но у него жена была как раз не очень мудрая. Везде, где был неудобный случай, она о нем говорила только отрицательное. Называл его глупым человеком и прочее, хотя я знал, это был прекрасный, добрый человек, хороший служитель. Но жена о нем всегда говорила очень плохо. Дорогие мои, какими словами мы называем друг друга? Вот я заметил, молодые, когда только поженятся, они называют такими уменьшительными словами, ласкательными. Там, котичек мой, там, да, рыбочка, ласточка, ну, дайте, хани, там, вот такие слова хорошие. Потом проходят годы. Да? Животные подрастают. Смотришь уже зайчика, козел, свинья, корова появилась в доме, да? И прочие, прочие крупные рогатые скоты. Я это слышал. Я причем знал одну семью, скажем, которая в молодости, я помню, как они называют, то прихожу, слышу уже крупный рогатый скот. Я спросил, а куда делись зайчики и кролики ваши? А? Дорогие мои, так вот я прошу вас, вот с этих маленьких животных не переходите никогда на крупные. Потому что то, что мы сказали иногда в шутку, оно со временем переходит в привычку. Потом это сказали при людях. И если мы унизили друг друга при людях, это не забывается никогда. Окей? Дальше, наши взаимоотношения, дорогие мои. Это все, включая наши интимные отношения, как между мужем и женой, ведь не секрет, мы с вами вначале прочитали, что Бог создал и мужчину, и женщину, и соединил их вместе, для того, чтобы они радовались общению друг с другом, наслаждались друг другом и при этом размножались. Да? Как ни странно, друзья мои, эта тема
интимных отношений сегодня переживать, я бы сказал, такой переломный момент. Как я сказал, было в

Время, когда и в нашем советском обществе, и уж тем более в церквах наших, она была просто наложена табу на нее. Об этом никогда не разговаривали, не было никаких бесед, никакого образования, абсолютно ничего. И поэтому, если брать более старшее поколение, я просто знаю, о чем я говорю, многие из них, к сожалению, прожили не очень счастливо. Но прожили вместе, не разводились. Это, кстати, феномен для меня. Многие пожилые люди, многих вещей, которые знает молодежь, не знали, не научены были. Не всегда у них счастливо слаживались их интимные отношения. Но, однако, разводов практически не было. Знали друг друга, вот, и ценили друг друга, не спешили разводиться. Я вспоминаю, у нас на улице жила одна пара алкашей. Да? И вот он каждый день напивался. Напивался так, что до дома несколько блоков не доходил, падал в канаву и там валялся. И ей бежали, Маня, там твой валяется. Она брала тачечку, приезжала, затаскивала на тачечку и везет домой его. Раздевает, улаживает там его, все. Муж. Ее спрашивает, как ты терпишь? Да уже выгнала. Так это же мой муж. Как же разводиться? Дорогие мои, вот этот образец для меня, знаете, является таким трогательным старого вот этого поколения нашего. Но, как я сказал, во-первых, была советская действительность, нашим пресвитерам образования не давали, возможности даже работать пастором, не было такой профессии в Союзе, поэтому все работали на производстве и в свободное время собирались для молитвы. Какого-то образования, вот таких семинаров не было просто. На сегодняшний день Господь дает нам возможность немножечко узнавать больше, узнавать из христианских путей, учиться и научать молодые семьи. У нас есть перед нами глава в Библии, и вообще я нашел, что в Библии на эту тему сказано очень много, на удивление мое. Когда я начал изучать, то я понял, что тема эта весьма важная и нужная. И Слово Божье о взаимоотношениях мужчины и женщины говорит очень много. У нас перед вами с вами есть глава, которую хотел бы, чтобы вы все запомнили. Я когда читал высказывание одного знаменитейшего в мире сексопатолога, доктора, который всю жизнь занимается этими проблемами, изучает. И вот он, когда он прочитал эту главу, он знаете, что сказал? Говорит, мы написали множество такенных томов по этим проблемам. А в Библии божественная мудрость вместила их в несколько стишков. Все сжало и там вложено. Это первое послание к Коринфянам. 7 глава. Давайте запомним. Легко запомнить. 7 глава, 1 Коринфянам. Знаете, как-то покаялся у нас один брат из зэков, всю жизнь в тюрьме посидел. Он, знаете, язык у него ломается, трудно говорить. И вот уже назначили его проповедовать, он никак не мог выговорить слово Коринфянам. И он говорит, будем читать первое послание Коринфянам. Вот так он запомнил всего это слово. И вот он так называл Коринфянам. Это вам, может, легко будет запомнить, да, такое послание. 1 Коринфянам, 7 глава. И мы с вами вместе пройдем по 7 главе, там более уже конкретные некоторые вопросы, касающиеся наших с вами отношений.

Я словно вижу древний город тот, и ту стену, и свод ворот овечьих, и множество больных у тех ворот, слепых, хромых, иссохших и увечных. Везли, несли, кто сам не мог идти, сюда из близких мест и самых дальних. Лишь одно желали все найти — здоровье в исцеляющей купальне. Вифездою звалась купальня та, в ней временами ангел Божий воду вдруг волновал и мог больной тогда от всех болезней получить свободу. Лишь нужно было не упустить тот миг, когда вода в купальне оживала. Какой же был тогда там шум и крик, какая суматоха там стояла. Пожалуй, никогда там и никто не произнес сочувствия другому. «Пройди, тебе трудней, а я потом». Не до слепого было там хромому. Пожалуй, никогда там и никто не предлагал стать в очередь или составить список. Там каждый каждого теснил, толкал, коль видел чудо, вот оно, так близко. Один там расстояние измерял своею силою и не иначе. Другой помощнику лишь доверял, а третий случаю или удачи. У той купальни 38 лет лежал больной почти что без движения. За это время понял он, что нет у него шансов вовсе на спасение. Он тихо и беспомощно стонал. Он видел то, что все его забыли. Он чем-то ветку ту напоминал, засохшую, которую срубили, отбросили, чтоб не могла мешать. А может, все совсем иначе было, так или нет, он продолжал лежать. От мук душевных сердце его ныло. И вот однажды в это место слез, где ждали все посланца с неба, пришел Спаситель Иисус Христос. Но узнан там никем и встречен не был. Он сам увидел бедного того, что помощи не ждал уж ниоткуда, не полагался уж ни на кого. И вот подарок, исцеление чудо. Иисус его в купальню не вносил. В тот час спокойны были воды эти. «Ты хочешь ли здоровым быть?» — спросил. «О да, Господь!» — больной ему ответил. «Тогда вставай, бери постель, иди!» — сказал ему Христос. Какое счастье! Он опять ходил. Да нет, на крыльях словно бы летел он. Лишь он один, средьбы толпы большой, давно отверженный, людьми калека, своим сердцем и душой увидел Бога, а не человека. «Вот ты здоров, смотри же, не греши!» — сказал ему Христос при новой встрече, «чтоб еще хуже для своей души ты места не избрал уже навечно». Лишь кажется, что меры такой нет, чтоб взвесить все увиденное горе. Несчастным тем за 38 лет на самом деле это капля в море. Ведь и со всей земли, собрав беду, все, чем весь мир болеет и страдает, их никак не сравнить с тем, что в аду всех непокорных скоро ожидает. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Гоби. Это название очаровывало Милдред Кейбл в течение многих лет. И теперь, когда она с подругами была на пороге огромной открытой каменистой пустыни, простирающейся на тысячи миль по Центральной Азии, им всем еще больше захотелось познакомиться с людьми, которые пересекали ее. Прямо за воротами Цзюцюаня Милдред взобралась на высокую каменистую насыпь, воздвигнутую охранниками, для того, чтобы злые духи Гоби не могли войти в город. «В Гоби есть демоны, леди», — предупреждали охранники. «Их здесь множество». «Много людей заблудилось в пустыне?» — спросила Милдред. «Да, очень много. Одни сбились с пути и умерли от жажды. Другие до смерти замерзли во время зимних буранов. «Вам нужно идти в Гоби, леди?» «Я должна идти», — сказала Милдред, «потому что я ищу заблудших». По глазам солдата можно было заметить, что он догадался, какая цель у этих трех странных женщин, которые приехали к воротам демонов в своей повозке и совершенно одни отправлялись в пустыню. Они искали какого-то заблудшего. Он часто слышал о родителях, которые посылали сына найти другого, который заблудился. Возможно, такая история была и с этими путешественницами. «Я знаю, что найду их», — размышляла Милдред, «потому что Бог, который является их Богом и моим, приведет меня к ним». Солдат слушал в молчании. «Эти святые женщины», — думал он, «наверняка благополучно пройдут через все эти опасности Гоби». Он еще более уверился в этом в тот день, когда повозка загрохотала по проходу, отправляясь в свою длинную путь-дорогу. А подруги бросали камешки в стены Цзюцюаня. Все путешественники делали так. «Если камни отскакивали, значит, все будет хорошо». Все три бросили камешки. Они отскочили от стены, издавая слабый отзвук. «Стены ответили вам», — усмехнулись солдаты. «Вам повезло, что вы слышите этот звук. Все будет хорошо». Маленькую повозку, груженную коробками с книгами, библиями и брошюрами, лошади пришлось силой тянуть вверх по дороге. Поэтому Милдред шла в своих китайских матерчатых туфлях по каменистой тропе, для того, чтобы почувствовать Гоби. Около 5 часов пополудни она оглянулась на башни Цзюцюаня в тускнеющем свете наступающего захода солнца. Дорога вскоре стала пролегать через тень. Милдред задрожала от холодного дыхания наступающей ночи. Она завернулась в толстое ватное китайское пальто и протиснулась в повозку, где уже все подготовили для того, чтобы ночью сохранить тепло. Чтобы облегчить начало пути для лошади, себя и возчика, они решили путешествовать ночью, когда воздух был прохладным, и они не испытывали бы такой сильной жажды. А ведь на протяжении многих миль не было воды. Всю ночь скрипела повозка, и в глубокой тишине они слышали непрерывные шаги лошади и возчика, так как он шел рядом с ней. Милдред сидела и с благоговением смотрела на огромное звездное пространство неба Гоби, которое раскинулось, как необъятный бархатный балдахин с золотыми огнями. Около полуночи взошла луна, и ее мягкий свет, казалось, сделал тишину еще глубже. В пустыне нечему было пошелохнуться. Ни травинки, ни листочка, ни насекомого или птицы. С каждой стороны каменистой дороги простирался волнистый темный пейзаж Гоби. Маленькая повозка и ее путешественники казались такими одинокими и забытыми. Вдруг
Из ночи вырвался звон колокольчиков. Это был почтальон, который доставлял почту во все уголки Гоби. Он так же, как и они, ехал ночью, пришпоривал лошадь в безлюдных местах время от времени. На каждой остановке менял коня. Когда позже Милдред встретила его в деревне, он стал шутить над тем, что ему пришлось развозить на лошади уж очень тяжелую почту, так как христиане посылали туда и сюда много писем и книг. На рассвете они, наконец, приехали в нужную им деревню. И измученные, бросив свои одеяла на грязные кровати в трактире, вскоре крепко уснули. После нескольких часов глубокого сна Милдред всегда чувствовала себя бодрой, и вскоре она уже ходила по улицам деревни, разговаривая с лавочниками. В одном маленьком магазинчике она заметила вазу с грубым серым песком. «Зачем вы держите песок?» – спросила она. «Разве недостаточно его вокруг?» «Это особый песок, леди», — сказал хозяин магазина. «Он такой тяжелый, что не сдувается. Это тот песок, который используется для полирования нефрита. Он тяжелый, но никогда не царапает поверхность камня». 4 дня спустя повозка проезжала мимо легкой элегантной башни нефритовых ворот. Второе название города – Йомена, где они остановились на несколько дней. Еще за 100 лет до Рождества Христова нефритовые ворота были одним из мест, через которое проезжали все путешествующие по пустыне Гоби. Визит светлолицых женщин привлек к себе внимание массы людей, которые пришли в трактир заглянуть на них. Одна из пожилых женщин верила, что они знают секреты всех происшествий и смогут сказать ей, какие вещи потерялись и кто их украл. Она шепнула Милдред Кейбл: «Пожалуйста, назови мне имя вора, который украл мою корову». Путешественники не торопились во время езды в трясущейся повозке по ночам. Останавливались для отдыха в деревенских трактирах, затем проходя пешком через маленькие городишки, чтобы самим посмотреть и чтобы их тоже увидели. Им пришлось прожить в Китае достаточно долго для того, чтобы понять, что в маленьких городах, граничащих с Гоби, они могли свидетельствовать о Христе, только если у них было много времени и достаточно терпения. В каждом городе были свои особые легенды и демоны. В Пулунхке, находящимся выше нефритовых ворот, люди считали, что их город был настоящим Едемским садом, откуда берет свое начало род человеческий. Под каменистой почвой были пещеры, заполненные сокровищами, а любое отверстие в земле могло бы оказаться входом в логовище разбойника или чудесным гратом, доверху наполненным драгоценными камнями. Многие пытались докопаться до сокровищ, и когда тайник был уже почти раскрыт, порыв холодного ветра и взмахи крыльев птиц пугали их и отгоняли. Страх и ужас управляли жизнью людей, и, наблюдая за бесконечными милями, медленно проходящими мимо, Милдред Кейбл уже не удивлялась, что люди, живущие в Гоби, очень боялись мира, в котором они жили. В одной из гостиниц по прибытии их ожидал сюрприз. В Гоби новости передавались непостижимо быстро. Подарок был от старой женщины, которая услышала, что приезжают 3 проповедницы праведности, и она пожелала проявить к ним свою доброту. Ее подарком были 2 маленькие головки капусты, 3 репы и немного уксуса. Милдред пошла навестить старушку в ее убогой лачуге. Она жила одиноко, пытаясь поступать правильно и своими добрыми делами угодить богам. Ей хотелось узнать от миссионерок о пути жизни. Она так страстно желала узнать это, что позвала молодого человека, чтобы тот помог ей запомнить все, что будут говорить, чтобы потом выполнить их наставления. Она выслушала историю об Иисусе,
выучила наизусть маленькую молитву. А в утро отъезда подруг она была готова встретиться с ними на рассвете, умытая, причесанная, сделавшая все в честь великого Бога, о котором ей рассказывали. Однако не все, кто попадался им на дороге, ведущей через Гоби, так ясно понимали их цель. В одной деревне, где они остановились, чтобы проповедовать и распространять литературу, как-то ночью они с удивлением увидели толпу людей, человек 50, которые собрались вокруг пожилого джентльмена, который рассказывал что-то о приезжих. Они узнали в нем старого директора школы, который приходил на их собрание и слушал их с большим вниманием. Этот умудренный опытом человек был очень уважаем среди людей как человек, который всегда знал правду о том, что происходит. Кто были эти женщины? Он знал это. Он читал их книги и понял их религию. Их послал в Гоби европейский царь. Он оплачивал их расходы, так как со времен войны, считал джентльмен, в Европе не хватало девушек. И поскольку молодые мужчины требовали невест, то эти три женщины приехали в Гоби за невестами. Когда всезнающий закончил свое объяснение, Милдред Кейбл подошла к толпе сзади, и вдруг раздался дружный смех, потому что всем стало ясно, что приезжая все слышала и поняла. Дальше путешественницы двигались к границе Китая, ближе к Туркестану, где Гоби называли «Черная Гоби». Глядя на пустыню, простиравшуюся от северных ворот Анси, Милдред Кейбл видела море маленьких черных камешков, смешанных с серым гравием, что не оставляло ей никаких надежд. Путешествуя по ночам, чтобы избежать изнуряющего дневного зноя, миссионерки заметили, что дорога здесь была безлюднее, чем в других местах. Черно-серая пустыня Гоби казалась ненаселенной, за исключением нескольких деревень, а также одного оазиса. В нем был источник, вода которого била из утеса, шумно сбегала в маленький искусственный канал и таким образом орошала клочок земли и озеленяла ее. Милдред полюбила маленький оазис. В нем жили несколько одиноких семей, которые возделывали маковые поля и зарабатывали себе на жизнь опиумом. Милдред и ее подруги посетили каждую семью, рассказали им о любви Христа и оставили литературу для длинных холодных зимних вечеров. Проезжая по одной дороге Черной Гоби, путешественники заметили кучу овечьих шкур, которые лежали у обочины. Но маленький посох рядом с ней показывал, что под кучей было что-то живое и человеческое. Возчик пошевелил кучу и услышал, как запекшие губы бормотали: «Воды! Воды!» Милдред и ее друзья слезли с повозки и протянули чашку к его рту, а он прошептал: «Воды! И я ваш раб на всю жизнь!» Было очевидно, что человек был очень болен и слишком слаб для того, чтобы идти дальше. У них не было ни воды, чтобы оставить ему, ни времени, чтобы оставаться с ним. Если же они возьмут его с собой, он может умереть в пути, а возчик не хотел брать на себя ответственность за него. Это могло бы привести к серьезным неприятностям. Но Милдред и ее друзья сразу же сказали, что не могут оставить путника одного. Одна из них пойдет рядом с повозкой, для того, чтобы ослабевший мог поместиться в ней. Так они доставили его в следующую гостиницу, где так же, как и в гостинице доброго самарянина, хозяин этого заведения позаботился о нем. Через несколько дней юноша поправился. Он оказался образованным молодым человеком из далекой провинции Китая, который пришел сюда, чтобы найти себе хорошую работу в этих отдаленных частях своей страны. Он знал, что его жизнь спасена. Каждый год дорога через Гоби взимала свою дань, отнимая жизни у путешественников, которые умирали от жажды. И он был полон благодарности к этой маленькой группе людей в повозке.
У распространителей Евангелия был обычай проводить свое семейное богослужение, когда они останавливались в гостинице. В это время к ним часто присоединялись другие постояльцы. Как-то один мусульманин, путешествующий со своей свитой, присутствовал при этом, и когда был прочитан отрывок из Священного Писания, эта группа вместе со всеми склонила головы и присоединилась к молитве за безопасность тех, кто находится на дорогах Гоби. В другой раз, когда путешественники прибыли с физгармонией и связками книг, группе солдат, играющей в карты, пришлось остановить свой азарт и разойтись. Но зато потом игроки рады были потратить свои деньги на то, чтобы приобрести экземпляр Евангелия в красивом ярком переплете. Для ожидавших разрешения пересечь границу с Туркестаном время тянулось неимоверно медленно. Но для Милдред Кейбл, там, где были люди, была и возможность рассказать им о христианской вере. И когда, наконец, пришло разрешение продолжать путь, солдаты пограничного гарнизона пожелали им счастливого пути. А жена одного офицера даже прислала им два огурца и дыню. Это было роскошью в каменистой черной Гоби. Такой щедрый подарок составил рацион питания на целый день для ее домочадцев. Разрешение на поездку адресовалось должностным лицам. Высоким стилем их уведомляли, что три леди – Фэнг «Драгоценная жемчужина», Фэнг «Ошлифованный нефрит» и Кай «Сама храбрость» – являлись людьми высочайшей репутации и могли пересечь границу в Туркестан без задержки. К этому времени, находясь уже около 3 лет в пути, они привыкли к придорожным гостиницам, и им даже нравилось ночевать в комнатах, в которых не было окон. А обычно они путешествовали по ночам, когда было прохладно и тихо, а в повозке было достаточно свежего воздуха. Днем они могли спать где угодно. В деревне Дав-Тауэр комната была такой темной, что туда не залетала ни одна муха. Земляные стены были такими толстыми, что жар солнца никогда не проникал сквозь них. Они также служили надежной преградой для ветра и песка Гоби. Направляясь в далекие Урумчи, находящиеся в 500 милях от Дав-Тауэра, путешественницы заменили лошадь мулами. И затем они направились в сторону Урумчи. Бесстрашные женщины продолжали свой путь. В дороге они не прекращали свое нелегкое служение. Они беседовали со всеми, кто встречался им на пути, объясняли им Божьи истины, молились и раздавали духовную литературу. Иногда они проходили только 3 мили, иногда 6, но они знали, что до большого города было 3 недели пути. Для странниц было большим удовольствием и сюрпризом остановиться в прекрасном городе Хами. В нем была новая гостиница, в которой окна были недавно оклеены бумагой, а на полу лежали свежие циновки. В первую ночь их пребывания в гостинице у них был замечательный пир. Большую часть блюд приготовила Милдред со своими подругами в кухне этого заведения. Было условлено, что они не будут употреблять свинину в любом виде, ни жира, ни мяса. Приятно было пожить несколько дней в Хами с его прекрасными парками, широкими каналами, тянущимися на 7 миль к северу и на 5 к востоку и западу. Это был один из самых больших оазисов, которые путешественники встретили в Гоби. Обычно они шли навестить семью землевладельца. У него было 4 жены, и каждая жила в своем собственном дворе. Девочки в семье носили веселые платья, сделанные из одного куска ткани, где было вырезано отверстие для шеи, а длина его достигала до лодыжек. Белый муслиновый шарф покрывал голову и не спадал до колен. Во многих домах Хами путешественницы могли разговаривать с женщинами по-китайски, а в некоторых они оставляли Евангелие, переведенное на арабский.
Проходя мимо базаров, они наблюдали, как заключаются сделки в Азии, как ведется торговля тонким батистом, шелком, коврами и ковриками, как по улицам расхаживали статные турецкие купцы, а иногда проходила высокая бледная женщина, удерживающая кувшин с водой на голове. Дорога теперь привела их в место, называемое в Гоби «Великая жара». Медленно взбирались они по ночам на высоту свыше 5000 футов к подножию гор Барку, а днем изнемогали от зноя, который, казалось, здесь проникал даже в самую темную гостиницу. Кученге им предложили взять экспресс-повозку губернатора для того, чтобы проехать оставшуюся часть пути до Урумчи. Но когда они увидели запряженных в нее диких лошадей, несущихся вдоль дороги, они предпочли медленную, утомительную, но безопасную езду повозки с мулами. Кроме того, сейчас они могли ехать днем, так как дорога стала легче, и для животных было больше воды. В Урумчи они находились в 700 милях от русской границы, и все трудности, которые им пришлось пережить во время путешествия по Гоби, были позади. Моли, одного из мулов, с большой радостью оставили в хлеву дома миссии в Урумчи, а путешественницы направились к русской границе. Друзья в городе снабдили их огромной коробкой с провизией для предстоящей поездки в 700 миль. Тарантас галопом выехал из Урумчи со скоростью 6 миль в час, что было в два раза быстрее езды по Гоби. И через две недели, позванивая колокольчиками, они подъехали к русской границе. Милдред и ее друзьям казалось, что они почти дома. К октябрю 1926 года они пересекли обширную Россию и оказались в Лондоне, где поведали захватывающую дух историю о том, как они пересекли Гоби. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его все ли между нами?» Матфея, 13 глава, с 54 по 56 стих. Нет места для хвастовства. В Писании сказано о четырех братьях Господа Иисуса, сыновьях Иосифа и Марии. Но только двое из них узнаваемы. Многие считают, что Бог использовал вышеупомянутых Иакова и Иуду для написания посланий, носящих их имена. Что случилось с другими, мы не знаем. Этот урок для нас – факт рождения в семье верующих не дает права на отношения с Господом. Иаков и Иуда считали себя рабами Бога и Господа Иисуса, как они называют себя в посланиях. Мы должны помнить, что не мы, а Бог дал то, что необходимо и что лучше всего. И нам стоит признать, что только благодаря Его милости мы такие, какие есть. Это Он верил нам то, что Божье. Нет места для хвастовства или жалоб. Мы должны просто верно исполнять порученное нам, зная, что мы можем делать все только благодаря Ему, и помня, что однажды мы явимся пред судилище Христово, чтобы дать отчет и получить соответственно тому, что сделали. Давайте постоянно напоминать себе о словах, обращенных к Колоссянам. «Все, что вы не делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Глава 3, 17 стих. «Дай, чтобы наша жизнь земная славила Тебя, преданно любя, чтоб в Тебе прибыли, для Тебя лишь жили».

0: сжимается кольцо, и вера, как надломленная птица, холодный ветер жжет тебе лицо, и нету сил, как прежде, помолиться. Не думай, что постиг тебя конец, сверх меры не допустит Бог страданий. Дитя мое, шепнет тебе отец, с тобою я в тяжелых испытаниях. Я никогда тебя не оставлял, я так хочу, чтоб ты сильнее стал, чтоб ты смиренье понял, смысл и суть, и встал со мной на этот узкий путь. Я никогда тебя не оставлял, ты думаешь, что я не отвечал, я боль твою с тобою пополам делил тогда, ты думал, что ты сам. Я никогда тебя не оставлял, я слышал все, и даже как молчал. Безмолвный вздох мне дорог, о дитя, сердечный стон раскатом для меня. Я никогда тебя не оставлял, я просто ждал, я рядом тихо ждал. Когда сквозь боль научишься любить и вместо слез меня благодарить, чтоб вместо плача песнь хвалы неслась и дух воспрял передо мной, смирясь. Я никогда тебя не оставлял, я так хочу, чтоб ты здесь побеждал, доверив жизнь моим святым рукам, я помогу тебе пройти все сам. В моей руке дороги и мечты, хотя мои пути вам неизвестны, и ваши мысли вовсе не мои. Порою вас веду путем я крестным. Вам непонятно многое теперь, сей путь проложен мною перед вами. Я возмещу однажды боль потерь, и через немощь вашу я прославлюсь. Когда проблем сжимается кольцо, и вера, как надломленная птица, запомни, друг, все это от него. Бог проведет тебя своей десницей. Ты помни неизменно, жив Господь, в руке Его твои переживания не преломит надломленную трость. Не оставляй на Бога упование. Когда душа уставшая кричит и вера в испытаниях мельчает, курящегося льна не угасит, Господь упавших духом воскрешает. Аминь.
1: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Екклесиаста, глава 9. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем, что перед ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположения, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птица запутывается в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Екклесиаста, 10 глава. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них.
Если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоречивый. Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его — глупость, а конец речи из уст его — безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злослов царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Екклесиаста, глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то или другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета. Екклесиаста, глава 12. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыпется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст,
все суета. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Друзья, наверное, многие из вас слышали историю о человеке, совершившем нечто необычное. Он пересек всю страну пешком, покрыв расстояние от Нью-Йорка до Калифорнии. Это примерно 5000 километров. Когда он достиг Калифорнии, журналисты спрашивали его о путешествии. Они спросили, приходилось ли ему думать, что он не дойдет до цели. «Много раз», — ответил он. Они заинтересовались, что именно могло остановить его и заставить прекратить путешествие. И он сказал, «Это не было напряженное движение в городах. Это не были громкие сигналы и скрипящие тормоза такси и грузовиков. Это не были бесконечные спуски и подъемы, которым казалось нет конца. Не могли остановить меня покрытые снегом скалистые горы и палящее солнце пустыни. Но непрестанно, снова и снова меня раздражал песок в моих туфлях». Сегодня мы поговорим о песке, который попадает и в нашу обувь. Конечно же, я не имею в виду песок, гальку или землю, в буквальном смысле попадающие нам в туфли. Я хочу поговорить о другом виде песка, который раздражает не меньше, чем настоящий, и действия которого в конечном счете еще разрушительные. Этот песок я назову песком критичности. Я убежден, что он причиняет большой ущерб семьям и брачным союзам. Когда я говорю о неудачах в семейной жизни, я имею в виду не только браки, заканчивающиеся разводом, но и многие браки, далекие от того, чем они должны быть согласно намерениям Божьим. Соответствует ли твой брак тем представлениям о нем, какие были у тебя в самом начале? Соответствует ли твой брак Божьим стандартам? Если нет, то может быть причина в песке в твоих туфлях или в туфлях твоего супруга. Итак, давайте рассмотрим проблему критичности с разных точек зрения. Вначале рассмотрим ее во взаимоотношениях детей и родителей. Это очень важно, потому что осложнения, возникшие в детстве, позже усиливаются в браке. Рождается младенец. Он бьет ножками, машет руками, кричит, требует внимания. Вскоре маленький человек начинает учиться говорить. И наиболее часто ребенок повторяет такие слова. «Мама, посмотри! Посмотри, мама! Папа, смотри! Это кролик! Я сам его нарисовал! Тебе нравится, папа?» Эти типичные для ребенка слова выражают одну из самых глубоких нужд человеческого сердца — нужду в одобрении других людей, нужду в признании. Будь это трехлетний ребенок или подросток, мотивы их одинаковы. Они хотят признания и одобрения со стороны других, и особенно от членов своей же семьи. 17-летний парень говорит родителям, «Я вас терпеть не могу. Я вас больше видеть не хочу». И в этот момент он действительно не хочет их больше видеть. Подавленные родители спрашивают себя, «Что случилось? Что мы сделали не так? В чем наша ошибка? Мы так старались дать ему все лучшее. В чем же дело?» Друзья, разве это не печально? В чем же их ошибка? И это песок в туфлях. Парню просто надоело постоянное трение, неутихающая критичность. Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько по-разному мы относимся к гостям и к своим собственным детям? Хотя мы говорим о детях, как о дарах от Бога, вошедших в нашу семью. Но обращаемся с ними совсем по-другому. Например, что происходит, когда наш гость проливает кофе на ковер? Какая наша реакция? Мы говорим, ничего страшного, не беспокойтесь. Думаю, вам знакома такая ситуация.
Ну а что происходит, когда Ванюша ваш на своих нетвердых ногах входит в кухню и, ой, разбился стакан? Ребенку прочитывается лекция. «Я вас терпеть не могу», — говорит подросток отцу с матерью. «Что они сделали? В чем их ошибка?» Они ошиблись в том, что не осознали одну из самых глубоких нужд сердца. Им не были выражены признание, одобрение и благодарность. Со временем ребенок вырастает и вступает в брак. И он надеется, что в браке эта глубокая подсознательная нужда в одобрении будет удовлетворена. Все свои надежды на счастье в будущем, в своих мечтах, девушка возлагает на мужа, юноша на жену. Они надеются, что если этого не было в родительском доме, то они найдут признание и одобрение в браке. Глуп тот человек, который думает, что брачное свидетельство дает право выискивать недостатки. Да, жены, вы можете добиваться, чтобы ваши мужья вытирали ноги перед тем, как войти в дом. Например, вы можете сказать следующее. «Снова следы на полу. Я целый день занималась уборкой. Разве так трудно запомнить, что надо вытирать ноги? Ты всегда приводишь комнату в беспорядок». Да, наконец вы можете выдрессировать мужа и будете думать, что добились своего. Но вы не сознаете, что в стократном размере получите свое обратно. Вы даже не будете знать, откуда все это берется. И в один из дней вы спросите, как он смел так поступить? Что я сделала? В чем я ошиблась? Я так старалась быть хорошей женой. Я всегда была верной. На самом же деле, в течение многих лет вы с неизменной верностью указывали пальцем на каждый недостаток вашего мужа. У него в туфлях достаточно песка, чтобы наполнить целый грузовик. Безусловно, это же самое касается и мужей, постоянно критикующих своих жен. Как избежать крайностей критики? В разговоре с мужем или с детьми откажитесь от слов «никогда» и «всегда». Ты никогда не убираешь за собой, ты всегда поздно приходишь с работы, ты никогда не готовишь еду вовремя, ты всегда забываешь делать уроки. Вы понимаете, что я имею в виду? Избегайте этих слов, и у вас не будет песка в туфлях. Но достаточно ли просто избегать критичности? Библия говорит: «Что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Типично ли это для ваших взаимоотношений с женой, с мужем, с детьми? Ищете ли вы добра или же выискиваете недостатки? О, какими могли бы стать наши семьи, если бы в них было больше места любви и прощению? Если бы в них видели доброе, а не недостатки друг друга? Один счастливый муж выразился так: «Ты проникла в мою душу и нашла там доброту, которой раньше никто не видел». Как часто случается противоположное. Мужья и жены проникают в души своих супругов и находят там плохое, которого никто другой не видел. Но ведь ни с кем другим ты не общаешься так. Ты не занимаешься постоянной критикой своих друзей, иначе у тебя их не было бы. Однако наиболее близкие тебе люди почему-то становятся объектом наиболее суровой критики. Мы должны изменить свое поведение. Мы должны освободиться от этой плохой привычки, прежде чем она и нас погубит, и тех, кого мы любим. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел много говорит о языке и его роли в нашей жизни. В 29 стихе дан хороший совет. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Читая эту последнюю часть этой главы, вы заметите, что Павел вновь и вновь прибегает к определенному методу изложения. Во-первых, он дает отрицательное повеление, а затем положительный совет, и, наконец, указывает на причину. Наш язык должен быть средством для передачи и выражения благодати. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Друг дорогой, распространяешь ли ты благодать на окружающих,
дома, на работе, в церкви. Итак, мы видим, что ключ к сердцу человека — это кротость, а также речь идет о том, чтобы носить бремена друг друга. Так поступал Иисус. Вместо того, чтобы указать нам на наши недостатки, Он взял их на Себя, вознес на крест бремя нашей вины и принял наказание за наши грехи. Иисус Христос принимает самого падшего грешника, если тот придет к Иисусу и попросит о прощении и спасении. Если бы мы только могли усвоить и запомнить, что любовь покрывает множество грехов, точно так же, как наши грехи покрыты любовью Христа. Давайте зададимся целью научиться ради Христа принимать других. Тогда мы сможем увидеть, как улучшится общение в наших семьях и в наших церквях. Ведь в этом воля Божья для каждого из нас. Я до сих пор помню, как моя мама незадолго до своей смерти сказала: «Помни, что самое главное в жизни — это хорошие взаимоотношения между людьми. От них зависят наши отношения с Богом». Это слова женщины, которая никогда не прибегала к неуместной критике и всегда находила сказать что-то хорошее и ободряющее каждому, кто с ней соприкасался. Это мое самое большое желание — жить согласно этому совету моей мамы. Да поможет Господь каждому из нас жить так, чтобы мы больше не сыпали песок в чужие туфли. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время.

В огромном зале города большого ученый-лектор выступал. В своих речах доказывал, что нету Бога, и все святое он опровергал. Смеялся он над теми, кто хранил живую веру в сущего Творца. Над теми, кто молился, речам его, казалось, не было конца. Иные соглашались с ним, иные нет, но дискутировать с ученым не решались. Не знали, как дать правильно ответ. И вот выходит из толпы один мужчина в простом пальто и с палочкой в руках. На лице его глубокие морщины, любовь и кротость светятся в глазах. «Я человек простой, я не ученый, я не берусь научно доказать о Боге, сущем и предвечном. Хочу лишь случай вам и жизни рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрою рекой. На самом берегу моя избушка. Работаю я с детства рыбаком. Однажды ночью поднялась буря, какой еще я в жизни не видал. Сверкала молния и гром могучий, и ветхий домик мой скрипел и трепетал. Я выскочил на берег, чтобы лодку надежнее и покрепче привязать. Вздымаясь, пенились большие волны. Реки любимой я не мог узнать. За валом вал катились неустанно. Их страшный ветер бил о берега. От их ударов камни шевелились и с треском разбивались по частям. И вот из бури услыхал я голос, как будто из пучины волн. «Спасите, люди, погибаю!» Раздался крик отчаяния полн. В любую непогоду никогда не выезжал я в жизни на лодке. Тем более сейчас, подумал я тогда. Погибну ведь в бушующей реке. А у меня жена и двое деток. Мне нужно жизнь свою беречь для них. Что пользы, если я пожертвую собою? Кто позаботится о них? Но вот опять раздался крик тревоги. «Спасите, люди, погибаю я! Спасите, те, кто верит в Бога! Я умоляю вас ради Христа!» И это имя так мне дорогое коснулось струны сердца моего. Ведь за меня же Он пожертвовал собою. Не пожалею жизни для Него. Я на коленях Богу помолился и свою лодку, быстро отвязав, в пучину бурную пустился туда, где голос в имя Бога призывал. Каким-то чудом и совсем необъяснимым я к утопающему на лодке подоплыл. Поднял его на лодку и бурею гонимой обратно к берегу поплыл. Так с Божьей помощью мы к берегу добрались, и я спасенного в свой дом привел. Он принял пищу, обогрелся, сменил одежду мокрую совсем. А поутру, когда утихла буря, я, проводя его, простился с ним. И много лет уже с тех пор минуло.
я не встречался странником моим. Сегодня встретил я его глазами. Не знаю, он узнал меня или нет. Вот этот человек стоит пред вами и говорит, что Бога нет. Сей человек имя Христа поносит, и тех, кто верует в Него. Когда же тонет, Бога просит и умоляет именем Его. Как часто так бывает в нашей жизни? Когда беда стучится до нас в дом, мы молимся, у Бога помощь просим, потом же забываем обо всем. И если так случалось в твоей жизни, и если ты неблагодарным таким был, познай же хоть сейчас свое невежество. Скажи спасибо, что тебя Бог не забыл.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Лью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы с сновидениями вразумляемы будут.
1: И на рабынь моих в тени изолю от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамений на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма.
0: Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
1: И я молю

0: И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден.
1: Не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, мир уже не увидит Меня.
0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир даю Я вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, мы обратимся к одной из древнейших книг, книга пророка Исаии, пророческих книг, книги удивительного человека, который давал такие откровения, такие пророческие указания для народа, которые и исполнялись, и по сей день приходят в исполнение. Книга пророка Исаии, она напоминает, как и Библия, книга пророка Исаии, не является богословским трудом, где есть какие-то пункты, подпункты, знаете, какие-то указания на параграфы. Когда читаешь эту книгу, понимаешь, что она действительно является отражением жизни. В жизни тоже нет пунктов и подпунктов, согласитесь. В жизни бывает просыпаешься в очень благом настроении, и вдруг раздается телефонный звонок, который меняет весь день, неделю, месяц, а бывает и жизнь. И многое происходит, казалось бы, неожиданно и спонтанно. И вот этот пророк, говоря о суде Божьем, в то же время утверждает, что в каких бы испытаниях ни прибыл народ Божий, и если даже приходит наказание за грех, то все равно Бог ведет к одной единой, самой главной цели – к исправлению мира, то есть установлению его царства. Ко времени, когда всякие вздохи и всякая печаль удалятся. Сегодня тема, которую я избрал, называется «Инструкция по выживанию». Это несколько буквально мыслей, которые я озвучу в середине проповеди, в буквальном смысле. Они найдены, конечно, в книге пророка Исаия, но я по порядку начну читать и попытаюсь вам воссоздать некоторую картину. Исаия, 31 глава, 1-2 стих. Я пропущу некоторую часть там, но общий смысл вы поймете. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней, полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». О чем здесь идет речь? Мы знаем, что иудейский царь Ахаз был человеком, очень отвергающим святое Божье Слово, весьма отвергающим. То есть он был нечестивым правителем, мы знаем. И Бог допустил, чтобы ассирийские войска, в Библии часто ассирийцы называются Ассуром, ассирийские войска пошли разорять израильские земли. Ну вот, Ахаз умер, и новым царем стал Езекия, человек другого склада, человек более высокого духовного уровня, разумеется, человек, как бы мы сказали, чтущий Господа. Но угроза ассирийцев осталась, и ему предстояло бороться с теми врагами, которые угрожали израильской земле, потому что Ассирия сначала завоевала Северное царство. Мы знаем, Израиль был разделен на две части – Северное и Южное. И вот уже Северное, с той стороны прибывают ассирийцы, Северное завоевано, а потом написано, что в 14-й год царя Езекии, царь ассирийский, пошел против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Мы видим, что к стенам Иерусалима приближается это мощнейшее страшное войско. И советники Езекии предлагают особый вариант. Они предлагают просить помощи у Египта. Но мнение Исаии, пророчество Исаии, я не зря исправился, потому что Исаия не примешивал своего мнения, он говорил то, что желает Господь. Так вот, выраженные слова Божии через Исаию говорили о совершенно противоположных вещах. О чем мы будем говорить? Первое, что здесь Господь указывает им: не ходите в Египет. И я объясню, что это значит. Сначала Иезекия попробовал умилостивить ассириан. Но мы знаем, что агрессоров невозможно надолго успокоить, и они вернулись с большим войском. И они приступили, и действительно угроза была велика. И тогда возникло вот это желание, о котором я уже сказал, вступить в союз с египетским царем. Исаия предостерегал, он говорил: «Сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта будет бесчестием». И как мы уже читали, египтяне – люди, а не Бог. И кони их – плоть, а не дух. Но как хотелось воспользоваться египетской поддержкой. Мы понимаем, что Египет – очень мощное государство, где было весьма развито военное искусство. Именно в Египте можно было приобрести тех коней, которые могли выдерживать такие сложные порой для тех времен боевые операции, как бы мы сказали. То есть боевых коней. Можно было приобрести боевые колесницы. Для этого нужно было прийти, поклониться, отдать какие-то дары и получить это войско и инструкторов, и, может, даже наемников для того, чтобы вот эту амуницию и все имущество собрать его, и тогда есть реальная возможность, я подчеркиваю, реальная, победить ассириан. И вот мы видим, что искушение, которое стояло, очень ясное, то есть положиться на осязаемое нечто, да, на то, что беспроигрышно, на то, что работает, а вот на слово Бога, которое прозвучало, вы слышите, не гром с неба, да? Не было грома, не было того, что происходило при Синайском откровении, трубного звука. Было слово, изреченное из уст, хотя уважаемого, но человека. Поди, доверься этому слову. Что же такое Египет? Мы, прежде чем будем говорить дальше, скажем об Египте несколько слов. Ну, всем понятно, что первое, что нам напоминает Египет, это рабство, в котором несколько столетий пребывал израильский народ. Рабство, которое вытягивало из них все силы и отнимало возможность служения Всевышнему. Рабство, которое удерживало этот народ от исполнения своего предназначения. На иврите Египет Мицраим, переводят так, толкуют это слово, узкое давящее место, теснина. То есть то, что сдавливает, мы бы отнесли это ко всему, что является узким. Может быть, это узость мировоззрения или вот узость, сдавленность в каких-то желаниях. Когда мы ставим во главу угла нечто материальное, и когда мы ограничиваем себя тем, что видим, рамками материального мира. То есть в определенном смысле Египет – это ощущение зависимости, полной зависимости от могущественных материальных сил, которым ты вынужден подчиняться и которые, кажется, абсолютно невозможно победить. Я скажу больше. Это символ реальности, которая пытается убедить человека, что ее законы незыблемы. Обратите внимание, вспомните слова апостольские: мы ходим чем? Верою, а не видением. Так вот, Египет – это вот такое узкое мировоззрение, которое признает реальность существующего мира, точно так же, как нельзя было не признать власть, силу и могущество фараона, который держал в рабстве много столетий израильский народ, и выйти народ не мог никак, никогда, ни при каких условиях. Надежды не было никакой, ни восстания, ни тайные замыслы, ничего бы не помогло. Мы знаем, что только мог помочь единый Господь. То есть рукою высокую и превознесенную он вывел из этого рабства. Так вот, это символ реальности, которая пытается убедить человека, что ее законы незыблемы, что он никогда не сможет возвыситься и реализовать свою главную цель жизни – служение Всевышнему. Еще в Библии Египет часто упоминается как образ мысли, мирского образа мышления и мирских ценностей. Таким образом, выход из Египта – это освобождение от всего, что мешает человеку исполнить духовное предназначение. Я думаю, мы понимаем. Так вот, для Божьего народа идти в Египет – это было двойным унижением, потому что они вышли оттуда, и возвращаться с поклоном, возвращаться с дарами, пройдя вот такой непростой путь до Египта, на котором есть много различных препятствий, хуже не придумаешь, верх унижения. Но гораздо хуже, что в Священном Писании есть прямой запрет от Всевышнего на возвращение в Египет для вот таких как бы дел и приобретений. То есть есть прямой запрет: не возвращайтесь в Египет путем сим, этим путем. То есть практически это еще и прямое нарушение чего? Написанного слова. И они не захотели взыскать Божью волю. Почему я об этом говорю? Мы верующие люди. Мы христиане. Но, к сожалению, многим из нас очень трудно избавиться от привычек и схем поведения, к которым мы привыкли до обращения к Богу. Или которые мы видим практикуются в этом мире. И чем труднее ситуация в жизни, а не секрет, что в нашу жизнь приходят сложные ситуации, тем больше хочется решить ее старым верным способом. И мы возвращаемся каждый в свой Египет. Что это значит? Я объясню, мы поймем более подробно. Мы действуем по знакомой схеме, потому что обстоятельства сдавливают нас, мы попадаем в такую теснину. Ну, здесь можно привести множество примеров, да? То есть мы говорим: на Бога надейся, но сам не плашай. Вдруг возникли обстоятельства какие-то, и человек, ну что ж делать, знаете, как, ну надо, что, Господи, помоги мне найти деньги, мне нужно платить, да, и помолился и начал звонить, спрашивать, у кого можно занять, правда? Бывает такое, а бывает и не помолился. Бывает, мы говорим: Господи, я сейчас буду звонить этому человеку, благослови, чтобы он мне дал. Заметьте, хороший египетский благочестивый подход. Один паркуется, такой набожный человек, ну такой, и парковки нет. Он говорит: Господи, Боже, сделка срывается, все рушится. Помоги мне, пожалуйста, если ты сейчас мне дашь вот это место для парковки, я не знаю, что я буду делать, я все буду делать. И вдруг раз прямо перед ним машина отъезжает, он говорит: все, спасибо, уже не надо, я уже нашел, не затрудняй. Я хочу сказать, что Езекия сосредоточился на источнике своего страха, а не на Боге. И народ принял неверное решение. В 10 главе Исаии написаны удивительные слова. Мы об этом много раз говорили, я повторю. Написано: «Ассур, ассирийцы, жезл гнева моего». Вот вдумайтесь в эту потрясающую фразу. То есть ассирийцы – это тот жезл, та палица, или, как мы говорили, палка, палка в руках Всевышнего. Именно этой палкой Господь хотел научить, наказать отступивших израильтян. И мы помним эту аналогию, когда человек бьет палкой собаку, что делает собака? Грызет палку, потому что у нее собачий разум, она не видит причину в человеке. Она не видит того, кто стоит за этой палкой. Она видит палку, от нее ей больно, она на нее бросается, она с ней сражается. Но если взять разумное существо, ну, предположим, господин бьет своего раба, как в Древнем Риме. Мы понимаем, что этот раб, будучи разумным человеком, он видит, что проблема-то не в палке. И рабу не приходит в голову даже обвинять палку. Он не злится на нее, и он не пытается ее умилостивить, понимаете? То есть он ничего не производит с этой палкой, он не говорит: «Палка, отойди от меня! Я запрещаю тебе». Знаете, есть в некоторых обществах такие учения странные, там: «Я запрещаю тебе». Что запрещаю? Любая палка, любой жезл, любое наказание, за ним всегда кто-то стоит. Всевышний стоит. Вы слышите? Всевышний, даже волос с головы не может упасть с нашей без позволения свыше. Когда человека преследуют внешние неприятности, чаще всего это лишь палка, жезл, а держит ее сам благословенный Бог наш. И стремление изменить обстоятельства жизни, не задумываясь об их причинах, так же смешно и бесполезно, как если бы человек говорил с палкой. Если человек попадает в беду и случается что-то неприятное, он должен помнить, что Бог допускает испытания его веры. Ему следует отвергнуть вот этот мирской подход и попытку пойти в Египет для разрешения как той или иной проблемы. Он должен отвергнуть вот эти мысли, которые подсказывают объяснения, которые противоречат вере, как будто бы в этом нет Всевышнего, как будто все, что происходит, происходит не по его воле, а само собой случайно. Но все, что происходит, происходит с позволения Бога. И свои усилия следует сосредоточить человеку в первую очередь на молитве и обратиться к Творцу мира и рассказать ему о всем, что происходит. А что делаем мы? Мы поступаем совсем иначе. Приведу некоторый пример. У нас у всех бывают неприятности. Факторы, которые приносят неприятности и страдания, порой, ну, скажем, условно разделим на три вида. Первые – это те, которые возникают по естественным причинам. Другие – связанные с людьми. Третьи – это результат ошибок, просчетов самого человека. Да, мы видим три фактора. Одни – естественные, если это беды обусловлены естественными причинами, например, болезнью. То есть болезнь – это природное явление. То хотя это непростое испытание веры, но человек должен помнить, что и волосы у нас сочтены, и болезнь допускается свыше, и нужно обратиться к кому? К Богу за помощью. Вряд ли нормальный человек станет разговаривать с микробами, умолять их о пощаде или угрожать им. Вы слышите? То есть нормальный человек не будет иметь общения с микробами. То есть он не будет бросаться на палку, он будет обращаться к кому? К Богу. Помните, в Писании мы про одного царя знаем, что он совершил большую ошибку. Он взыскал врачей, а не Господа. Разве это говорит о том, что нельзя обращаться к врачу? Нет. Но дело в том, что та болезнь, которая была у этого царя, она была допущена свыше, как наказание за его грех. Она была допущена именно для того, чтобы пробудить его, чтобы он задумался и обратился к Всевышнему. Но он обратился к врачам, за что поплатился жизнью. Мы как-то читали в книге второканонической «Премудрость Сираха». Мы читали такое наставление, которое я скажу своими словами. Если человек заболел, что он должен сделать? Перевожу на современный язык. Там написано о жертвах, приношениях. То есть человек должен молиться Господу, должен исправить в своей жизни то, что не исправлено. То есть должен обратиться к Всевышнему с просьбой об очищении и призвать врачей. Потому что и в их руках, говорит Всевышний, бывает успех. Но если человек не исправит самого себя, если в болезни он не взыщет Бога, то там написано однозначно, то предам его в руки врачей. Помилуй Господь, в руки врачей попасть, даже самых лучших. Потому что всякий человек – человек, плоть, а не дух. И все инструменты Египта, вы слышите, кони их, плоть, а не дух. И все, что они имеют, это человеческое. Все, что мы имеем, человеческое, мы знаем эту фразу «человеческий фактор». Другая причина – проблема с людьми. Когда мы страдаем от людей, мы можем подумать, что наша участь находится в руках людей. Мы часто уверены. Поскольку в деле участвуют люди, а мы понимаем, что у них есть возможность свободы выбора, то нам кажется, что нам нужно к ним напрямую обратиться и изменить их поведение, изменить их мнение. Поэтому даже в голову нам не приходит, что сделать, вознести молитву Господу. А разум подсказывает, что перед тобой человек, поговори с ним, убеди его, вступи с ним в борьбу или наоборот, попытайся его умилостивить, разберись. Однако мы знаем, что нет ничего, кроме Всевышнего. В притчах сказано 21.1. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Кто такой царь? Для нас в данном случае это образ любого человека, который имеет над нами административную власть. Понимаете? Не просто человека, да? А вот того, кто имеет хоть какую-то власть, тот же самый офицер ГИБДД, который остановил, и которому мы молимся, бывает. Ну, то есть, что мы пытаемся? Слово «умолять» слышали такое? То есть, когда мы умоляем кого-то, мы отвергаем того, кто за этим стоит. Если нас оштрафовали на дороге, то ни при чем здесь тот, кто это сделал. Здесь Всевышний послал. Слышите? Всевышний послал. То есть все, что у нас забрано, это тоже дает возможность Бог. Потому что по каким-то причинам дает возможность нам это потерять, потому что по каким-то причинам мы должны вразумиться. И нет большей ошибки, чем обвинять людей в своих бедах. Притча 16.7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Верим ли мы этому слову? Слышите? Поэтому получается, что у нас нет возможности воздействовать на выбор человека. Единственное, что мы должны сделать, это изменить в себе что-то и просить Бога, чтобы Он прощал нас и спасал нас. А Создатель милостивый, Он может изменить решение человека, с которым ты имеешь дело, и Он перестанет вредить, и, возможно, сделает добро. И нет большей ошибки обвинять людей в своих собственных бедах. Если человек обвиняет кого бы то ни было за те несчастья, которые на него обрушились, в его душе происходят разные вещи. Если не получается бороться, если притеснитель слишком велик, такие как власти, банк, суд, человек впадает в полное отчаяние, даже может прийти к мысли о самоубийстве, считая, что Господь ему не поможет. Если притесняет такой же человек, как жена, не дай бог, сосед, муж, деловой партнер, то человека мучают мысли днем и ночью, как бы повлиять на него. Или я должен попросить кого-то, чтобы на него повлиял. Или я отомщу, или я поступлю так-то и так-то. Человек испытывает различные чувства, унижение, гнев, жестокость, ненависть, мстительность. И даже может сам начать причинять страдания и вред тому, кого считает причиной своих бед. И муки такого человека невыносимыми. Но человек должен знать, что у него есть выход. И мы должны хорошо запомнить раз и навсегда. Наша жизнь не в руках людей. Никаких. Вы слышите? Не в руках людей, в нашей власти обратиться к Творцу Вселенной, обратиться к Богу, ибо только Он один определяет, что станет жизнью человека. И лишь от Него человек может получить благо и спасение. Когда человек обратится к Творцу в трудной ситуации и попросит открыть, если он не понимает, что в его жизни неправильно, а если понимает, попросит простить его грех, из-за которого приключилась беда, то зло перестанет изводить его. И избавление наше близко. Решение одно – покаяться и довериться Господу. Так вот, инструкция по выживанию. Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели. Я попробую раскрыть саму эту инструкцию, потому что в этих словах, на первый взгляд простых, кроется глубочайшее откровение. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. И вторая часть: в тишине и уповании крепость ваша, то есть гибор, крепость, сила, то есть мощь. Почему эти люди не захотели? Потому что у них вышло из сознания понимание, что всем управляет Бог. Они забыли, что все исходит от Всевышнего. Божий человек верит, что все, что с ним происходит, Бог знает и Бог допускает. Он ведает каждым событием нашей жизни. Он верит, такой человек, что провидение Творца направлено на благо для его жизни, если он примет правильные решения в трудных обстоятельствах. И более того, человек Божий верит, что у дел Господних есть высшая цель. То есть Бог ничего не делает без цели, и тогда человек, понимая это, стремится познать и постичь намерения Божие во всем, что с ним происходит. То есть в любой ситуации он понимает, что для всего есть цель, и что нужно постигать и познавать Бога, ибо невозможно, чтобы Господь действовал без цели. Поэтому такой человек, когда приходят трудности в его жизнь, он задает себе вопрос: что Господь хочет от меня? Для чего Бог посылает различные те или иные события в жизни человека? Буквально кратко перечислим. Первое – это преподать урок, чему-то научить. Согласитесь. Само слово «наказание» на русском языке от слова «наказ», да, то есть как бы урок. Определенный наказ, то есть то, что тебе сказали, то, чему тебя хотят научить. На английском написано «дисциплинирует», «наказывает», «дисциплинирует». То есть Бог желает преподать урок человеку. Возможно, Он желает пробудить человеческую душу к исправлению. О шафаре, об этом трубном звуке, который пробуждает человека, его внутреннее состояние к покаянию. И вот в нашей жизни бывают такие моменты, как будто бы труба звучит, и мы понимаем, что Бог призывает нас к чему-то. Для чего Всевышний делает это еще? Чтобы привести нас к покаянию в конкретном грехе. То есть мы попадаем в какую-то ситуацию, где нам, нас лицом к лицу ставят именно с тем пониманием, за что нас постигло это. Может быть, к нам приходят испытания, чтобы укрепить нас в соблюдении заповедей, в которых мы еще не достигли совершенства. То есть что-то одно и то же постоянно нарушаем. Возможно, человек погружен в суету быта. Это, кстати, одна из причин, почему приходят в жизнь потрясения и неприятности. Если человек погружен в суету быта, помните, как говорили, пока гром не грянет, что мужик не перекрестится. То есть, когда грянет гром, тогда человек пробуждается. Он говорит, надо что-то делать с этим. А чтобы что-то делать, надо уже что-то делать. И он спешит, он идет, он открывает свое сердце. Или наоборот, человек витает в облаках, думает о великих делах и чудесах, весь такой духовный, и тут на него сваливается огромное количество проблем, чтобы охладить его пыл, чтобы он понял, что все-таки на земле нужно что-то делать. Вариантов множество, но каждый в меру своих способностей должен пытаться понять, каждый из нас, какое сообщение посылает ему Творец и что следует исправить в своей жизни. Так вот, инструкция по выживанию. Когда к нам приходят трудности любой формы, будь это по естественным причинам, по природным, как бы мы сказали, будь это от людей или от собственных ошибок. Что говорит Исаия? Первое. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Мы сталкиваемся с тем, что в синодальном переводе находим удивительную поэзию. Правда? Очень красиво. оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Я понимаю, что переводчик, порой имея дело с текстом древним, впадает в ступор, потому что невозможно перевести то, что написано там. Я вам скажу для тех, кто немножко понимает, хотя бы чуть-чуть, знает некоторые еврейские термины и слова, что там написано. Оставаясь в покое, два слова. Знаете, какие? Чува-чува. Как перевести это вообще, да? Тем более, чува – это все-таки не покаяние, а это как бы возвращение, да? То есть это как бы обращение, мы бы сказали. Ну и покаяние в том числе, то есть мы это слово понимаем, еврейское слово «чува» означает возвратиться к ответственности, мы уже расширяем это понимание. Или, говоря по-другому, возвратиться к Богу, а тут написано «чува-чува». Понятно, что он имеет в виду, я не знаю. Но переводчик пишет «оставаясь на месте». И я понимаю, что он очень мудрый человек. Подразумевается он сразу как бы одним переводом для тех, кто изучает Писание, дал глубокую мысль. Он сразу дал понять первое в буквальном прочтении текста, что не ходите в Египет, да? То есть мы как это считаем? Оставайтесь на месте. То есть, ребята, сидите тихо. Но в духовном смысле оставаться на месте – это оставаться в покаянии. То есть это не выходить за пределы заповедей Божьих. То есть если мы говорим «чува» – это возвращение к Богу, то есть когда ты с Богом, и вот из этого круга не выходить, слышите? В чем смысл? Когда к нам приходит испытание, и мы хотим разрешить эту проблему, как нас уберечь от того, чтобы мы не пошли в Египет? А мы говорили, Египет – это возможность решить это старым, проверенным дедовским способом. Или прадедовским, смотря кто в какой семье родился, да? Может быть, деды уже по-другому у некоторых решали, не ходили в Египет. Ну, в общем, большинство из нас, дедовским способом. Если ты видишь ситуацию, и то решение, которое ты хочешь предпринять, оно побудит тебя, чтобы это сделать, выйти на шаг из круга заповедей Божьих, проще говоря, пренебречь чем-то, пренебречь словом, пренебречь Божьим напутствием, то этого нельзя делать. Вы слышите? Если для того, чтобы сработало все успешно, нужно слукавить, солгать, а мы знаем, что бывает момент, чтобы все хорошо получилось, нужно, ну, как бы, чуть-чуть повернул в сторону, не сказать правду. Я сейчас расскажу краткую историю не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы понять, обрисую ее. Дело в том, что когда мы уверовали, моя жена, именно моя жена, имела хорошую квартиру. Квартира, которая была дана от того предприятия, где она работала. Вы знаете, тогда были такие площади, которые предоставлялись, и через некоторое время они переходили полностью в собственность этого человека. Проработать нужно было 10 лет. Практически это везде было одинаково. Но если человек проработал 8 лет, он имел возможность уже, если есть какие-то побуждающие к этому моменты, он уволился, допустим, через 8 лет, то он может эту квартиру в том числе оставить себе. То есть могли принять решение по каким-то причинам позитивным, уважительным, чтобы оставить эту площадь себе. Когда мы уверовали, мы приняли решение служить Господу. И мы, надо сказать, особо не выбирали, что делать и как нам выгодно. Действительно, когда человек новообращенный, со всеми его духовными взлетами иногда хочется за ногу взять и посадить на место, да, если возносится слишком быстро. При том, при всем есть искренность и простота веры. Это потом мы начинаем рационально мыслить. А тут человек действительно, вот эта первая любовь, когда он полностью отдается и доверяет Господу бесхитростно. Вы знаете, это подделать уже нельзя. То есть к этому вернуться бывает трудно, потому что это уже не бесхитростно бывает, знаете. А вот тут важно сохранить вот эту бесхитростность. Так вот, друзья мои, вот в этой бесхитростности мы не выбирали, где служить. Мы только лишь отдавались тому, что мы называем Божьим водительством. И по Божьему произволению мы должны были уехать из Петербурга, чтобы заняться миссионерской деятельностью. Жена проработала больше 8 лет. И она уволилась с этой работы, чтобы мы могли вместе уехать. Надо сказать, отношение к нам было очень, ну, напряженное. То есть на работе те, кто ее раньше любили, потом возненавидели. Происходили страшные вещи, то есть называли сектантами и так далее. Тем более мы, она в частности, потому что она там работала, не участвовала больше в тех темных делах, которыми на этой работе жили люди продолжение множества лет. А вы помните, были периоды талонов. Она работала в жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть там эти талоны, которые выдавались там на еду, на спиртное, на все. То есть это золотое, я не знаю, золотая бочка, можно сказать. То есть там люди просто богатели тайным образом. Можно было скупать квартиры незаметно, потому что все это в твоем ведении. То есть аферизм чистой воды развивай не хочу. Но мы все это оставили. Разумеется, но она, конечно, не была задействована в этом, но и была в курсе. И понятно, что человек перестал вообще участвовать никаким образом, ее ненавидели, а там еще были какие-то экстрасенсы, которые снимали помещения. И были же даже такие моменты, одна из ее напарниц ходила к экстрасенсам, ну, какие-то занятия. Вот она могла сидеть против нее, взять... пить чай и тут же в нее запустить раскаленным чаем. И она говорила, я не могу понять, почему я так ненавижу тебя. И вот на фоне этого она уволилась с работы, и мы уехали служить в другой город. И потом мы узнали вдруг, что все, что было в нашей квартире, квартиру вскрыли, и все, что было, вывезли. Вывезли всю мебель, знаете, как это, непосильным трудом. Причем вывозили с таким ревностным чувством, пинали, бросали, ломали, вывезли и бросили в сырой, мокрый подвал, потому что квартиру за это время переоформили, сделали какое-то документальное подтверждение, совершенно ненужное, и в результате этого мы остались без жилплощади, на которую жена работала больше 8 лет. И это было непросто, тем более было уничтожено все, что мы имели. Я помню очень хорошо тот момент. Конечно, мы начали думать, что же предпринять. И нам юрист сказал, у вас очень простое решение. Возьмите небольшую сумму денег, в то время это не была большая. Пойдите к знакомому доктору, и пусть она возьмет больничный, что у нее, ну, старым числом, что у нее заболевание в результате той работы, на которой она была. Ну, то есть поясница, например. И все. Больше ничего не надо. То есть все можно опротестовать, потому как она уволилась по состоянию здоровья. То есть как бы работа эта требует и физических усилий, ей нужно было много ходить. Она там руководила целой бригадой рабочих. То есть все очень просто. В наше время, он говорит, это же так элементарно. Вы же понимаете. И вот стал вопрос. Оставаться ли в покое? То есть оставаться ли в этом круге Божьих заповедей или совершить маленькую ложь. Но слава Богу, что мы тогда, молясь, читая Евангелие, открыли Писание, увидели, что Бог, как написано, дает многие обетования, которые Иисус передал ученикам своим, сказал, если вы оставите ради меня что-то, то я вам дам гораздо больше, во много крат больше. И мы тогда приняли решение, что мы не будем ничего делать. Потому что маленькая ложь – это что? Это выйти из заповеди. Это пойти куда? В Египет. Я привел простой пример. Любое испытание, которое приходит в вашу жизнь, если оно потребует нарушить Священное Писание, лучше умереть. Но вы не умрете, потому что вы будете спасены, как написано. Второе сказано, что на месте и в покое. Вот это слово «покой» имеет тоже определенный характер, который очень трудно отразить в переводе. В некоторых местах это слово переведено как «тяготеющая рука», например. Чувствуете разницу, да? Покой бывает какого рода? Сижу, ничего не делаю, жду. Нет, здесь особое ожидание напряженное. То есть оставаться на месте и в покое – это не означает не молиться. Это не означает, что у тебя не будет никакого, ну, вот такого ожидающего состояния. То есть ты должен в этом покое напряженно ожидать. И написано, оставаясь на месте, то есть не нарушая Божьи заповеди, но ожидая помощи от Господа, вы увидите эту помощь. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Дальше что написано? Следующее. То есть вернусь еще раз к этому. Место – это жизнь в Божьей воле, выраженная в Его заповедях. Не нарушать. Вот этот покой – это сопряжено с терпением, которое, может быть, в нас должно принять совершенную какую-то форму. То есть ожидание определенное. Далее сказано в тишине. Под словом «тишина» на иврите скрыто слово «шалом». В шаломе. И мы понимаем, что такое шалом, да? Это многогранное значение, но я приведу приземленное. Это мир с Богом, друг с другом и с самим собой. То есть нету колебания мира. Нужно, если приходят трудности, нужно иметь мир с Богом, друг с другом, хранить и с самим собой. Мир с Богом приходит от того, что ты, или сохраняется от того, что ты остаешься на месте, понимаете, да? То есть он не нарушен. Значит, в наших руках наладить мир друг с другом, ну и тогда утвердится мир в своем сердце, потому что ты будешь понимать, что верно делаешь, и в уповании. То есть сила в шаломе и в уповании. Упование что такое? Это вера в то, что все, что делает Бог, имеет цель, и это ко благу моей жизни. Вы слышите? Вот эти составляющие, которые являются инструкцией по выживанию. И мы повторим эту мысль, очень простую. Когда приходят трудности в нашу жизнь, услышьте меня, да? Первое, что мы должны проверить, если мы хотим предпринять какое-то действие, разрешающее эту ситуацию, не выйдем ли мы, не пойдем ли мы в Египет? То есть не придется ли нам нарушить впрямую Божье повеление, Божьи заповеди? Не поступим ли мы так, что лишим себя благодати Божьей? И, может быть, мы не ощутим сразу вот этого напряженного состояния, но оно обязательно придет в нашу жизнь, и трудности усилятся многократно через некоторое время. Но если мы остаемся на месте, мы ожидаем при этом, то есть наш настрой, что Бог будет совершать, то есть мы ждем, вы спаслись бы. Мы храним мир и веру в то, что все, что делает Бог, ко благу, и это дает нам силу. Дает нам силу прожить это время. Правда, всегда есть две преграды. Это страх, когда мы говорим, я этого не выдержу. Но мы должны помнить, что Господь благословенно не посылает человеку испытания, которое человек выдержать не может. Мы должны запомнить это, как Отче наш произносим. Испытания всегда соответствуют силам и возможностям человека. И если бы у человека не было возможности выстоять, Бог бы не послал это именно ему. Вторая преграда – это наш страх и лень. Мы говорим, не хочется трудностей, дайте пожить спокойно. Это означает, что человек не хочет использовать усилия, связанные с преодолением испытаний, а просит, чтобы его оставили в покое. А что это значит? Без раскаяния, без исправления, без подъема. Поэтому нам нужно усвоить одну мысль, что Бог хочет добра для человека. И Он желает, как это ни странно звучит, чтобы человек прошел через испытания, предназначенные ему, и выстоял в них до конца. И он должен осознать, что все посылается нам, посылается свыше, в соответствии со знанием Творца о нашем месте в этом мире и о том, как нас нужно совершенствовать. Заметьте, у каждого свое место – и у каждого есть определенные рычаги, как бы мы сказали, на которые Бог знает, когда и кому нужно нажимать. И только выстояв все это, мы можем достичь душевного равновесия и покоя. Если попытаемся уклониться, экзамен будет еще сложнее. Потому что, в отличие от нас, у Бога достаточно времени и средств. И Он не отступит от своих планов никогда, пока не подвергнет каждого человека соответствующему исправлению и не поставит его на нужную для этого человека ступень. Итак, спасение в покаянии и покое. Я буду завершать. Скажу последнее. Бог справедливый и милостивый. У Исаии написано следующее. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами». Слышите? То есть мы хотим сейчас, а тут написано «медлит». Объяснение дальше. «Ибо Господь есть Бог правды». В оригинале «справедливости». То и то. «Блаженны все, уповающие на Него». Бог правды, Бог справедливости. Он хотел бы нас помиловать. Но есть один очень важный принцип, что основная причина страданий, основная, это наши проступки, ошибки и грехи. И у человека, который живет верой, есть понимание, что то, что приходит в мою жизнь, оно на этой причине может основываться. Что у страдания есть причина. И нужно понимать, что часто наши ошибки и грехи приводят к несчастьям. Так Творец желает нам блага. В чем это благо? Чтобы пробудить человека к исправлению, чтобы он встал на верный путь, чтобы достиг высшей цели и удостоился счастья. И такой человек начнет искать Господа и Его воли во всем, что с ним происходит. Такой человек будет осмысливать и пытаться понять, как Господь хочет его приблизить к себе. И для этого нужна мудрость. Помните, сказано, кому не достает, пусть просит у Бога. И Бог даст человеку просто и без упреков. И надо молиться, пока Господь не просветит и не станет ясно, что нам нужно исправить, и у нас нет другого выбора, как быть сильными и мужественными, чтобы выдержать во всех испытаниях с честью. И что это означает? Это означает укрепиться в вере, в молитве и в богобоязненности.

А ты начни благодарить. А ты начни благодарить. Пусть слезы, боль и отчаяние, пусть сердце плачет и грустит, и не сбываются желания, а ты все смотришь наперед, как будет дальше, размышляешь, не Бог ли так тебя ведет? Ему ты путь свой доверяешь, коль что-то в жизни допустил, то разве выхода не будет? Господь с тобой, да и аминь.

укрываясь щитом веры, поешь хвалу, победный гимн тому, кто победитель первый. Он твой спаситель, властелин, твоя опора и надежда. В своей руке он держит мир, он и тебя в ладонях держит. Пусть на щеке твоей слеза, Господь все видит, не смущайся. Ему быть верным до конца, иди вперед и не сдавайся. А ты начни благодарить, все одолеешь со Христом. Благодари за каждый миг, сегодня, завтра и потом. Ты испытай, вполне узнаешь, когда начнешь благодарить, ты подниматься к небу станешь, наладишь с Богом связи нить, и сразу выше обстоятельств подымися в мольбе к Нему, а с неба и зальется радость, ты вознесешь Ему хвалу. Он ждет от нас благодарения за радость, скорбь и за нужду. Он и зальет благословения, но прежде ты воздай хвалу.

Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносится.

Сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг, кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум

душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. Глядя в садик пожелтел,

девушкам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах. Лишь в тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам, если ты

герои, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: На следующий день после обеда, работая в винограднике, Иосиф неожиданно для себя открыл старый забытый источник. Возле него по откосу вверх тянулись молодые побеги. Подойдя поближе, он увидел, как свежая ветвь винограда уцепилась за земляную изгородь, а прямо в середину колодца свисала цепь с ведром. Иосиф с любопытством стал вращать рукоять ворота. Колодец давно никем не использовался. Ведро было наполнено наполовину вонючей застоявшейся водой. Иосиф вылил воду на один из кустов винограда, и какое-то странное чувство вдруг овладело им. Разве не рассказывала ему мать в тот знаменательный вечер, когда он услышал зов во дворе об источнике и дереве возле воды? Он тогда был слишком молод, чтобы все это правильно понять. Но разве не сказала она в тот самый вечер: «Я думаю, придет время, и ты будешь такой же роли, в роли дерева у воды». Задумавшись, стоял Иосиф возле источника. Он весь был охвачен этим новым непонятным чувством. Если бы не этот земляной вал, к которому можно притронуться, то он бы подумал, что это видение. Но все это была сущая правда. Он пытался освободиться от этих навязчивых мыслей. Ведь не прошло еще и месяца, как мать в их маленькой кухонке на коленях молила Бога сделать его плодоносящим деревом у воды. «Пусть эта картина всегда будет перед его глазами», — просила она. Четко и однозначно звучали ее слова в его ушах. «Зол?» — завязывая перед зеркалом фартук, спросила как-то воскресным утром Кэти Бантум. «Почему ты не предложишь Иосифу запрячь Асту, чтобы ехать в церковь? Он каждое воскресенье прокладывает этот длинный путь пешком. Мы могли бы и попозже позавтракать, если бы ему не надо было уже так рано выходить». Зол, хитро улыбаясь, смотрел на Кэти. «Я и сам уже об этом думал, но ждал, пока ты это предложишь. Почему я?» «Я хотел знать, часто ли ты думаешь о нем». «А ты о нем часто думаешь?» «Я, например, считаю, что он очень хороший парень и что я вполне могу доверить ему нашу Асту». «Он всегда старается как-то помочь мне», — сказала Кэти, заправляя волосы шпильками. «Вчера после обеда, прежде чем снова отправиться на работу, он скосил луг за домом. Если бы не он, то это была бы твоя работа». «А я думал, это за меня сделала Гирти». «Нет, это был Иосиф. Перед ужином он еще быстро починил дверь подвала и занес два ведра воды. В пятницу он подмел двор и принес дрова. А половичок из своей комнаты он, по крайней мере, два раза в неделю выбивает. Да и вообще, Зол, я и не перечислю всего, что он уже успел для нас сделать по собственному желанию. Я его тоже считаю очень-очень хорошим и воспитанным молодым человеком. Каждое воскресенье он ходит в церковь, и дорога же ему не кажется слишком длинной. А ты видел картину, что он повесил в спальне над своей кроватью? Она была ему подарена еще в детстве. Должно быть, ему нелегко пришлось». «Почему ты так решила?» «Не знаю. Но он об этом никогда не говорит, но иногда это можно понять и без слов». После завтрака Зол предложил Иосифу своего коня. «Ты так щедр ко мне, Зол!» Иосиф поблагодарил его и, помедлив, остановился в двери. «Пожалуйста, не думайте, что я спекулирую церковью, чтобы выпросить у тебя коня». «Если бы это было так, — ответил Зол, — я, скорее всего, тебе бы его не скоро предложил. Но а если твой брат согласится покормить коня, то можешь оставаться и на вечернее богослужение».
1: «Правда?»
0: «Конечно, я говорю вполне серьезно», — ответил Зол. «Признаться, я вам очень благодарен, потому что мне так хотелось остаться». «Иди уж, иди», — добродушно произнес Зол, и когда Иосиф удалился, улыбнулся довольный. Хотя сам он в церковь ходил очень редко, но уважал людей, кто строил свою жизнь по христианским принципам. Зол наблюдал за Иосифом с все возрастающим интересом и удивлялся. Он ни разу не слышал от него не только ругани, но и вообще так принятых молодым людям крепких выражений. Особенно ему понравилось, что Иосиф вечером никуда не уходил. Поговорив немного с ним, он уходил в свою комнату, чтобы читать или учиться. Не ушло также из внимания Зола Бантума, что Иосиф всюду носит с собой маленькую черную книжечку «Новый Завет». Зол стоял в дверях и смотрел вслед Иосифу, направляющемуся к конюшне. «Этот серый костюм ему так идет, да, Кэти?» — обратился он к жене. «Он мне напоминает нашего Джерри». «И ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «Ну, костюм». «Какой костюм?» «Его костюм». «Он похож на костюм Джерри». «Не только похож, Зол, это же и есть костюм Джерри. Я вчера подарила его Иосифу». «Ты отдала ему костюм Джерри? Почему, Кэти?» Голос Зола неожиданно приобрел легкую хрипоту. «Ты же сказала, что хочешь сохранить этот костюм». «Да, сказала», — тихо возразила она. «Я знаю, но, Зол, он мне так нравится». Кэти стояла, теребя свой фартук. «Костюм еще почти новый, и я подумала, это просто позор, если его моль сожрет. А он ему подходит, словно на него пошит». «Но откуда ты знала, что костюм ему подойдет?» «Так я его достала, погладила и попросила Иосифа примерить. Ты разве не заметил, в какой поношенной одежде ходит Иосиф?» «Я на это как-то не обратил внимания». «Ты не заметил, Зол? Зато я очень давно заметила. Посмотри только, как он ему в плечах подошел». «Кэти!» Зол Бантум обнял жену за плечи. «Я только хотел знать, нравится ли тебе Иосиф, и надеялся, что он тебе придется по душе, чтобы ты не жалела, что мы его у себя приютили. Но мне бы не приснилось во сне, что ты ему подарила костюм Джерри. Ты же всегда говорила...» «Я знаю, знаю, что я говорила, Зол, но иногда скажешь что-нибудь, не подумав. А потом приходится менять свое мнение. Разве не так? Тебе это не понравилось, что ли?» «Что мне должно не нравиться? Что ты полюбила Иосифа?» «Что я ему отдала костюм, Джерри. Тебе он все равно бы не подошел». «Конечно, я это знаю. Нет, это меня не расстраивает. Кроме того, он же в этом костюме целый день где-то не дома. Никак не могу забыть нашего сына. Я все время о нем думаю». «Я тоже. Но мы ничего не можем изменить. Каждый раз, когда Иосиф смеется, я вижу перед собой Джерри». «Ну а если костюм ему подошел, то подойдут и рубашки». «Конечно, я ему уже 3 из них отдала». «Ну, ты меня удивляешь». «Почему?» «Я бы никогда не подумал, что ты можешь так полюбить кого-нибудь из молодых людей». «Я сама себе не верила, Зол». Долго бродили Иосиф и Фредди вдоль клеверных полей и решали, как им поступить. Наконец они решили, каждый напишет письмо. У Фредди нашлись бумага и почтовые марки, и вот они устроились в его комнате. Фредди решил написать письмо Марте. «Дорогая Марта, я давно мечтала о возможности с тобой поговорить, и если ты не возражаешь, я приду к вам в следующее воскресенье. Напиши мне, пожалуйста, ответ. С сердечным приветом, Фредерик Стокс». Фредди закончил свое письмо, вложил его в конверт и посмотрел на Иосифа. Тот все еще сидел с ручкой в руке. На бумаге он вывел всего лишь 2 слова. «Что случилось, Иосиф? Мы же с тобой договорились, или ты идешь на попятную?» «Нет, конечно, нет». «Почему тогда не пишешь?» «Я боюсь, что получу от нее отказ». «Ты никогда не узнаешь, какой будет ответ, если не попробуешь спросить». «Пожалуй, ты прав». «Может, мое присутствие тебе мешает?» Иосиф засмеялся. «Может быть». «Хорошо, если это так, то я уйду». Фредди взял книжку и сел в дальний угол комнаты. «Дорогая Долорес, вот и все, что до сих пор написал Иосиф. Ему казалось, он только вчера видел ее в церкви, а сегодня утром они виделись снова. Маленькая, грациозная, с оживленным лицом, в котором отражались свежесть юности и очарование начальной женственной зрелости, сияющими глазами прошла она после богослужения мимо него». Казалось, беззаботное детство для нее ушло в прошлое, и наступила пора женской взрослости. Чувства Иосифа тоже были серьезными. Он хотел быть уверен, что поступает правильно. «Я буду счастлив», — медленно выводил он, погруженный в свои размышления, «если ты позволишь в ближайшее воскресенье, 20 июня, навестить тебя. Пожалуйста, пришли мне ответ на адрес Зола Бантума. С дружеским приветом, Иосиф Амстронг». «Готово?» — спросил Фредди. «Готово», — ответил Иосиф. «Сразу легче стало, да?» «Нет, лучше я себя почувствую лишь, когда получу ответ», — сказал Иосиф, растягивая слова. «Если она даст мне отворот-поворот, то я лучше бы ей никогда и не писал. Если я от Марты получу отказ, то попробую счастье с Лилиан». «К сожалению, у меня нет выбора», — пробормотал Иосиф. За ужином Аня Амстронг читала вслух письмо Иосифа. Дважды посылала она ему почтовые марки. И вот пришло от него третье письмо. Иосиф писал бы чаще, если бы мог быть уверен, что мать имеет возможность читать его письма одна. Но он всегда должен был помнить, как сердится отец, если он писал письмо матери лично. «Дорогие мои родные», — читала Аня, — «работа в винограднике день ото дня нравится мне все больше. Уже наступило лето, и сегодня было по-настоящему жарко. В прошлое воскресенье Зол Бантум дал мне своего коня, чтобы я мог ехать на нем в церковь», — проповедовал Гризли. «Проповедь мне очень понравилась. Обедал я у Стоксов, так что вечером я мог снова быть на богослужении. Жена Бантума подарила мне еще почти новый костюм своего умершего сына. Мама, меня многие спрашивают, как ты себя чувствуешь? Как дела у Лавелла в школе? Дорогая Виргиния, Мариана очень ждет от тебя письма. Она уже совсем большая. Думаю, она догнала тебя. А на прошлой неделе я был снова у Фонса Булета. Он спел мне несколько гимнов, духовных гимнов североамериканских негров. Отец, виноградник находится в хорошем состоянии. Я уверен, увидев его, ты будешь доволен. У бантумов я чувствую себя по-настоящему хорошо. Особенно я рад, что имею отдельную комнату. Мама, я тебе давно обещал, что если влюблюсь, то откровенно поделюсь с тобой». Беннет Амстронг резко выпрямился, словно шпагу проглотил и затаил дыхание. «Ты еще помнишь Долорес Бейс?» Беннет со звоном уронил вилку на стол. Анни дрогнула и опустила руки на колени. «Читай дальше!» — потребовал Беннет. «Чего перестала?» «Да тут уже почти и читать нечего», — прошептала Анни. «Читай, я сказал!» «Следующее воскресенье у меня будет первое...» Аня откашлялась и помедлила. «Свидание с ней!» «С любовью к вам, Иосиф!» «Долорес Бейс?» — вскричал Беннет. «Свидание с Долорес Бейс? Ты что, против, Беннет?» Голос Ани звучал слабо и неуверенно. «Против?» — сердито кричал Беннет. «Да, я против. Почему он должен был именно в Долорес Бейс влюбиться?» «Но почему это тебя так расстроило?» — спросила Анни. «Когда я видела ее в последний раз, она мне показалась милой, симпатичной девушкой». «Да что ты такое говоришь? Как будто может у Джеди Бейса быть привлекательная дочь». «Но Беннет...» Анни пригубила чашку с кофе, прежде чем продолжить. «Что у тебя против Джеди Бейса? Я его всегда считала самым лучшим человеком в нашей общине». «По каким это признакам?» «Он честный человек, и у него хороший характер, Беннет». «Честный человек», — прошипел с осуждением Беннет. «Я его скорее назвал бы подонком, отбросом церкви. Этому делу я положу конец, прежде чем оно обретет серьезный оборот». И в подтверждение своих слов Беннет Амстронг с такой силой стукнул по столу кулаком, что посуда на столе зазвенела. Ответ от Долорес пришел в четверг. С того самого мгновения, как Иосиф заклеил конверт, он молился. «Если на то воля Божия, чтобы они были вместе, то пусть ответ будет положительным». «Дорогой Иосиф», — писала она, — «ты у нас в доме будешь желанным гостем». С дружеским приветом, Долорес Бейс. И все, всего 15 слов, но они заставили сердце Иосифа от радости учащенно биться. Впервые в жизни он почувствовал себя мужчиной. Может ли быть, что эта девушка с сияющими глазами его действительно охотно у себя в гостях видеть хочет? «Будешь желанным гостем», — эти слова целый день звучали у него в голове. Иосиф насилу дотерпел до вечера, чтобы ни с кем не поделиться своей радостью. Он решил написать об этом матери. Он просто не мог раньше лечь спать. Пусть мама узнает первое. Долорес Бейс — именно такая девушка, которая понравится маме. В этом он был совершенно уверен. Колодец виноградники еще раз напомнил ему о молитвах матери и о видении, которое ему было совсем недавно. Захочет ли Долорес Бейс быть с ним рядом на всех его жизненных путях? И хотя до сих пор он не обменялся с ней десятком слов, он был уверен, что найдет в ней понимание и любовь. В этот день, занимаясь прополкой виноградника, руки Иосифа дрожали от переполняющих его чувств и ожидания встречи. Он все снова и снова начинал сомневаться – так ли действительно написано в письме, что она хочет видеть его у себя? И он снова и снова перечитывал эти несколько строчек. Кэти Бантум, увидев сияющее лицо Иосифа, поняла, что произошло что-то особенное. Она вручила ему письмо, как только он пришел на обед, и Иосиф с ним мигом исчез в своей комнате. «Должно быть от девушки», — заметила Кэти после обеда своей домработницы Герти. «Почему?» — спросила Герти, следя взглядом за Иосифом, который как раз проходил через двор. «Ты разве не заметила, Герти, как он сиял от счастья, когда спустился на обед?» Герти легким движением отвела локон и укрепила его. «Если бы ты не была связана, он может...» «Но Кэти...» — прервала его Герти. — Ты прекрасно знаешь, что я для Иосифа Армстронга слишком проста. И кроме того, он никогда не заинтересуется девушкой, которая не ходит в его церковь. — Я же только пошутила, Герти! — засмеялась хозяйка и тут же исчезла из кухни. Когда Иосиф писал свое письмо, он понимал, что отец, возможно, тоже узнает о его содержании. Он, конечно, будет недоволен или даже рассержен, но Иосиф уже привык, что отцу всегда не нравилось его поведение. Однако, что отец лично вмешается в их отношения, он не мог предполагать. Для Иосифа не было девушки лучше, чем Долорес Бейс. Сначала он хотел вложить в конверт отдельную записку для матери, но это могло иметь тяжелые последствия не только для него, но и для нее. Таким образом, Иосиф писал свое письмо, желая только лучшее. Он надеялся, что все будет хорошо. Когда Иосиф опускал письмо в почтовый ящик, он знал, что родители получат его уже после их первого свидания. В воскресенье утром Иосиф брился особенно тщательно, ботинки он почистил и приготовил еще с вечера. Он положил в нагрудный карманчик пиджака свой лучший белый носовой платок. Кэти Бантум снова подарила ему одну из рубашек Джерри. После того, как в пятницу вечером Иосиф увидел, как Кэти подстригла Зола, он тоже подставил свою голову. «Ты, конечно, не думал, что Кэти такое может, да?» — смеялся Зол, сметая волосы на полу. «Я вам не скажу, что я подумал, но что моя голова так же хорошо выглядит, как и после стрижки у парикмахера в городе, это точно». «Сначала поедем к Бейсам», — предложил Фредди, когда они в воскресенье после обеда на одноколке отправились в путь. «Ты там выйдешь, а я поеду к Денгелерам. Где-то около 9 я за тобой заеду». «Согласен». «Думаю, 3 часа на первый раз вам хватит. Как ты считаешь?» «Думаю, что да», — ответил Иосиф. «Я надеюсь, что с Мартой нам не будет скучно». «Я тоже надеюсь», — добавил Иосиф задумчиво. «Я желаю тебе приятно провести время, Фредди». Агнес узнала, что Долорес за последнюю неделю получила 6 писем. «Что ты говоришь?» «Да-да, это правда. Значит, она по твоей вине 5 отказов написала. тебе можно позавидовать!» Иосиф постучал. «Добрый день!» — открыла ему дверь стройная темноволосая девочка. Иосиф снял шляпу и встал в сторону. «Могу я видеть Долорес Бейс?» «Да, входите!» «Она вас еще не ждала, она как раз доит корову!» «Мне жаль, что я пришел слишком рано!» Девушка остановилась в открытой двери. «Да вы входите и садитесь, я ей скажу, что вы уже пришли!» «Большое спасибо!» Иосиф сел на первый попавшийся стул, не смея оглядеться. Не успела темноволосая девочка доложить о его приезде, как Долорес, слегка запыхавшись, прошла на кухню. Она видела Иосифа, как он сошел с дрожек и вошел в дом. Перелив молоко в другой сосуд и потихоньку прошептав с Бесси о работе, которую ей надо было закончить, Долорес зашла в комнату, где сидел Иосиф. Немного расстроившись, что не могла попасть к себе наверх, иначе как через это помещение, ее синее рабочее платье было порядком изношено и слегка запачкано, и на ногах были наверняка ее самые старые башмаки. Русые волосы, заплетенные в две толстые косы и уложенные колечком на голове, немного растрепались, и несколько локонов прилипли к ее вспотевшему лбу. «Ну ты меня озадачил!» — приветствовала она Иосифа. «Да, ты права», — ответил Иосиф, поднимаясь и слегка поклонившись ее сторону. «Я рановато приехал». «Через несколько минут я снова спущусь сюда», — быстро сказала она и побежала по ступенькам вверх. Когда она через несколько минут снова открыла дверь, он был поражен. На ней было просто пошитое платье из коричневого шелка, по вороту и манжетам обшитое белой тесьмой. Она направилась к нему и протянула ему руку. «Теперь я могу с тобой поздороваться, Иосиф». Она прямо посмотрела на него, сдержанно улыбаясь. «Добрый день, Долорес», — произнес он с особенной теплотой в голосе. «Твое приглашение сделало меня счастливым». «В самом деле?» «Да, очень даже», — тихо повторил он. «А кто эта девушка, которая открыла мне дверь?» «Это Бесси Вигер. Она помогает нам по хозяйству», и она вопросительно посмотрела ему в его голубые глаза. «Ты, наверное, знаешь, что мы не сможем сегодня с тобой поехать в церковь». Он извиняюще смотрел на нее. «Да, я знаю», — ответила она. «Может быть, и у меня будет когда-нибудь своя упряжка». «Я надеюсь. Может, пойдем в сад или посидим здесь в комнате и посмотрим фотографии? Или у тебя есть другое предложение?» «Я бы охотно посмотрел твои фотографии, если ты ничего не имеешь против».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Быть благочестивой и довольной — высшее достоинство души. В зимний холод, в летний полдень знойный, в шуме городов, в лесной тиши. Быть беспрекословно благодарной в урожайный и бесплодный год, в засуху, в пыли ее угарной, в ведра, когда дождь без меры льет. Удовлетворяться благодатью, когда жало во плоти сидит, радоваться и рукопожатию, когда шею хочется обвить, равно как в здоровье, так в болезни, славить за дары небес Творца, за скалою и над краем бездны не менять ни сердца, ни лица. Благодарность — это не избранье дней в последних числах ноября. Благодарность — это состояние, идеал земного бытия. Благодарность — это когда хочешь, как Христос, в страдании своем от души сказать: «Прославься, Отче, в каждом деле на земле моем».

Момент творения. Лауреат Нобелевской премии верит в существование духа. Многие ученые отрицают тот факт, что у человека есть дух. Они считают, что мы всего лишь материальные организмы. Ведь, рассуждают они, человек – результат эволюции, а нематериальная субстанция не способна эволюционировать. Теория эволюции абсолютно материалистична. Еще в 19 веке ее создатели признавали, что идея эволюции затем и была выдвинута, чтобы избавиться от нематериалистического духовного мировоззрения. Поэтому особенно интересен тот факт, что в 1983 году лауреат Нобелевской премии Джордж Олд объявил всему научному миру, что ему удалось обнаружить доказательства нематериальной стороны жизни. Олд назвал эту нематериальную сторону жизни сознанием и пришел к выводу, что оно существует вне пространства и времени. Эволюционисты немедленно провозгласили Олда отступником. Это был случай, когда они напали на своего с яростью, которую раньше приберегали только для креационистов. Аргументов против утверждения доктора Олда у них не было. Они просто отказались рассматривать его доказательства, потому что были заранее убеждены в неверности его выводов. Урок, который мы можем извлечь из этого, таков. Теория эволюции – это система верований, противопоставляющая себя христианству. И еще один урок. Настоящие научные доказательства в пользу христианского мировоззрения действительно существуют. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В сегодняшней программе о семейных взаимоотношениях я хотел бы обратиться к тем, кто уже пересек границу совершеннолетия, но еще не вступил в брак. Я не намерен что-то советовать тем, кто холост или не замужем и доволен своим положением, зная, что это воля Божия для них. Многие понимают, что для них совершенная воля Божия в том, чтобы оставаться холостыми или незамужними, и уверены, что для них это наилучше. Таким образом, они могут лучше служить Богу. Да благословит тебя Господь, если ты относишься к этой категории. Однако, сегодня я хотел бы попросить внимания тех, кто холост или не замужем, не по желанию, а по избранию. Ну а что это значит, быть холостым или незамужней, не по желанию, а по избранию? Это значит, что ты предпочел бы вступить в брак. Ты хочешь иметь семью, но из-за разных причин добровольно решил пока не предпринимать этого шага. Одной из причин может быть, что ты еще не готов к брачной жизни или просто не видишь подходящего кандидата. В нашей небольшой церкви довольно высокий процент холостых и незамужних. Для некоторых это не представляет трудностей. Они уверены, что это воля Божья и даже дар Божий быть незамужними или неженатыми. Но для других отсутствие семьи является большой тяжестью. Такие люди предпочли бы вступить в брак. Они чувствуют, что их жизнь просто неполноценна, чего-то недостает, потому что они не женаты или не замужем. Как-то мы обсуждали этот вопрос о браке и безбрачии в нашем кружке по разбору Библии. Каждому участнику была предоставлена возможность высказать свое мнение. Имеющие семьи старались поощрить холостых быть довольными своим положением. Некоторые из холостяков свидетельствовали о том, как Бог благословил их и совершил через них дела, отчасти благодаря тому, что они не имели семьи. Другие пытались убедить себя и окружающих в том, что они довольны своим положением. Однако на самом деле все равно чувствовалось, что они не до конца довольны своей холостяцкой жизнью. Затем Ан-Мари, девушка, которой около 30, интеллигентная, привлекательная и искренняя христианка, заговорила с присущей ей откровенностью. «Я очень рада за тех из вас, кто доволен своей холостяцкой жизнью. Но что касается меня, я бы предпочла иметь семью. Я хотела бы выйти замуж. Но я решила не делать этого, по крайней мере, теперь. Вы понимаете, Господь просто не послал мне подходящего мужа, за которого я могла бы выйти замуж. И я предпочитаю оставаться незамужней, чем вступить в брак с первым попавшимся человеком вне Божьей совершенной воли». Спокойная откровенность Ан-Мари послужила добрым примером для всех присутствующих. У этой девушки были особые стандарты, Божьи стандарты, и она готова была строить свою жизнь в соответствии этим стандартам, даже если бы это значило оставаться незамужней в течение всей остальной жизни. Она поняла, что жить по Божьей воле и по Божьим стандартам порой может значить, что необходимо сделать до некоторой степени нелегкий выбор.
2: У нас, женщин, есть все основания, чтобы быть счастливыми. Бог нелицеприятен. Он не взирает на возраст, на пол или на положение людей. Он в состоянии удовлетворить все нужды, как замужних, так и незамужних женщин. Все женщины проводят какую-то часть своей жизни незамужними, одни дольше, чем другие. Но всем нам, независимо от нашего положения, независимо от того, замужем мы или нет, даны одни и те же указания. И указания эти следующие: исполняйтесь духом и поступайте по духу. Традиционное представление, что обязательно нужно быть пожилой, замужней женщиной, чтобы быть духовной христианкой, это просто неправда. Христианка среднего возраста спрашивала у девочки-подростка об ее отношениях с Господом. Девочка ответила: «Я христианка, но пока я не хочу быть слишком духовной. Я лучше подожду, пока стану постарше. В молодости я хочу повеселиться». Позже, повзрослев, эта же девушка очень сожалела о том, что так много лет истратила впустую и что чуть не испортила своей жизни. Начать искать волю Божию никогда не может быть слишком рано. Ищи волю Божию именно пока ты еще молода. Это оградит тебя и других от горя. Ищи Его волю, особенно в отношении брака. Господь многое говорит об этом в Своем Слове. И самый основной принцип мы находим во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Христианке не следует выходить замуж за неверующего. Это самый основной принцип, и в то же время им так часто пренебрегают. Я обращаюсь ко всем тем, кто не замужем. Какими бы ни были обстоятельства, твое положение никогда не будет настолько отчаянным, что единственный выход из него — выйти замуж за неверующего. Фактически, такой шаг только осложнил бы твое положение. Не будь неразумной. Павел пишет Ефесянам. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.
1: Слово Божие говорит нам, чтобы мы были мудрыми и познавали, что есть воля Божия. Когда человек влюблен, трудно становится трезво мыслить и быть объективным, что касается воли Божией для его жизни. Время начать искать волю Божию, прежде чем придет любовь. Раз ты влюблена, твое сердце может тебя обмануть. Имея в виду то, что ты можешь влюбиться только в человека, которого знаешь, прояви мудрость в выборе друзей. Так как сегодня мы в основном обращаемся к девушкам, хотя эти же принципы, безусловно, относятся и к молодым людям, то остановимся на минутку и посмотрим, какие Божьи стандарты мы должны иметь в виду при выборе мужа. Да, девушки, несомненно, вы играете свою роль в выборе мужа. Хотя обычно предложение делает парень, но за девушкой остается право сказать «да» или «нет». И не может быть брака без согласия женщины. Так что обе стороны участвуют в принятии этого решения. Ты никогда не можешь начать оправдываться, что, мол, он заставил меня решиться на этот шаг. Итак, каким должен быть человек, за которого ты пошла бы замуж? Искать высокого, смуглого, молодого человека спортивного сложения недостаточно. Погрузившись в будничные обязанности брачной жизни, ты обнаружишь, что эти черты приходящие. Понимаешь, внешний вид очень мало говорит о том, насколько он может быть хорошим мужем. В таком случае, чего тогда тебе искать в муже? Смотри глубже, чем его внешность. Принимай во внимание его сердце. Вот, например, несколько вопросов, которые ты могла бы себе задать. Можно ли сказать, что он человек с честным и хорошим характером? Какое его отношение к Иисусу Христу? Активен ли он в церкви? Проявляет ли он доброту и внимание к другим? Говорит ли он только о самом себе? Проявляет ли он интерес к твоим нуждам и интересам? Способен ли он контролировать физическое влечение к тебе? Уважает ли он твои взгляды и убеждения? Обращается ли он с тобой как с женщиной, с нежностью и почтительностью? Готов ли он любить тебя так, как Христос любит Церковь? Очень полезно было бы задать себе эти вопросы. А вот теперь послушаем, что Библия говорит о том, каким должен быть муж. Это библейские стандарты. Я читаю из 5 главы послания к Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Бог предъявляет к мужьям высокие требования, и тебе следует поступать так же. Не позволь себе попасться на приманку рационализма, что, мол, не существует идеальных мужей. Поверь, когда Бог пошлет тебе человека по своему выбору, он или она будут идеальными для тебя. Не соглашайся на меньше, чем самое лучшее, приготовленное для тебя Богом. Возможно, придется подождать, а может быть, даже принять нелегкое решение остаться холостым или незамужней, потому что нет подходящего человека. То есть воздержаться от брака не по желанию, а по избранию. Каким бы ни было наше положение, в браке мы или нет, единственной нашей целью, единственным нашим желанием должно быть желание прославлять Господа и угождать Ему. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Я молюсь о Тебе, что вместе с апостолом Павлом Ты могла бы сказать: «Я научился», безусловно, этому нужно именно научиться, «я научился быть довольным тем, что у меня есть». Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

когда дух человека смирен и поражен, когда дух человека пред Богом сокрушен, то Богу очень просто то сердце исправлять и к сердцу обращаться и раны исцелять. Когда натура наша слезами смягчена, то Бог спешит навстречу, чтоб одарить сполна покоем, благодатью, смирением своим. О, как легко тогда нам с любовью пасть пред Ним! Дух Божий торжествует, и в этот славный час из нашей мягкой глины Бог лепит, лепит нас. Пока мы не упрямы, пока мы так слабы, пока возносим в небо смиренные мольбы, то Богу с нами проще. Поэтому опять Он продолжает дух наш слезами размягчать.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Я теперь читаю первую главу из второго послания апостола Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели — рассудительность, в рассудительности — воздержание, в воздержании — терпение, в терпении — благочестие, в благочестии — братолюбие, в братолюбии — любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание апостола Петра, вторая глава. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет.
Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением, между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Я читаю третью главу второго послания апостола Петра. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде сказанные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: «Где обетование пришествия его?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.
а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день». Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

на древо вознесенный, в мученьях взор его лица, от мук страданий изнуренный, он смерти ждет, он ждет конца. Нет слов, чтоб выразить мученья, пробито тело острием, на голове венец из терна, оставлен всеми и отцом. Стою, смотрю я на Голгофу. Кто же распял тебя, Христос? Кто так жестоко поднял руку? Кто столько мук тебе нанес? В ком нет ни капли сожаления? Кто так жесток и полон зла? Кто причинил тебе мучения, распяв на дереве креста? Христос взглянул мне прямо в очи. О, этот взгляд, он все сказал. И словно свет средь темной ночи, мне мрак сердечный осиял. Я есть тот жестокий воин, который гвозди там вбивал. Я бессердечный, злой, суровый, кто в злобе на Христа плевал. Я распял Господа и Бога, венец терновый надевал. Я был в числе того народа. О, взгляд, как много он сказал! Христос, как полон ты любовью, ведь я распял тебя, а ты висишь, весь истекая кровью, но взгляд твой полон святой любви, как любишь ты, ко кресту прибитыми гвоздями ты руки, Господи, простер. Весь мир они собой обняли, весь мир тобой, Господь, спасен. Из ран твоих предсмертной муки кровь, Божья кровь, струится вниз. О, если б мог подставить руки, чтоб капли падали на них. О, если б мог подставить сердце, чтоб в сердце падала струя, чтобы любовью загорелась, чтоб мог любить, как ты и я. О, дай понять, как ты в мучениях меня, мой Бог, спасал, чтоб смертью дал ты мне прощенье, спасенье и освобожденье, чтобы навеки на служенье тебе я жить.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Божественные действия. Чтобы понять истину этого стиха и, соответственно, жить, нужно внимательно его прочитать. Знаем, это не предположение и не пожелание, а уверенность в том, что касается нашей любви к Богу. Любящим Бога. Бог любит всех, но данное обетование адресовано в частности тем, кто знает Его как своего Отца и потому любит Его. Призванным по Его изволению. Бог призывает всех поверить в Его любовь, а тех, кто уверовал, Он призвал навеки быть связанным с Христом Спасителем. Все. Ситуации, в которых мы оказываемся в течение своей жизни, не случайны, ибо всем управляет наш великий Бог. Содействует. Благодаря чудесной координации божественных действий все устроено для осуществления божественного плана. Ко благу. Многое, предпринимаемое в нашем цивилизованном мире, противоречит воле Бога, но Бог делает так, что все обстоятельства жизни верующих приводят к их благу. Его цели превосходят наше понимание. Для нашего блага Он использует даже наши проблемы и страдания. Все, чему Бог позволяет происходить в нашей жизни, имеет высшую цель – а именно, чтобы мы были подобны образу Иисуса Христа.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Милдред Кейбл нравилось путешествовать, переезжать с места на место, встречаться с разными людьми. Она всегда с нетерпением готовилась к каждому новому путешествию. Итак, в марте 1928 года, когда она и ее друзья покинули Лондон, чтобы снова находиться в Гоби, они надеялись попасть в пустыню через Туркестан, но путь через Россию был закрыт. Трудности создавались только для того, чтобы Милдред их преодолевала. И изменение плана привело тройку через Индию к подножию Гималаев. Затем через океан Шанхай и вверх по великой реке в Ханкоу, а затем на северо-запад, к их прежней штаб-квартире в Сучоу. Они наслаждались каждой минутой своего многомесячного путешествия. Особенно их взволновало, когда они попали в Линтунг в Китае, где из-под земли била горячая вода. Ничто не принесло бы Милдред такого удовольствия, как купание в плавательном бассейне, где пар серы смешивался с водой, придавая ей освежающее свойство. Вознаградив смотрителя за то, чтобы он не подпускал толпы любопытных ребятишек, три подруги поплавали в бассейне, отмылись от дорожной пыли и грязи и вышли оттуда, чувствуя себя бодро. Большое объявление сбоку от бассейна говорило: «Здесь можно очистить сердца». В этот раз они ехали по дороге Гоби в новой повозке, которая была покрыта верблюжьей шерстью и ватной облицовкой. Но самым большим изобретением в ней было окошко, сделанное так, что через стекло они могли видеть все, что было снаружи, оставаясь незаметными. По бокам повозки были специальные приспособления ушки, на которых крепилась сетка, куда сложили мешок с мукой, сковородку, накидку из овечьей шкуры, которой укрывался извозчик, а также пакеты с духовной литературой. На этот раз у них также были лампы для палатки, где они будут проповедовать, много парафинового масла для лампы и палатка для них самих. Милдред всегда была готова отправиться в интересные места, находящиеся в стороне от дороги, потому что ее любознательный ум и наблюдательный глаз всегда готовы к восприятию красоты и истории Гоби. Одна экскурсия была к монастырю пещеры Тысячи Будд, которую она назвала картинной галереей Гоби. Спрятанная далеко за песчаными дюнами, с историей, восходящей к 200 году до рождения Христова, пещеры были выдолблены в утесе, и каждая из них являлась входом в храм или гробницу. Все стены были покрыты рисунками и чертежами, и краски светились в теплом свете Гоби. Здесь росли свежие молодые тополя и зеленая трава. Проходя через эти молчаливые залы с украшенными и расписанными стенами, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца, она думала о пещерах, которые существовали уже более 1000 лет. Когда Милдред со своими друзьями посетила это место впервые, аббат приготовил домик для гостей. В нем были чистые спальные комнаты. Чтобы достать деньги на постройку здания, он обошел города и фермы с просьбой о помощи. Совершая такие походы, он редко возвращался домой с пустыми руками. Его дружелюбие завоевало сердце Милдред, и когда несколько лет спустя она снова приехала к пещерам, ее очень огорчила весть о его смерти. Она грустно стояла у его могилы, где он спал рядом с удивительными образцами древности, о которых он с такой любовью заботился. Милдред заметила мастеров, работающих на фасаде утеса. Они обтесывали поверхность отвесной скалы, готовя место для огромного Будды, которого должны были туда поместить. Будда был 80 футов высотой, смотрящий на пустыню.
молчаливо восседающий над дюнами, ветром и колышущимися тополями. Наблюдая за мужчинами, откалывающими куски древнего утеса, чтобы сделать нишу для Будды, Милдред поняла, что рабочие не обладали мастерством художников, которые разрисовывали стены древних залов. Их Будда был довольно страшным идолом, и ей стало интересно узнать, изменился ли милостивый дух пещер под влиянием современных условий. Она страстно желала проповедовать в этих старых храмах о благой вести единственного истинного Бога. Разговаривая и проповедуя по дороге в оазис Тунуханд, они часто слышали об озере под названием Кросент, спрятавшемся за возвышающимися песчаными дюнами. Как-то обратился один мужчина к Милдред. Он спросил: «Леди, а знаете ли вы, что пещеры тысячи Будд были созданы человеком, а вот озеро Кросент — это дело рук Господа?» «Но как далеко оно отсюда?» — спросила Милдред. «Прямо за гребнями дюн. Красоту его словами не описать». Милдред знала, как обманчивы расстояния в Гоби. Она часто смотрела в направлении этих дюн. Они казались такими близкими, и когда свет падал на их склоны, они подходили так близко, что, казалось, были почти что в городе. До них всего 4 мили, а когда вы приедете туда, вы найдете воду, чистые комнаты для гостей и тихое место для отдыха, — сказал мужчина. Возможно, до восхитительного озера и было только 4 мили, но когда она и ее подруги отправились к озеру, они убедились, что к этому озеру не 4, а, наверное, все 8 миль. С каждым шагом ноги погружались в песок по лодыжку и бороздили дюны, а когда выбирались на поверхность, уже не было сил поднять ногу для следующего шага. Каждый гребень песка, казалось, вел к другому. Но, наконец, они достигли вершины. Стоя на самом краю, Милдред посмотрела вниз, и перед ней предстало одно из самых красивейших зрелищ, которое она когда-либо видела в Гоби. Внизу лежало маленькое сапфирно-голубое озеро в форме полумесяца, обрамленное светло-коричневым песком. Самый легкий путь к озеру — это съехать вниз по песку. Она так и сделала. Весело, шумом съезжали они по песку. Гул песка напоминал им звучание гигантского музыкального инструмента, и этот громкий звук эхом отдавался вокруг озера. «Это наш гром», — сказал священник у маленького храма на берегу озера. «Вы будете часто его слышать, как только ветер начнет дуть в том месте, с которого вы спускались. Вы задели то самое место, что заставило заговорить пески». Спутницы провели на озере несколько дней, и оно произвело на них очень приятное впечатление. Но это же озеро могло показаться путешественникам хмурым и неприветливым, что и произошло с Милдред, когда она приехала сюда однажды в середине зимы. Озеро было замерзшим, и сильные ветры обдували его поверхность, а песчаные дюны сурово смотрели на те места, где не смог бы жить ни один человек. Но в любое время года на озере всегда были один или два странника. Один человек, которого она там встретила, носил 2 зеркала, которые были установлены над его лбом, так как он верил, что с их помощью он может видеть и прошлое, и будущее. Он называл себя посланником мира ко всем нациям. И когда Милдред рассказала ему об Иисусе Христе, как о князе мира, он слушал внимательно и долго. На голове у него была широкополая шляпа, которая была украшена куском материи. Всю свою жизнь он проводил в странствии от одного монастыря к другому, а теперь его путь лежал в далекий Тибет. Когда Милдред дала ему Евангелие на его языке, он поблагодарил и сказал, что будет рассказывать ее историю всем ламам, которых он встретит. Другой отшельник прибыл в домик для гостей на озере босиком. «Откуда ты пришел, лама?» —
— спросила Милдред. «С горы Ютай, в Шанси. Я шел 6 месяцев». Его красные и желтые одежды были в грязи и неопрятны. Подошвы его ног были черными и потрескавшимися. Через каждые несколько шагов своего долгого путешествия он падал низ на землю. Он объяснил, что все это делается для того, чтобы исполнить обет. Милдред дала ему Евангелие от Иоанна. Тот открыл его на первой странице и прочел слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. «Это об Иисусе», — проговорил он. Лицо его просияло. «Я знаю, я должен буду поверить ему». Итак, странники и Гоби расстались там у озера Крессент. Семя Благой Вести было посеяно. Милдред и ее подруги знали, что если они будут рассказывать людям о Боге в течение их путешествия, Господь разбудит сердца многих, чтобы они поверили в Него. Они не зря трудились, в их труде было вознаграждение. Все осталось позади — и озеро, и гром, и пески, и длинный путь через холмы. Так как повозка везла большинство вещей, нужных путешественникам, не было необходимости часто ходить в магазины за покупками. Но когда это случалось, Милдред так нравились эти походы, что она называла их праздниками. Однажды 3 подруги захотели купить немного китайского шелка и 3 небольших полотенца в городе Хами. Когда они пришли в лавку, торговец немедленно угостил их чаем, а его помощники заторопились, чтобы принести товары и выложить их на прилавок. Разговор начался о вещах, не имеющих ничего общего с торговлей. Хозяин, будучи очень вежливым, хотел узнать о Лондоне, Англии, и только как бы случайно упомянул, что все его отрезы шелка хороши. Между тем наблюдательный глаз Милдред осматривал каждый дюйм, обнаруживая неровные нити. Это очень удивило толпу, вошедшую в магазин. Люди заметили, они знают все. Шелк осмотрели, полотенца выбрали, а затем начался настоящий деловой торг. Глядя на ярлык с ценой, Милдред улыбнулась и предложила полцены. Но учтивый торговец слегка улыбнулся и указал на объявление снаружи своего магазина, которое гласило: «Здесь цены не обсуждаются». На что толпа эхом отозвалась: «Он не обсуждает цен». Долгие годы жизни в Китае научили Милдред многому. Она понимала, что это только начало к удачному соглашению между продавцом и покупателем. Поэтому она снова улыбнулась, перестала торговаться и почти уверила всех, что у нее нет достаточно денег для того, чтобы заплатить за такие дорогие товары. «Выпейте еще немного чаю», — улыбнулся хозяин. «Вы наши гости из далекой страны». Это был верный знак того, что сделка заключена. Достали бумагу, принесли чернила, и торговец начал выписывать счет. Достав листок бумаги из кармана, Милдред тоже посчитала цифры. К удивлению толпы, которая наблюдала, как ее ловкие пальцы скользили по бумаге. «Ты видел такое?» — спросил один мужчина. «Чтение, письмо и арифметика — все так легко им дается», — заметил другой. Все были рады покупке. И, уходя, Милдред оставила торговцу в подарок христианские книги. 3 миссионерки планировали остаться еще на несколько дней или даже недель в каком-нибудь большом городе, подобном Хами, для того, чтобы встречаться с людьми, рассказывать им о Боге, использовать любую возможность для того, чтобы проповедовать Евангелие. Это было частью их служения. Однажды к ним прибежал молодой человек и попросил о помощи. Его жена отравилась, и единственное лекарство, которое пришло ему в голову, было молоко кобылы, которое он ей и дал. Медицинские навыки Милдред были известны везде, где только побывали миссионерки. Милдред поспешила на помощь. Придя туда, она достала свою аптечку и дала нужное лекарство больной.
Через час жизнь молодой женщины была вне опасности. «Я так и думал, что вы приедете», — обрадовался ее муж. «Мы вместе часто посещаем ваши собрания для детей в Сучоу». Такие случаи, когда спутницы могли оказать людям помощь, были для них глубоким вознаграждением. Они также очень ценили продолжительные разговоры с учеными людьми городов и оазисов. Так, в Хаме после долгого разговора с несколькими посетителями-мусульманами один из них открыто заметил: «Воистину, святой человек Иисус скоро придет, и Он будет справедливо править на земле». Во время путешествий и разговоров в Гоби их всегда постерегал какой-нибудь сюрприз. Посещение храма короля драконов на окраине Хами послужило началом разговора с тибетским ламой. Там, в прохладном парке храма, вдали от зноя и суеты Хами, лама пригласил трех подруг к чаю. Они говорили о толпах людей, которые приходили из города по праздничным дням. «Чего они хотят добиться, лама?» — спросили подруги. «Отпущение своих грехов», — сказал он. Те вопросительно посмотрели на него и спросили: «Вы знаете хоть один способ отпущения грехов?» Лама посмотрел на гостей. Эти три странные седоволосые женщины из другого мира были святыми, и все же такими практичными, такими добрыми и в то же самое время желающими задать колкий вопрос. Он признался, что не знает ни одного пути отпущения грехов. Долго говорили они о том, что только Христос прощает все грехи, так как Он взял их на Себя. Прощение дается даром. Его не нужно зарабатывать каким-то усиленным трудом или добрым поступком, что пытаются делать многие люди. Только Бог может это сделать. Он дает прощение. Лама вежливо их выслушал, а женщины ушли домой. Они были счастливы, что еще одному смогли засвидетельствовать о Христе. Через несколько дней к ним в дом в Хаме пришел какой-то посетитель. Это был лама из храма короля драконов. Из складок своей мантии он достал пакет из желтого шелка и вручил им: «Вот вам немного денег. Мы хотим помочь вам в вашей доброй работе». Путешественницам всегда хотелось совершить поездку в город в стороне от главной дороги. И вот они решили посетить Баркул, который лежал за снежными вершинами. По пути они встретили маленькую девочку, дочь хозяина гостиницы. Она ехала верхом на своем ослике и от тряски подпрыгивала на нем. Ослик провел приезжих мимо зеленых уголков и садов скалистой пустыни, мимо ярких лиловых цветов. От этих цветов сердце Милдред радовалось. Ей нравились большие пространства пустыни, так же, как и редкие ущелья скал, где в трещинах сухой земли росли разнообразные цветы среди теплых, освещенных солнцем камней. Их маленький гид твердо и уверенно вел путешественниц за собой, пока не привел в Баркул. В гостинице этого города жители встретили их очень радушно. Их интересовало все, что они видели у чужестранцев. «Книги?» — заметил кто-то. «Дайте еще, пожалуйста, книги», — попросил другой. «Великие студенты! Они все носят очки, так как их зрение испорчено из-за того, что они много читают. Как же держатся очки у этой маленькой, если они ничем не закрепляются за ушами?» Продолжали сыпаться реплики. Не всегда было легко найти в новом городе семью, в доме которой можно было бы остановиться. Женщин никто не знал, но, к счастью, проходя вниз по улице, Милдред узнала знакомое лицо. Это был молодой человек, который приходил на служение для детей в Сучоу. Он и вся его семья сейчас были в Баркуле, где его сестра вышла замуж за начальника гарнизона. И так совершенно неожиданно в чужом городе была открыта дверь для проповеди Евангелия благодаря молодому человеку, который сказал,
что он не забывает молиться каждый день с тех пор, как посетил детское служение Сучоу. В одном из богатых домов Баркули светлолицые разговаривали с молодой образованной женщиной. Она изучала книги и брошюры, которые предложили ей гости. Она была очень любознательная. Но прошлое ее жизни было омрачено и отягчено тем, что она поклонялась демонам. Милдред об этом узнала, когда их всех пригласили на поминальную церемонию по поводу 21-й годовщины со дня смерти отца этой женщины. Это было время причитаний и пиршества, песнопения и азартных игр. Но по прибытии трех особых гостей хозяйка потребовала тишины. И в середине языческой оргии все слушали слова об Иисусе и Его воскресении, а также о жизни, которую Он дает через Свою смерть. И таким образом, во время этого путешествия три подруги постепенно прошли свой путь по дороге Гоби до Урумчи, где они остановились на зимние месяцы. Это был 1929 год. В шести остановках от Урумчи они увидели двух путешественников, которые подходили к ним. Один из них махал им шляпой. Это был высокий седовласый мужчина, которого они сразу же узнали. Это был Перси Матер, миссионер из Урумчи, их друг. Но еще приятнее им было увидеть знакомую Молли, которая тянула их старую повозку на протяжении сотен миль, а теперь гордо везла мистера Матера на своей спине. Она была еще весьма полезной и хорошо сохранилась после долгого отдыха в Урумчи. Однажды, проезжая Урумчи в студенную зиму, один русский мужчина громко обратился к Милдред, так как он заметил, что ее лицо, а особенно нос, начинают отмерзать. «Мадам, быстро разотрите ваш нос!» Милдред начала тереть. Наверняка она его отморозила. Она терла очень усердно, и постепенно кровообращение вернулось. А затем какая-то добрая русская женщина натерла его водкой, и нос Милдред отошел. Всю эту зиму путешественницы носили высокие войлочные носки, а также валенки, для того, чтобы ногам было тепло. Каждый день они заставляли себя изучать туркменский язык. Ежедневно они ходили по серым заснеженным улицам города для того, чтобы встречаться с людьми и свидетельствовать им о Христе. Когда зима уступила весне, они стали подумывать, не отправиться ли им снова в города и оазисы Гоби.

Бог видит нас такими, как мы есть. Бог видит нас без наших накоплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок бутафорных стопудов и благороднейших происхождений. Он видит нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, когда внутри лукавство, лесть. Он видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, хотя и он, и Ева, прикрывая ее, спешили с глаз Христа к кусту. Ведь мы стыдимся нашей наготы и так спешим под мишурой укрыться, упрятать от стыда зардевшиеся лица от глаз всевидящих с надзвездной высоты. Мы так, но иногда не видим наготы души, заполнив сердце фальшу в нежном цвете и не заметив, что давно в лохмотьях серых предали Иисуса за гроши. Мы так спешим побольше все собрать, теряя ценное на проходящее земное. А жизнь пройдет, и сможем ли тогда мы наверстать то вечное, святое? В последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка, все на земле останется, и ничего в дорогу своего. Отчаяние, безвыходность, обрыв, или все же есть какая-то надежда, какая-то достойная одежда, чтоб стать пред Богом, наготу прикрыв? Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас чистейшую одеждой. Белее снега сделан тот весон, омыт в крови возлюбленного сына. И нашей неприглядности картина преобразилась, став пред ним святой. Мы изменились в Божьих очах, родившись от Него, в Него крестились, в Его ковчеге навсегда укрылись, а крест Христов рассеял смерти страх. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто преклонился пред Ним так просто, признался в наготе, приняв Его любовь. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Момент творения. Знакомьтесь, Каиафа. Удивительная находка израильских археологов проливает свет на события библейских времен и на судьбу важного новозаветного персонажа. Археологи считают, что они нашли кости первосвященника Каиафы. Если это так, это будет первой находкой останков новозаветного персонажа. Могилу обнаружили совершенно случайно. Это произошло в 1990 году при работах по расширению дороги через лес Мира. Ученые не хотели заявлять о находке, пока не убедились в ее значении. В пещере, где были обнаружены останки, трижды упоминается имя Каиафы. В гробнице была найдена надпись «Иосиф, сын Каиафы». А некоторые источники говорят, что человека, осудившего Иисуса, звали именно так. Монета, найденная в пещере, была произведена между 37 и 44 годами нашей эры. В склепе также были найдены кости шести человек, двух младенцев, ребенка постарше, подростка, взрослой женщины и мужчины, которому было около 60 лет. Считается, что это и был сам Каиафа. Каиафа руководствовался политическими мотивами, говоря, что лучше бы одному умереть за всех людей, чем всему народу понести наказание. Не подозревая того, он произнес пророческие слова: «Иисус Христос в самом деле умер, чтобы спасти всех нас от вечной платы за грех». Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу радиобеседу, тема которой «Божий план для ваших денег». Я уже говорил о том, что у Бога есть план для каждой сферы вашей жизни, в том числе и для ваших денег. Целью моих бесед есть помочь вам найти и применять Божий план в своей жизни, чтобы наслаждаться пользой, которую Он обещал, то есть благоденствие или преуспевание. Вчера я указал на духовный ключ правильного жертвования, которым есть благодать, полученная через Иисуса, Его крест, верою, действующую любовью. Я указал также на то, что существует разница между концепцией закона и благодати. И когда мы говорим о том, что делать с деньгами нам, христианам, с точки зрения Нового Завета, мы не говорим категориями закона, но категориями благодати. Есть кардинальная разница, и мы должны ее понимать. Повторяю, духовным ключом к правильному жертвованию есть благодать, полученная через Иисуса верою, действующую любовью. Библейские принципы финансов могут быть понятыми только верой, а вера означает, что мы сначала жертвуем. Слушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Луки, 6 главе, 38 стихе. «Давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Я указал на то, что инициатива в наших руках. Мы не должны сидеть, сложивши руки, и ожидать, пока что-либо произойдет. Мы должны учреждать свое будущее посредством жертвования. Мы также определяем пропорцию или меру, которую мы желаем получить, той пропорцией, которую мы даем. Потому что Иисус Христос сказал, «Какою мерою мерите, такою вам отмерят». Сегодня мы будем беседовать о той первой вещи, которую мы должны дать Богу. Мы опять обратимся к этой главе жертвования во втором послании к Коринфянам, 8 главе. Я предлагаю вам, чтобы вы сами прочли эту главу полностью, а также следующую главу очень внимательно, много раз, чтобы получить полное представление об этих двух главах. Эти две главы состоят из 39 стихов, и темой этих двух глав есть деньги. Кто сказал, что Библия ничего не говорит о деньгах? Итак, второе послание к Коринфянам, 8 глава, стихи 2 до 5, читаю. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святом. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Обратите внимание на это важное предложение. «Они отдали самих себя, во-первых, Господу». Итак, что прежде всего мы должны отдать Господу? Не наши деньги, а самих себя. Вот какое начало должен в норме сделать каждый из нас. Не приходи к Богу с тем, чтобы принести Ему свои деньги, если сперва ты не отдал Богу самого себя. Ты должен начать с самого себя. Ты не можешь купить хорошие взаимоотношения с Богом.
Установить взаимоотношения с Богом можно без денег. А то, что Бог требует твоего пожертвования, это для твоей пользы. Но у него есть порядок. Я сказал в прошлом, Богу не нужны твои копейки. Он желает тебя, жертвования самого себя, посредством благодати. Потечет, естественно, тот вид жертвования, о котором говорит Новый Завет. Но давайте вернемся к посланию к римлянам, 12 главе, стихи 1 и 2, и увидим здесь этот принцип. Читаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я желаю указать на ключ нахождения Божьей воли, и это включает Божью волю для ваших денег. Этот ключ – пожертвование себя в качестве живой жертвы, отдача себя вполне и безраздельно Богу для Его службы. Когда вы это делаете, ваш ум обновляется Святым Духом, и вы начинаете думать по-другому. И когда вы начинаете думать по-другому, вы можете найти волю Божью в трех последовательных фазах – добрая, угодная и совершенная. Когда вы будете искать Божью волю, вы обнаружите, что Божий план для ваших денег также включен в Его волю. Божий план для твоей жизни покрывает каждую сферу твоей жизни. Нет такой сферы в жизни, для которой Он не предвидел бы обеспечения и в которой Он не имел бы ответственности, если ты выполнишь Его требования. Не начинай жертвой денег Богу, начинай с вручения Ему самого себя. Представь Ему самого себя, свое тело, все свое существо, как живую жертву, на Его жертвенник, для Его служения, и тогда твой ум начнет постигать полноту Божьего обеспечения и Его плана для тебя. Я хожу этим путем вот уже больше, чем 40 лет, и хочу вам сказать, что все еще есть много сфер Его совершенной воли для моей жизни, в которые я еще не вступил. Но что касается финансовой сферы, то я хочу сказать, что те принципы, которыми я делюсь с вами, я исполняю и применяю в своей жизни и в работе. Как только мы отдали себя Богу, тогда жертвование наших денег или любых других даров Господу завершит и учредит нашу праведность. Очень важно понимать, что то, что мы делаем со своими деньгами, может учредить нас навеки в Божьей праведности. Это замечательное положение, которое мы находим во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 9 стихе. Апостол Павел говорит здесь о цитате из книги Псалмов в Ветхом Завете. Он говорит, «Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Обратите внимание на порядок. Праведный человек – это тот, кто сначала отдал самого себя Богу и дальше жертвует свободно другим. О нем сказано, правда его пребывает вовек. Его жертвование, его денег учреждает его навсегда в Божьей праведности. Я желаю теперь открыть тот псалом, из которого апостол Павел цитирует слова. Весь этот псалом сконцентрирован на этой теме. Итак, Псалом 111, стих 1, стихи от 3 до 6 и стих 9. Читаю. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Стихи 3 до 6. «Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд и праведен». Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник.
Стих 9. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. В этом псалме главной темой есть то, что правильное обращение с деньгами учреждает нас навсегда в праведности Божьей. И я считаю, что противоположное также верно. Если мы не обращаемся правильно с нашими деньгами, мы никогда не будем учреждены в Божьей праведности. Итак, способ, метод, которым мы обращаемся со своими деньгами, является поистине решающим. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

зале просторном припала к стеклу бедная птичка и трепетно дышит. Двери открыты во всю ширину, но она только в окне выход ищет. Бьется в испуге, отпрянет, и вновь видит бедняжка лишь это окошко. Там за стеклом синева, небосвод. Ну, напрягись, усилия немножко. Но хоть прозрачно и тонко стекло, птичку не пустит на волю оно. В горе внезапно не видим и мы двери открыты. Бог их не прячет. Трепетом, ужасом, страхом полны, бьемся, как птичка в квадрате прозрачном. Кажется, рядом спасение и свет. К Богу стучим, ушибаясь и плачем. Но ни ответа, ни помощи нет. Снова и снова все та же неудача. О, оторвись от кусочка стекла, выход другой Бог дает для тебя. Бог во вселенной не связан, как мы, временем скудным, границами линий. Руки его вечной силой полны, наши познания с его несравнимы. Мы же диктуем. Вот так помоги, сделай вот это. Мы здесь выход ищем, но Бог нас хочет иначе вести. Нужный и лучший Он путь нам предвидит. Скажем доверчиво Богу слова: «Воля пусть будет твоя, не моя». Где же тот выход, что Бог нам дает? Где же тот путь, что Он обещает? Может, тот путь не спасет невзгод, но над судьбой сиротливой возвысит, к Богу приблизит и к боли его взмахами крыльев неслабнущей веры. Что может лучше быть в мире того, чем доверяться рукам Бога верным, призванным, любящим Господа, все служит ко благу по слову Его.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

из книжного шкафа, Долорес достала большой коричневый альбом и села с ним на большой кожаный диван. Иосиф сел рядом. Первая фотография, которая открылась его взгляду, запечатлела молодую пару, которая с улыбающимися лицами стояла под арками открытых ворот. «Это твои родители?» «Да, если это они», — повторил он тихо, — «то ты очень похожа на свою мать». Затем Иосиф видел Долорес пухленьким ребенком, потом серьезной школьницей и, наконец, почти взрослой с аттестатом зрелости в руках. Он ее узнавал среди других и на каждой фотографии искал только ее лицо. «А это когда снято?» — спросил он, немного наклоняясь вперед. «Это фото сделано в день моего крещения», — ответила она. «В этот день?» Иосиф приподнял альбом, чтобы ближе рассмотреть фотографию. «Мы тогда уже, наверное, уехали». «Да, вас здесь уже не было. Это было примерно 3 месяца спустя». «И ты это помнишь?» «Конечно, Иосиф. Я даже помню, о чем проповедовал в то утро Грисли Стеварт». Она пристально посмотрела на него. «Он на самом деле замечательный проповедник. Ты со мной согласен?» «Да, он мне тоже очень нравится. Что он в своих проповедях говорит, у меня дольше остается в памяти, чем то, о чем проповедуют другие. А ты еще помнишь, о чем он говорил в день твоего крещения?» «Нет, расскажи, пожалуйста, Долорес». Он сказал: «В нашей общине есть несколько одаренных молодых парней и девушек. Бог каждому из них предусмотрел работу. Одному может быть вести воскресную школу, другому быть диаконом, проповедником или миссионером. Каждое сердце, которое открывается Богу, вносит свой клад в то, чтобы распространялось Евангелие. Разве ты не помнишь, Иосиф?» «Помню. Но ты продолжай, мне хочется тебя слушать». Долорес улыбнулась. «Я не могу его сейчас воспроизвести слово в слово. Все-таки прошло 6 лет, но он сказал: каждый человек, который обращается к Богу и принимает крещение, получает одновременно нужный инструментарий, необходимое орудие, чтобы стать работником на ниве Божией. Печально только то, что многие верующие слишком ленивы, слепы и слишком упрямы и не слышат Божьего призвания. Многие так и умирают, не выполнив то, к чему были призваны». «Ты так хорошо все помнишь, Долорес». «Конечно, помню, Иосиф. Он и сейчас стоит передо мной. Его лицо сияет от радости, и он все поглаживает свою длинную бороду. Ты, наверное, это и сам хорошо помнишь, Иосиф, или забыл?» «Нет, помню». «Я не отец каждому из вас», — сказал он, «но я по-отцовски люблю вас и забочусь о вас, и в сердце своем я о каждом из вас молюсь, как о своих собственных, родных сыновьях и дочерях, чтобы наш Господь каждого мог употребить на работе во славу имени своего. Я этого никогда не забуду. Почему он тогда так сказал?» «Я точно не знаю», — ответил Иосиф, задумавшись. «Но его и дядю Тома Брэдли я всегда очень любил. Другой человек, который мне тоже очень нравится, это мой школьный учитель Амос Пеннивилл». «Что тебе больше всего нравится в человеке, Иосиф?» — спросила она, закрывая альбом. «Я думаю, вежливость и доброжелательность». «Ты что, был знаком с моей тетей?» — спросила Долорес. «С тетей, которая сейчас умерла. В прошлом году она прислала мне на мой день рождения открытку со стихом. Доброжелательность — это единственный язык, который слепой видит и глухой слышит. Какие прекрасные слова!» «Да», — согласился Иосиф, — «это действительно так». «Расскажи мне, Иосиф, как дела у твоей матери? Мне также хотелось бы слышать что-нибудь о Виргинии и Лавелле. Интересно, я узнала бы их сейчас?»
Они говорили обо всем, а между тем лучи солнца становились все длиннее и, наконец, совсем исчезли. И чем дольше они так разговаривали, тем больше общего находили они друг в друге. Как хорошо, что все то доброе, чему его учила мать, находило в этой девушке ответ и понимание. «Неужели уже 9 часов?» — вдруг спросила она. «Не может быть! Фредди обещал в 9 за мной заехать!» «Прежде чем ты уйдешь, надо бы нам с тобой спеть несколько песен. В конце концов, сегодня воскресенье, а мы с тобой не были на вечернем богослужении». Иосиф не успел еще высказать свое согласие или несогласие, как Долорес уже поставила лампу на физгармонию. «Идем!» — пригласила она его и покрутила свой стул повыше. «Какая песня тебе больше всего нравится?» «У меня вообще-то нет любимой песни», — признался Иосиф. «Давай споем твою любимую». «Ты будешь удивлен, если я тебе назову мою любимую песню», — сказала она, листая песенник. «Но я уверена, что эта песня тебе знакома». Она коротко взглянула на него, прежде чем запеть. «На далеком холме старый крест виден мне». Эта песня — одна из простых, но самых впечатляющих евангельских песен. Они вместе спели ее до конца, все 4 строфы. «Почему тебе эта песня нравится?» — спросил Иосиф. «Я тебе, Иосиф, не могу сказать, почему», — ответила она. «Может быть, потому, что это была первая песня, которую сыграла мама на физгармонии, когда у нас инструмент появился. Ты знаешь, отец купил его всего за $7 на аукционе, и я должна была ему пообещать, что буду по воскресеньям играть на нем только духовные песни. У мамы редко бывает время, чтобы играть, но по воскресеньям перед обедом мы всегда вместе поем. Как хорошо, что ты умеешь играть на физгармонии. Мама меня научила. Ты уверен, что Фредди за тобой скоро приедет?» «Да, Иосиф. Прежде чем ты уедешь, я хочу тебя угостить». Она побежала в кухню и вернулась с 2 чашечками клубники, засыпанной сахаром, чашечкой сливок и тарелкой вкусно пахнущего пирога. Иосиф не стал отказываться. Никогда еще он не ел что-либо более вкусного. «Я счастлива, что тебе у нас понравилось», — улыбаясь, ответила Долорес. «И если будешь писать матери, то передай ей, пожалуйста, привет от меня. Она удивительная женщина». «Спасибо, передам с радостью», — сказал Иосиф. «Я и не знал, что ты так хорошо знакома с моей мамой». «Признаться, я не так уж близко ее знаю, Иосиф, но люди о ней рассказывают так много хорошего. Кажется, я теперь слышу голос Фредди. Вечер пролетел так быстро, тебе не показалось?» «Да, уже почти 10». Она протянула Иосифу шляпу. «Большое спасибо», — попрощался он. «Я был бы счастлив в следующий воскресный вечер снова быть в вашем доме». «Правда?» «Конечно, Долорес». Она некоторое время смущенно смотрела на свои руки, потом прошептала. «Я очень рада и буду тебя ждать». Никогда из ворот дома Бейсов не выходил кто-то более счастливый, чем Иосиф в этот вечер. «Но как ты провел вечер, Фредди?» — спросил Иосиф, садясь рядом со своим кузеном в коляску. «Не знаю, что тебе и сказать», — отвечал тот. «А как у тебя дела?» «Вечер был просто чудесный», — сказал Иосиф. «Чудесный? Что ты под этим понимаешь?» «Я наслаждался каждой минутой, а в следующее воскресенье я снова поеду к Долорес». «О-о-о!» — Фредди протяжно присвистнул сквозь зубы. «Если бы я мог тоже так сказать! Мне было далеко не так интересно, как я себе это представлял». «Что же тебе не понравилось, Фредди?» «Между нами говоря, я был как-то разочарован», — сдавленным голосом ответил Фредди. «Ах, давай не будем об этом говорить. Может быть, мы еще раз договоримся с ней о свидании, а может и нет. Я еще не решил». «Мы вообще не знали, о чем друг с другом разговаривать». «Вы пошли в церковь?» «Да, но мы не сидели рядом. Марта этого не хотела. Я думаю, она боится разговоров. А для тебя, видно, вечер был самый успешный». «Фредди», — отвечал Иосиф с уверенностью, —
Я вряд ли бы спросила разрешения в следующее воскресенье прийти снова, если бы мне было там плохо». Дальше свой путь домой они продолжали молча. Каждый думал о своем. В четверг Иосиф отправился в дом своего работодателя, чтобы поговорить с Макракином о незнакомых ему насекомых-вредителях, которые покрыли часть виноградника. У ворот дома он встретил совсем молоденькую девушку, которая, плача, закрыла лицо платком. Услышав шаги, она резко подняла голову и направилась к нему навстречу. «Пожалуйста, не стучите!» — всхлипывая, сказала она. «Старый Фонце умирает!» «Я тебя уже однажды утром встречал здесь, да?» «Да, меня зовут Минни. Я не могу там возле него больше выдержать!» — плакала она. «Так старый Фонце там один?» — спросил Иосиф. «Нет, он с медсестрой Сноу. Вчера вечером у него был еще один приступ паралича, потом он был без сознания. Я просто не могла дольше смотреть на него». Минни вытерла платком глаза. «А Макракин об этом знает?» — поинтересовался Иосиф. «Знает», — ответила Минни и скомкала в руках мокрый от слез платок. «Он приходил к нему, как только у него было время, а сейчас он ушел в свой рабочий кабинет. Жена Макракина тоже очень переживает. Мы заботимся о нем так же, как если бы он был белый, может быть, даже больше. Ты не можешь себе представить, как здесь все его любят». «Я его тоже очень люблю, Минни», — попытался ее успокоить Иосиф. «Он всегда ко всем был так приветлив», — с горечью продолжала Минни. «Будем надеяться, что он не будет разочарован». «Разочарован? Кем?» «Богом! Будем надеяться, что он попадет на небеса. Он в это крепко верит. Пусть у Бога найдется для него хоть небольшое местечко. Многие люди говорят, что негры не попадут на небеса, что они умирают так же, как лошади или птицы. Но я просто не могу поверить, что старого верного Фонца Бог не примет, ведь он всегда был так добр ко всем нам». «Конечно же, он его примет», — серьезно отвечал Иосиф. «Бог его никогда не оттолкнет, если он в него твердо верил». «Ой, Иосиф, очень хочется верить, что ты прав. В глазах Бога Фонце такой же человек, как все мы, как ты и я. Иисус умер за всех людей на земле, за белых и за черных. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Это заповедь, годится она и для Фонце». «Ты в этом уверен?» — девушка умоляюще посмотрела на Иосифа. «В этом я совершенно уверен, Минни». «Может, мне все-таки следует вернуться? Медсестра Сноу сейчас с ним совсем одна». Минни на цыпочках подошла к дверям. «Хочешь со мной зайти?» Медсестра положила голову Фонце повыше, глаза его были полуприкрыты, и Иосиф сразу заметил, как изменилось его черное лицо. Его руки, которые всю жизнь тяжело работали, теперь лежали дряблые и неподвижные на его груди. Вдруг Фонце открыл глаза, улыбаясь, посмотрел на потолок и сказал еле слышно нараспев: «Качеля опускается все ниже, сладко, все ниже, сладко». Он еще раз глубоко вздохнул и перестал дышать. Старый Фонце умер. В это мгновение в комнату вошел Макракин, тихо затворив за собой дверь. Он постоял немного молча, потом положил Иосифу руку на плечо и сказал шепотом: «Этот день я, наверное, никогда не забуду, Иосиф. Фонце Булет был доброй, верной душой. Нам всем его будет очень не хватать». И он покачал своей начинающей сидеть головой. «Все эти долгие годы он работал у нас, и я никогда не слышал, чтобы он сказал плохое слово или сделал что-то злое. Никогда и ни от какой работы он не отказывался. Я хочу сдержать свое слово. Он должен быть похоронен, как он этого достоин». «Я приду в другой раз, господин Макракин», — в полголоса сказал Иосиф. «Что ты хотел, сынок?» «С некоторых веток винограда я не могу никак вывести какую-то тлю. Идем со мной на склад, я дам тебе против нее одно средство.
В это время надо быть очень внимательным, иначе вредители возьмут верх, и дело пропало. Кэти Бантум всегда клала почту Иосифа возле телефона. Когда Иосиф вечером вернулся с работы, его ждало письмо от матери. После ужина он тотчас ушел в свою комнату, пододвинул стул к окну и стал читать. «Мой дорогой Иосиф, прежде чем я приступлю к своим делам, хочу тебе сначала написать. Вчера мы снова были в гостях у семьи Вильямс. Мы у них обедали и опять немного ближе познакомились. Проповеди брата Коллинз становятся все содержательнее и интереснее. Помаленьку Лавелл и Виргиния знакомятся со своими ровесниками и заводят новую дружбу. Отец вчера вечером на молодежном впервые взял слово. Он говорил на тему «Верные признаки апостольского служения». При этом он упоминал также любовь, терпение и понимание. Иосиф, он говорил чудесно, но если бы он... Ах, Иосиф, ты же знаешь его. Пожалуйста, молись за него. Я знаю, ты не откажешься за него молиться. Виргиния в школе хорошо справляется со всеми заданиями, но никак не может дождаться, когда же она станет самостоятельной. Я бы охотно снова немного побочно зарабатывала, чтобы купить ей несколько платьев и пальто. Но пока такой возможности не предоставилось. Рада, что ты съездил к Ирне и что работа в винограднике тебе нравится. Мне, конечно, интересно было бы узнать о твоем первом свидании. Я весь вечер думала о тебе и молилась. Насколько помню, Долорес Бейс была симпатичной девушкой, когда мы оттуда уезжали. Одно я знаю точно. Если она похожа на мать, то из нее получится когда-нибудь хорошая жена». Таких сейчас мало встретишь. Пусть Господь благословит вашу дружбу. Я буду каждый день за вас молиться. Отцу это знакомство не очень понравилось. Иосиф притаил дыхание. Но не могу тебе точно сказать, почему. Виргинию это очень рассердило. Она и Лавелл считают, что ты сделал правильный выбор. На последней неделе у меня была богатая почта. Может, ты знаешь, что жена Банту мне тоже письма написала? Я так рада, что она тебя полюбила. Отец планирует в конце этой недели отправиться в Чикаго с очередной партией скота. Несколько недель тому назад он уже был там. Лавелл горит желанием научиться ездить верхом на Квиксильвере. Но отец считает его еще маленьким для этого, поэтому твоему брату тебя очень не хватает. Передай, пожалуйста, твоей хозяйке Бантум, что я очень рада была получить от нее письмо, и в ближайшие дни напишу ей ответ. Отец говорит, что я слишком много почтовых марок трачу, но эта переписка с друзьями для меня действительно имеет большое значение. Я радуюсь каждому письму, особенно от тебя, Иосиф. Только ты будь осторожен в своих письмах домой. Я думаю, мой дорогой, ты меня понимаешь. Я могу только пожелать, чтобы однажды многое изменилось, но в данный момент я не могу тебе что-то конкретное о Долорес Бейс написать. Я бы с любовью приняла все, но лучше будет, если ты в будущем о ней пока не будешь больше упоминать в письмах. А теперь мне пора браться за свою работу и в первую очередь помыть посуду после завтрака. Кажется, сегодня будет очень жарко. Вчера вечером я перечитала 92-й псалом о том, что и в старости можно быть плодовитым по Слову Божию, и я захотела поделиться с тобой своими размышлениями. Чему научишься в юности, во что уверуешь, за что борешься и что отстаиваешь – это тебе и в старости поможет добрые плоды приносить. Что может быть более привлекательным в человеке, чем и в старости быть жизнерадостным и счастливым? Да сохранит тебя Господь, мой дорогой Иосиф. Прошу тебя, молись за всех нас. С любовью, твоя мама. Иосиф сложил письмо и склонил голову в молитве. Обычно в эти мгновения он видел перед собой лицо матери, которая его везде сопровождала, которая смотрела на него из темноты вечером, когда он ложился в свою постель, улыбалась ему утром, когда он вставал, подбадривала его днем во время работы,
Это милое, честное, немного печальное лицо его матери, которая умела снова и снова вселять в него мужество и уверенность, что все будет хорошо. Но сегодня вечером, как и во все последние вечера, на него из темноты смотрели два лица — лицо его матери и лицо Долорес Бейс.

Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение книги «Свет с небес». Ждем вас завтра у наших радиоприемников в это же самое время. Божьих вам благословений!

Она течет, как будто стороной, когда на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то там на берегу лежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. О Баде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше — бесконечность, что поглощает всех конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно загадочную вечность.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Будем читать Слово Божие, книга Иеремии, 17 глава, и рассуждать над Словом. 17 глава, книга Иеремии, 5 текст и ниже. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аминь. До этого места. Я хочу сегодня напомнить нам простые, но очень жизневажные и утверждающие истины нашего упования и нашей надежды на Господа. Уповать – это твердо надеяться, ожидать с уверенностью –

0: и полагаться ничем не смущаясь. И Слово Божие, которое мы прочитали, говорит о двух стадиях или двух разных типах людей. Первый – это тот, кто надеется на человека, делает плоть своей опорою, и мы видим, что сердце такого человека, оно начинает удаляться от Господа. Потихоньку, по чуть-чуть, понемногу. Человек один раз понадеялся на человека, на себя, где-то еще какие-то моменты, и потихоньку, потихоньку уже смотришь и становится вдали от Господа. И Библия говорит очень категорично. Знаете, я обратил внимание на то, что мы очень часто проповедуем очень мягко, очень так доступно, вежливо, боясь кого-то огорчить, разные люди в собрании. Но Библия в некоторых моментах очень категорична. Написано «проклят человек». Кто бы хотел иметь проклятие? Даже не надо отвечать. Никто. Кто знает, что такое? Это страшно, проклятие. Когда мы начинаем служить другим людям в душепопечении, мы понимаем, что поражение приходит во все сферы жизни, разрушая всего человека. Проклятие пришло, поражение. И казалось бы, ну надо найти какую-то важную причину, какой-то родовый корень, какой-то страшный грех, какой-то оккультизм там в поколениях, не знаю, какую-нибудь такую серьезную причину. Библия говорит, оказывается, нет. Ты начинаешь надеяться на человека, приходит проклятие. Мы можем рассуждать, мы можем молиться, мы можем искать глубоких откровений. Человек может приходить раз за разом, и ты ищешь, как разрушить это проклятие, как разрешить этот вопрос. А иногда это на поверхности, люди даже не задумываются, правда, из-за этого? Ну да, бывает и так. И в то же самое время вторая категория людей, они благословенны в том, что свое упование возложили на Господа. Интересно написано, будут как дерево, посаженное при водах, лист его зелен. И там не написано, что у него будет все хорошо. Написано, и даже во время засухи он не боится и не перестает приносить плод. Даже в самых сложных обстоятельствах, когда у людей проблема с засухой кругом, твои корни, они глубоко направлены к источнику, и ты питаешься и можешь приносить плод, даже когда сложно. Итак, я хочу напомнить нам о трех вещах. Первое, из прочитанного текста. Не надейся на человека. Не надейся на человека. Знаете, больше на кого мы надеемся из людей? На самого себя. Вы знаете, что 50% несчастных случаев произошли после фразы «смотри, как я умею». Остальные 50 – нет, смотри, как надо. Знаете, вот ты вольно-невольно где-то начинаешь, особенно в том, что получается, свое упование, надежду возлагать на самого себя. С другой стороны, ну а кто, если не я? Ну кто? Вместо меня никто не пойдет на работу, вместо меня никто не пойдет где-то что-то сделать. Ну да, но сам, а на кого надеяться? Я не умаляю нашей ответственности и нашей части в том, что мы можем, и употреблю это слово «должны делать». Но я хочу поделиться немножко в некой границе, которую мы иногда переходим, и это уже надежда, она не на Господа, не зависимость от Него, а она уже присваивается нам, и мы надеемся на собственные силы. Это было больше 10 лет назад. Мы ехали с Олегом Ивановичем в автомобиле, я был за рулем, куда-то на посещение здесь, в Минске. И мы рассуждали о призвании, о служении. И я начал делиться тем, что говорю, знаете, Я никогда не думал, что я могу или буду служителем. Никогда не думали об этом мои родители. Все время вот как-то там 15-16 лет мне нравились машины, автомобили, водить. Я уже там папа разрешал еще и до водительского удостоверения где-то там прокатиться. И потом 18 лет я отучился там по мере возможности, как это можно было, на все категории, автобусы, грузовик и прицепы. И вот я понимал, что вот мне это нравится. Я хочу свою жизнь связать с этим. Как бы это странно, может быть, не казалось в сегодняшнее время. Все хотят быть космонавтами, айтишниками сейчас. Вот. Но мне, я понимал, я буду водителем. И я так вот 18 лет получил права, и сразу через, наверное, месяцев 4 я сел на машину и начал быть водителем, заниматься грузоперевозками. На кого-то работал. И говорю, я никогда не думал, что я могу делать или буду делать что-то другое. И говорю, и в принципе мне это очень нравится. Это то, что я очень хорошо умею делать. Я могу и днем, и ночью ехать, и получать удовольствие. И вот так вот рассказывал. И как там получилось, я не знаю. Господь знает. Какие-то машины, одна, вторая, третья, и я в бордюр. Как дался. Олег Иванович, знаете, человек вежливый, культурный, он так, вот кто его ближе знает, он так улыбнулся мило и ничего не сказал. Но мне Дух Божий проговорил. Ну что, водитель? Ну что? Ты умеешь хорошо водить? Да, это было бесспорно. Ты можешь там какие-то достигать, какие-то свершения? Да! Не забывай, всегда помни, что то, что ты умеешь, это дал тебе Господь, это под Божьей защитой, под Божьей охраной. И знаете, каждый раз, я много езжу, много вожу автомобиль, ты стараешься прежде всего, прежде чем сесть за руль, что-то делать, Господь, благослови эту дорогу, сохрани, защити. Да, мы можем что-то делать на самом деле очень хорошо. Но послушайте, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Кто-то возложил на себя упование такое, и как в Евангелии от Луки, 12 глава, Господь рассказывает притчу. Сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю, сломаю житницы мои, построю большее, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Что плохого? Что плохого? Ничего. Человек собрал урожай. Он получился больше, чем он ожидал. Житницы или кладовые, куда складывать, маленькие. Но логика подсказывает, построй больше, сложи туда, складируй и наслаждайся жизнью и благодари Бога, что это Бог дал. Знаете, какой следующий текст, который сказал Иисус? Безумный. Безумный. Господи, что такое? Почему? Где логика? Я понимаю, что это очень тонкая грань, друзья. Я не за то, чтобы проводить жизнь беспечную, чтобы разбрасываться тем, что дает Господь. Но я понимаю, как легко потерять и как тяжело сохранить эту границу. Проснулся утром, ноги движутся, руки движутся. Иисус, спасибо тебе. Можешь видеть? Благодари Бога. У тебя есть работа, получилось заработать больше, чем может быть кому-то другому. Зайди в свою тайную комнату молитвенную и скажи, Бог, спасибо тебе. Все
1: все, что я заработал, оно принадлежит тебе. То, что я смог заработать, это только благодаря твоей милости. Приехал домой, может быть, с поездки, из отпуска. Благодари Бога, потому что это милость Божья, что Господь сохранил тебя. Может быть, ты не замечал, может быть, и мы не видели, и мы были беззаботны, легки, знаете, как наши дети иногда. Они не задумываются о том, что каждый раз наши глаза, они в фокусе внимания наших детей, и мы смотрим на дорогу, чтобы не вышел, и еще им кажется, что все нормально, они сами распоряжаются своей жизнью. Но нет, мы как родители храним их от многих бед. Так и Господь, друзья. И буквально чуть-чуть ты перешел эту грань, и уже проклятие может приходить в твою жизнь. Послание Иакова. Яков, Господь Духом Святым через Иакова говорит: «Вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город, будем покупать, продавать». Вы не задумываетесь. И это на самом деле очень, очень тонкий момент, тонкая грань. Не надейтесь на себя. Не надейтесь на человека, не надейтесь на друзей. У нас в нашей семье старшая сестра. И меня удивляло, знаете, у мужчин немножко по-другому логика работает. Вот она стала уже таким подростком, молодежь, такая жизнь. И говорит: у меня лучшая подруга там, называет имя. Прошло 2 недели. Говорит: у меня лучшая подруга и уже другое имя. Потом еще, сейчас мы наблюдаем это в наших детях, когда: ой, это моя ЛПшка там, лучшая подруга. Проходит неделя, уже другая ЛПшка, уже три. А что ж, стой, у мужчин какая логика? Ну, если лучшая, значит, ну лучшая навсегда, ну, хотя бы какое-то время. Нет, вот, а знаете почему? По одной простой причине. Потому что мы несовершенные люди. Дружба, она стоит дорого. Невозможно дружить в одном направлении. Это жертва, это посвященность, это предать себя каким-то своим интересам. И ты начинаешь надеяться на друзей, а оказывается, они предать могут. Разочарование приходит. Сколько людей обиженных сегодня и среди нас где-то: о, я понадеялся, я доверился, там кто-то одолжил деньги, еще. А потом разочарование приходит, потому что понадеялся на человека. Созидая семью, муж, жена, на кого надеяться? Кто может сказать: мы создадим хорошую семью, и у нас все будет хорошо, и все будет замечательно? Знаете, может прийти такой день, когда все может просто рухнуть в одно мгновение. И люди иногда не задумываются, особенно молодые люди, которые только-только создают. И все мы были в их положении, вот, плюс-минус, где-то больше-меньше. Но ты думаешь, оно ж как-то само собой. Друзья мои, само собой ничего не получается. Если брак благословенный, крепкий, хороший, за это заплачена огромная-огромная цена. Не надейтесь на себя в обычной жизни. Может быть, кто-то надеется на родителей. И, в принципе, это неплохо. Но, знаете, родители наши не вечны, во-первых. Во-вторых, Библия учит нас с почтением относиться к ним и в какое-то время взять за них ответственность. Я когда родился в христианской семье, сразу не понимал, потом, спустя годы, я понял особое это благословение, которое ты имеешь, когда за тебя молятся родители. И когда в духовном мире ты получаешь огромную охрану и защиту, но ты же не понимаешь, тебе кажется, это само по себе происходит. Но когда ты выходишь из родительского дома, то знаете, как только ты один шаг сделал из родительского дома, один день, может, один год, знаете, что нужно делать? Нужно уже взять ответственность на себя и начинать копить это благословение в свою собственную жизнь. Потому что вот то, что тебе дали родители, оно уже где-то заканчивается, и ты берешь на себя ответственность и начинаешь уже сеять в своих детей, в их будущее. Молитвами, постами, переживанием Божьего присутствия, получением откровения. Но в то же самое время мы понимаем, что Господь дает благословение. Да, родители молятся, мы молимся за родителей, но благословение приходит от Господа. Не полагай свою надежду, не надейся на человека, когда ты заболел, не надейся на врачей. Я хочу оговориться и сказать, что врачи – это дар Божий для человечества. Они благословения, и они даны Богом для людей. Но вы помните историю в Библии, когда одна женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она истратила все свое имение, она была богата. На кого? На врачей. И они ничем не смогли ей помочь. И в нашей современной медицине кто-то скажет, ну, сегодня медицина достигла очень большого прогресса. И намного больше делает медицина, чем во времена Иисуса. Но я хочу сказать, что я знаком с некоторыми врачами. Они на самом деле профессионалы высочайшего уровня, светило в нашем и городе, и в стране. Но когда они делают какую-то операцию или какое-то вмешательство, они делают это, может быть, максимально хорошо и качественно. Но дальше многие из них говорят, мы сделали все, что могли. А дальше Господь. А дальше Господь. Кто-то это называет слух, кто-то не называет слух. В то же самое время я, когда лежал несколько в больнице, и я видел людей, которые приходили так налегке, они не знают Бога, понятно, они говорили, да, сейчас медицина, она лечит многие болезни, я вот тут недельки две, и я буду здоров. И ты понимаешь, что это не от врачей зависит. Иногда лечат один и тот же диагноз, одинаковое назначение, протоколы лечения. Один, вроде, казалось бы, более крепкий, сильный, умирает. Второй остается жизнь. Почему? Потому что жизнь человека, она в руках Бога. Ты не можешь прожить ни дня, ни больше, ни меньше, потому что Бог есть законодатель жизни. И когда мы говорим о нашем физическом здоровье, если ты проснулся, и у тебя ничего не болит, благодари Бога, потому что это Его забота о тебе. Когда у тебя болит, но ты можешь с этим справляться, ищи помощи и у врачей, но упование свое возлагай на Бога, потому что только Бог может сказать слово, и ты будешь здоров. Не возлагайте наше упование на человека или на власть имеющих, на царей, на начальствующих. Кто-то надеется, ну я же, вот мой начальник, мой или руководитель страны, вот мы на него возлагаем надежду. Что Библия говорит? Сердце царя в чьих руках? Господа. Да, он может направить, да, он может отнять его сердце. В его руках сердца царей. И кто-то надеется, знаете, вот, говорит, ну, мы не надеемся там на какие-то начальства, там, законы. Давайте к практической жизни вернемся. Кто родил второго ребенка, знаете, он думает родить третьего. Почему? Квартиру дадут. А если не дали бы? Я, к сожалению, скажу, что многие семьи не родили бы третью. А почему? На кого мы надежду возлагали? ну как это, ну как я могу жениться, у меня денег нету, я не смогу обеспечить свою семью, это же нужно стать на ноги крепко. Скоро начнется 25 плюс выезд, там крепко на ноги становится 35, 45, 55 некоторые братья. К братьям больше вопросы. Вы знаете, если бы наши родители так думали, дадут квартиру или не дадут, мы из-за этого будем рождать, многих бы из нас не было. Я люблю это говорить, и, возможно, уже говорил это в церкви. Наш папа родился 9 мая 1945 года. Четвертым в семье. Вот было самое лучшее время рождать. Вот другого времени вот не нашлось. Война, разруха, Беларусь пострадала, есть нечего. Какие там условия для жизни, друзья, по сравнению с нами, это просто нищета и голод. Никто не думал об этом. Почему? Боялись Бога. Страх Божий был. Многие из нас, мы родились только потому, что наши родители боялись Бога. Даже будучи неверующими, кто-то говорил, я не сделаю аборт. И вы знаете, а сегодня мы сами решили, что мы будем богами. Мы будем решать, кому родиться, кому не родиться. Жениться или не жениться. Как жить, где работать, что делать. Друзья мои, потом мы говорим, братья, помогите, что случилось? Не получается. Муж, жена уходит. Там вопросы, там вопросы, там какие-то. Дети в мир уходят. Ой-ой-ой, помогите. Иногда причина на поверхности. Возложили свое упование на плоть, на человека. И пришло проклятие. Начали решать вмешиваться в божественные институты, там, где только Он может решать, как быть, что делать. Но мы возомнили о себе, где-то больше взяли на себя, чем должно. И начало приходить поражение, потому что мы удалились от Бога и начали делать то, что захотели сами. Первое, друзья, что важно, не надейся на человека. Второе, Библия говорит, благословен человек, который надеется на Господа. Вот нам необходимо в каких-то жизненно важных вещах надеяться только на Него. Первое, надежда и упование, то, что должно у нас быть, это в борьбе с грехом и с искушениями, потому что грех разрушает жизни людей. Знаете, что написано после того, как мы прочитали лист его зелен, во время засухи он не боится, не перестает приносить плод. 9 стих после 8. Лукаво сердце человеческое более всего и какое? И крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Вот после этих, скажем, разделений, проклятия и благословения, Господь обращает наше внимание, что наше человеческое сердце, оно абсолютно лукаво и испорченное. И как ему противостать искушениям? Мы сами по себе не сможем противостать дьяволу, противостать похоти, противостать греху. Некоторые люди, похожи на Петра, они говорят, Господи, ну все отрекутся. Но не я, но не я, но я-то уверен, я-то точно знаю себя, я себя хорошо знаю, я принципиален в этих вопросах. Иисус говорит, Петр, петух не пропоет, ты трижды, трижды, Петр, послушай, я тебе говорю не один раз, не два, не случайно, ты трижды сознательно в здравом уме отречешься от меня. Как это так? Господи, я верю искренне, братья и сестры, что Петр был очень уверен и очень искренен в том, что он говорил. Но это не от нас зависит.
0: Я вам хочу сегодня авторитетно, с уверенностью заявить, если Бог отнимет свою охрану и защиту, мы все мгновенно пропадем в грехах. Все. Иисус говорит, мне надлежит пострадать. Меня убьют. И тут снова тот же Петр. Да не будет с тобою, Господи. Иисус говорит, отойди от меня. Кто? Сатана. Думал ли Петр, что через него может говорить сатана? Думали ли мы, что через нас может говорить сатана? Одно мгновение. Что сказал плохого Петр? Он по-человечески, он говорит, пусть не будет с тобой этого. Сохрани свою жизнь. Отойди от меня, сатана. Друзья мои, я не хочу сегодня переусердствовать, чтобы воздать какую-то там величину сатане. Но с другой стороны, я хочу сказать, что враг, он очень коварен, он очень опасен, и он ходит, как рыкающий лев, желая кого поглотить. Я часто привожу этот пример, что мне наши современные верующие напоминают посетителей в зоопарке. Ходят по зоопарку, вот тут лев, тут тигр, тут волк, дети балуются, рысь там ходит. Можно поиграть, можно пошутить там где-то. Все спокойные, никто не... Вот так верующие сегодня живут, в таком расслаблении. Ну что там, где-то, это ж там Виктор, там у него папа занимается душепой, он там знает, наша жизнь, нормальная, обычная жизнь, все хорошо. Друзья мои, послушайте, если бы в зоопарке прозвучало объявление, дорогие посетители зоопарка, лев и тигр случайно вышли за пределы своей клетки, будьте внимательны, осторожны, хорошо проводите дальше время, всего вам хорошего. Что бы мы делали? Как говорят, ноги в руки из этого зоопарка. Почему? Да никто не хотел бы встретиться с тигром или с львом мимо клетки. Никто. Но верующие сегодня, им кажется, что уже сатана, знаете, уже заключен, у них все комфортно, там все заплачено, захвачено, там и Господь победитель. Да, аминь, Господь победитель. Но нам нужно находиться в Его присутствии настолько, чтобы враг не имел доступ к нам. Как только мы выходим из-под божественного присутствия, приходит поражение. Я был в Израиле и обратил внимание на особенность. Израиль находится практически всегда в состоянии войны, и туда летят ракеты. Во-первых, железный купол срабатывает и отражает большинство, преимущественное большинство снарядов, которые долетают. Но в каждом многоэтажном доме есть специально оборудованная комната, она таким стояком идет, очень сильнейший бетон, она заармирована, забетонирована, как бомбоубежище, даже в многоэтажных домах, там не сильно многоэтажные дома, не так много, но в каждой квартире, это не считается жилой площадью, есть вот такая комнатка, в которую во время сирены, когда тревога, нужно всем спрятаться, закрыть железную дверь и ожидать, пока сирена прекратит, ну, скажем, уже вещать об опасности. Там не должно стоять, кроме стула, стола и там водички, ничего. Нельзя мебель, нельзя складировать. Она должна быть пустой по законодательству страны. Для чего? Для того, чтобы, если даже этот железный купол не сработает, и снаряд попадет все-таки в многоэтажный дом, то шансов намного больше, что этот стояк укрепленный, он останется стоять как бомбоубежище. И вы знаете, я как подумал, порассуждал, и я думаю, это нашей обычной христианской жизни. Да, летят эти снаряды, летят стрелы. Этот лукавый, который ходит, ища кого поглотить, он рано или поздно где-то и рядом с нами проходит, и нас пытается поглотить. Но если мы бодрствуем, если мы вовремя спрячемся в имени Господнем, как в крепкой башне, то мы будем в безопасности. Друзья мои, когда мы начинаем надеяться на себя, Библия говорит 1 Коринфянам 10:12, «Посему, кто думает, что он стоит, что делай? Уже начинай бояться». Уже это начало падения. Кто говорит, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Тут даже не говорит, а кто думает. Ефесянам 6:11 написано, «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». 13 стих этой же главы. «Для этого примите всеоружие Божье, чтобы вы могли противостоять, когда? В день злой и все преодолевши устоять». Вы знаете, никто из нас не ждет день злой. Никто из нас не мечтает. Кто-то откладывает деньги на черный день. Не знаю, надеюсь, Церковь Благодать этого не делает. Мы откладываем деньги на счастливую и благословенную жизнь, если у нас получается что-то откладывать. Но не на черный день, потому что даже в нашем сознании, в выражении, если мы говорим, это тоже в духовном мире работает. Этот день, поверьте, придет намного быстрее. Но даже если мы не откладываем деньги на черный день, поверьте, этот день злой может наступить в любой момент. И мы встречаемся с людьми много, и люди говорят, я никогда не думал, что это произойдет со мной. Я никогда не думал, что это будет в моей семье. Я никогда не думал, что это будет с моими детьми. Я не мог представить, что я могу так поступить. Люди о себе говорят, я никогда не думал. Но знаете, этот день злой пришел. И если человек оказывается не облегшись во всеоружие Божие, если у него нет вот этой подушки безопасности, молитв, веры, упования на Господа, надежды, страсти по Христу, одежды, которую он облегся во Христа, то этот день злой разрушит все твое основание. Библия говорит о том, что рано или поздно на каждый дом придут ветры, налягут штормы и проверят, на чем построен этот дом и из какого материала. И написано, кто строит из сена, соломы, дерева, драгоценных камней, дело того обнаружится. И на каком основании строим? Если мы строим на основании Иисус Христос. У тебя есть квартира? Кто тебе ее дал? Кто-то скажет, я сам заработал. Я не знаю, как. Я говорю, Иисус Христос. У меня есть здоровье. Это Иисус. У меня есть сегодня возможность что-то делать для Него. Это Он. Дети, это Он. Родители, это Он. Может быть, самое мелочное. Это Он. Дело обнаружится в день злой. Знаете, когда мы преодолеваем различные искушения, Господь тоже наблюдает за нами. Иногда дьявол искушает нас, а иногда мы попадаем, как Иов попал, в испытание. Мне жалко этого человека, когда я читаю книгу Иова. Это на самом деле... Никому не пожелаешь. На небе разговор произошел. И дьявол пришел в жизнь Иова и начал разрушать все. Здоровье забрал, самое последнее. Знаете, что Иов говорит? 13 глава, 15 текст. Написано, вот он, написано с большой буквы, убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его. Вот этот день злой пришел в жизнь Иова, праведного, благочестивого, непорочного. И казалось бы, где я что не так сделал? Почему эти проблемы? Почему потерял весь дом, всю семью, детей? Здоровье отнято. Бог, за что, казалось бы? Но он говорит, может быть, до конца не понимая, что он говорит.
2: Он убивает меня, но я и тогда буду надеяться. Друзья мои, наше упование и надежда, она проверяется не тогда, когда у нас все хорошо, а когда почва выбивается из-под ног полностью. Возможно, для кого-то это какие-то вопросы в семье, у кого-то это страшный диагноз. И вот тогда, тогда обнаруживается дело, если у тебя вера, если у тебя сила сражаться, если у тебя вот этот огонь в груди, если упование на Господа. И я понимаю, что оно не приходит за один день. Невозможно веру саккумулировать за одно собрание, за одно посещение церкви. Я понимаю, что это из раза в раз молитвенное служение, твоя тайная молитвенная комната, каждый день в молитве, пришел в понедельник на молитву, пришел в среду на служение, пришел в воскресенье, по чуть-чуть, понемножку, домашняя церковь аккумулируется, аккумулируется, аккумулируется, собирается, собирается. Вместо нас, вместо вас это никто не сделает. Однажды заканчивается то, что собирали нам наши родители, а потом говорят, ты уже взрослый, и ты должен это собирать сам. И чтобы не остаться как блудный сын, о, похлебки свиной, из которой тоже не дают кушать. Нам нужно не просто растрачивать, а начинать копить и собирать в надежде и уповании, что если вдруг и придет злой день, Господь даст мне силу, у меня будет вера. Я буду облечен во всеоружие Божие. И я буду стоять твердо, непоколебимо, потому что мое упование – Господь. В повседневной жизни у Иакова написано, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, мы сделаем то и другое. Давайте будем делать это. Если вы обращали внимание, мы часто говорим, если Бог позволит, и в следующее воскресенье мы снова соберемся. Я хочу сказать, что это не праздные слова. Не праздные слова. Кто-то из нас может не дожить до следующего воскресенья. Да, это жизнь. Мы сегодня будем слышать статистику. Сестра ушла в вечность, брат ушел в вечность. И это то, что сегодня... Может быть, да, естественно, в пожилом возрасте люди уходят. Но, друзья мои, мы никто не застрахован. В служении упование на Господа. Можешь служить. Бог дал тебе таланты, дары. Они твои? Да, тебе дал Господь. Но откуда они? Возможно, в среду я слышал этот пример. Он мне очень понравился. Приглашаю всех в среду на служение. Это как папа с маленьким сыном идет ремонтировать забор. И сын маленький, ему тоже молоток дали. И папа идет. И пошли, и делают. Ну, как сын делает? Ну, что-то стучит там, знаете, играет, бросит. Ну, как дети. Но возвращаясь домой, приходя к маме, говорит, мы делали с папой забор. Вот так мы похожи иногда, служители. Я 100% это о себе говорю. Потому что вся сила служения, она совершается в нашей немощи. Когда ты признаешь свое бессилие и говоришь, Бог, я ничего не могу без тебя. Иди ты впереди. И, как правило, Бог делает всю работу. Всю. Ты там что-то чуть-чуть... Только бы не мешать. Но потом, знаете как? Тебя же хвалят, а не Бога. И ты так думаешь, ну, да, это ж через меня там. Одному человеку говорят, вот там, мы молились, там, что-то не смогли помочь человеку, привезите его ко мне. Ну, знаете, есть вещи, которое нам нужно очень четко понимать. Упование и надежда на Господа. И последнее, друзья, время уже вышло. Надейся не только в этой жизни. 1 Коринфянам 15:19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. В Исаии 12:2 написано: «Бог – спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Я задам вам один вопрос, но не торопитесь отвечать на него. И я его задам себе. Готов ли я сегодня встретиться с Господом? И я хочу сказать, что это непростой вопрос даже для верующих людей. Потому что, когда ты сидишь, вдохновенное собрание, аминь, готов, да. Когда приходит трудность, от которой ты правда можешь умереть. Ух, как мы оказываемся порой не готовы. Ух, как это непросто. Если ты не сокрылся во Христе, если Бог не стал твоим единственным упованием, порой люди цепляются за соломинку. Но когда мы сокрыты в Нем, когда основание Иисус, когда мы пропитаны им самим, то живем ли мы для Господа живем? Умираем ли мы? Мы всегда Господни. Апостол Павел говорит: я хотел бы разрешиться и быть со Христом. Я хочу этого. Я стремлюсь в небо. Я жажду этой вечности. Друзья мои, это не так просто. Разумом можно соглашаться, но для того, чтобы так жить и быть готовым к переходу, нужно на самом деле приложить много стараний и много усилий, чтобы быть близко-близко со Христом. Римлянам 8:24-25: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Пусть Бог благословит каждого из нас. Пусть Бог даст нам вот это понимание и распознание, проклятие, которое может прийти в жизнь человека, когда он надеется на плоть, и благословение, когда ты пускаешь корню потока вод, когда ты во время засухи не боишься, ты не перестаешь приносить плод, и твоя жизнь на земле – это только временное пребывание, а все твое естество, оно ориентировано на вечность вместе с Господом, вместе с нашим драгоценным Христом. Аминь. Давайте мы помолимся.

0: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.
1: Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

существа.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, сейчас мы коротко повторим то, что прошли в прошлом, и пойдем дальше. Мы узнали кое-что о героях веры, которые служили Богу в Ханаане и помогли одержать много побед над врагами израильтян в то время. Выдающимся героем был Гедеон. Народ так полюбил его, что даже хотел сделать его своим царем, но он отказался и был только судьей народа. Зато его сын, вспомнив, что отца хотели сделать царем, воспользовался этим после его смерти, но это не удалось ему. Годы шли, и израильский народ заселял Ханаан, но не всегда оставался верным своему Богу. Если одно поколение было верным, то следующее подражало своим языческим соседям и начинало служить идолам. И все же не все люди поступали так. Всегда в этом народе находились верные Богу люди, которые во все времена служили живому Богу и учили этому своих детей. Враги окружали Малый Израиль, и на морском побережье жили филистимляне, которые поклонялись языческому богу Дагону. У этого уродливого идола были лицо и руки человека и тело рыбы. В столице филистимлян был громадный храм, посвященный этому идолу. Как я вам уже сказала, среди израильтян были верные богу люди, и таким был человек по имени Маной, у которого не было детей. К его жене пришел однажды ангел от Господа и сказал ей, что у нее родится сын. Вы можете себе представить ее радость, когда ангел сказал ей, что это будет необыкновенный человек и что он будет спасать израильтян от филистимлян. Ангел сказал также, чтобы этот сын Маноя никогда не стриг своих волос, потому что это будет отличать его от других людей, как знак от Господа. Женщина рассказала мужу о посещении ангела, и он тотчас же пошел и помолился Господу, чтобы получить от него указания в отношении воспитания такого ребенка. Когда жена Маноя была на поле, ангел снова явился ей, и она быстро позвала мужа, чтобы он мог расспросить все у него. Ангел ответил, что ничего не может прибавить к тому, что уже рассказал женщине, и тогда Маной вместе со своей счастливой женой принес жертву благодарения Господу. Когда мальчик родился, они назвали его Самсон, и он рос так, как предсказал ангел, сильным и смелым, и родители никогда не стригли его волос, не позволяли ему пить вино и учили служить Господу верно. Они помнили слова ангела о том, что их сын принадлежит Господу. Таких служителей тогда называли назареями. Самсон был назареем, отделенным для служения Богу человеком. Самсон не всегда помнил об этом и часто употреблял свою силу не так, как нужно. И когда возмужал, захотел жениться на филистимской девушке, что сильно огорчило его родителей. Они спрашивали его, неужели нет девушек среди израильтянок, что ты должен брать себе жену врагов наших? Но Самсон настаивал на своем, и, наконец, пришлось начать приготовление к свадьбе. А однажды на пути в Фимнай Самсон встретился со львом, но так как он был очень сильным, он без труда убил льва голыми руками и пошел дальше. Когда наступило время свадьбы, Самсон пошел в Фимнай обычным путем. И вдруг увидел, что в убитом льве завелись пчелы, и соты были полны меда. Он взял немного меда и поел, а потом пошел дальше, а на свадьбе загадал своим 30 молодым товарищам такую загадку. «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». Он дал им 7 дней на раздумья и пообещал, если разгадают, дать каждому перемену одежды. А если не разгадают, тогда они должны дать ему 30 перемен одежды. Прошло 7 дней, и никто не мог разгадать загадку. Молодые друзья пришли к жене Самсона и просили ее узнать, что ответить на загадку, и грозили сжечь их дом, если она не поможет им. Она пошла к мужу своему Самсону и просила разгадать загадку, и до тех пор приставала и плакала, пока он не выдержал и дал ей ответ, а она передала его друзьям Самсона. Когда после 7 дней Самсон спросил друзей о загадке, они дали ему правильный ответ, и он понял, что был обманут женой своей. Он взял 30 одежд от других филистимлян и отдал их свадебным друзьям своим, но сам так сильно огорчился, что встал и ушел домой и никогда больше не возвратился к жене своей. Отец ее ждал и не дождался, и отдал ее замуж за другого человека. Приближалась жатва, и Самсон пожалел о том, что бросил свою жену сразу после свадьбы и решил пойти к ней. Но ее отец даже не пожелал пускать его в дом и сказал ему, что уже выдал ее за другого.
Самсон гневался сильно и поджег поля филистимлян и виноградники, но когда филистимляне поймали его, он в силе своей порвал веревки, которыми был связан, и ослиной костью, челюстью, которую нашел в пустыне, разгромил всех своих врагов. Филистимляне хотели отомстить Самсону, и когда он пришел в их столицу, они заперли ворота и думали, что поймали его. Но он ночью сорвал ворота и понес их 30 километров в свою страну и там поставил на горе. Филистимляне дивились тому, что он не только ушел от них, но и ворота города унес с собой. Самсон не был послушным Господу, но сила от Бога была в нем. Сила от Господа – это что-то непонятное для врага нашей души. Он ищет, как бы погубить нас, и смотрит в недоумении, когда Господь творит великое своей силой. Самсон имел сильное тело, но слабый характер. И в следующий раз вы узнаете, что эта слабость погубила его. Мало быть сильным, нужно быть верным Господу, и тогда Он совершит через нас великое дело. Мне хочется рассказать вам рассказ для иллюстрации того, о чем мы говорили. Этот рассказ будет о термитах, с которыми вы, может быть, и не знакомы, но в жарких странах с ними знакомы все. Термиты живут в балках и досках строений и просто в деревьях, но снаружи их совершенно не видно, и дерево или балка выглядят прекрасно. Они могут жить в полу, который на вид крепок и, кажется, по нему можно катить в автомобиле. Они съедают все внутри балки, и она становится пустой и трухлой, и при малейшем давлении рассыпается в щепки. Вы садитесь на стул, он подкашивается под вами, и вы оказываетесь на полу, да еще, может быть, с проломанной головой или ногой. Так бывает с нами, когда наше сердце отдано чему-то другому, а не Господу. С виду мы здоровы, сильны, почти как Самсон. А внутри у нас червоточина, труха, слабый, проеденный термитами греха характер. Никто не может положиться на нас, и Господь не может пользоваться нами. В некотором отношении мы можем быть сильнее Самсона. Мы, может быть, не можем убивать голыми руками львов, но мы сильны против врага душ наших, дьявола, а это важнее физической силы. Я знала сильных мужчин, которые могли одной рукой отшвырнуть жену в угол и разбросать детей куда попало в пьяном виде. Но перед предложенной им рюмкой они слабы, как младенцы. Она сильнее их, и они не могут отказаться от нее. Сильные и смелые летчики, машинисты, строители дорог и заводов часто не имеют силы победить папиросу, которая меньше их пальца, и рюмку, которую можно вместить в кармане. Сила характера важнее силы тела, и на примере Самсона мы увидели это. Когда мне показывают героя с медалями и орденами на груди, я всегда смотрю на другое. Если он вытащит из кармана папиросу и будет курить, он не герой, а раб греха. Если после победы на вечеринке напьется, как сапожник, он раб греха, а не герой. Герой тот, у кого сила воли сильнее силы тела. И кто может побеждать злые привычки, может обуздывать свой язык от скверных слов и быть победителем над самым злым врагом человека, над дьяволом. Да, дети, когда у человека сильный характер, тогда в нужный момент явится и физическая сила. Поэтому заботьтесь о том, чтобы ваша внутренность, ваша душа была в порядке, чтобы жил в ней Христос и наставлял вас на доброе, и тогда жизнь ваша будет не только полезной, потому что вы выполняете нормы и имеете хорошие отметки, но потому что ваш внутренний человек красивее внешнего, и с вами приятно быть и у вас брать пример.

фонтан и родник. В старом парке был фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник, позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою. Как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Незаметен ты совсем, обделён водицей. Вот какой я сбью струёй, виден отовсюду. Свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю десяти фонтанам».

0: трудные дни и месяцы учебы обычно кончались прекрасно. Наступало жаркое лето и долгожданные каникулы. Мы с братом сразу же отправлялись к бабушке на дачу, мечтая о том, чтобы лето никогда не заканчивалось. Расположенную неподалеку от дачи усадьбу все называли Ивовым двором, потому что вокруг нее были густые ивовые заросли. Ветви деревьев, переплетаясь, образовывали живую изгородь, вдоль которой весело журчал родник. Бабушка часто посылала нас зачем-нибудь на ивовый двор, и мы любили бегать туда. Хозяин этого двора, слепой дядя Федор, плел корзины из ивовых прутьев и любил рассказывать разные истории. Его жену все звали Мама Дора. Она выполняла всю домашнюю работу и всегда угощала нас вкусным хлебом, намазанным маслом и медом. У них было 3 взрослых сына, но они жили отдельно. Здесь всегда было чисто и уютно. На веранде в горшках росло много цветов. Все выглядело как-то по-праздничному красиво.
1: «Отец, встречай гостей!»
0: Приветливо улыбалась мама Дора, когда мы заходили в дом. Старый Федор откладывал работу и с любовью прижимал нас к себе, ласково гладя по голове. Потом он подходил к столу, брал небольшую деревянную чашку с хлебными крошками, семечками и измельченными орехами и сыпал на пол. Открыв окно, он тихо свистел, и в комнату тотчас залетали 2-3 птички и начинали клевать крошки. А еще дядя Федор брал горсть крошек и шел к окну. Птицы без боязни садились на ладонь и продолжали клевать. Когда они все съедали, дядя легким движением руки отправлял их на волю. Мы смотрели на старого Федора, как на волшебника. Ведь сколько мы ни пытались, нам никогда не удавалось приманить ни одной птички.
2: «Дедушка Федор, отчего вы ослепли?» – осмелился я спросить однажды.
0: Воцарилась тишина. Я испугался, что любопытством причинил боль доброму старичку, но он улыбнулся, погладил бороду и неторопливо начал рассказывать.
2: «В семье я был самым младшим. Все дети были гораздо старше меня, на 8, 10 и 15 лет. Родители любили меня и редко наказывали, поэтому я рос избалованным и своевольным. Я был здоровым, сильным, хорошо лазил по деревьям, но почти никогда не слушал своих родителей. Часто убегал из дому в лес или в поле. В школе учился я плохо, писал некрасиво, никак не мог выучить таблицу умножения, да и читал с трудом. Учитель не раз жаловался на меня отцу, но тот гордился своим маленьким силачом и говорил: «Дайте ему побаловаться, придет время, он исправится, все будет хорошо». Мне нравились такие рассуждения. Я думал: «Если отец меня защищает, то зачем мучить себя? Учиться чисто писать и хорошо считать, пахать, сеять, за скотиной ухаживать я смогу и без учения».
0: Мать каждый вечер со слезами молилась обо мне Богу, чтобы я стал прилежным и послушным. Иногда после таких молитв у меня появлялось желание исправиться, но утром все мои хорошие намерения куда-то исчезали. Несмотря на все просьбы матери, Бог не мог меня изменить, потому что я не хотел этого. Как-то летом я был в саду вместе с друзьями и видел, как черные дрозды клевали нашу вишню.
2: «Возьму ружье и убью их! Будут знать, как клевать чужие вишни!» – разозлился я.
0: Вечером, укладываясь спать, я заявил:
2: «Завтра я перестреляю этих воришек, чтобы не портили вишни!»
1: «Сынок, там много вишен, всем хватит! Дрозды так красиво поют! Зачем ты будешь их уничтожать?»
0: По-видимому, не веря в серьезность моего решения, заметил отец. «Тем более завтра воскресенье, надо на собрание идти, а не в сад. Да и вообще, сынок, убивать птичек – грех», – увещевала мать.
1: На следующий день утром, когда я спускался с чердачной комнаты, мама остановила меня.
3: «Ты куда это так рано собрался, Федя?»
1: «Сбегаю в сад за вишнями!»
3: «Не опоздай только на собрание, выпей молока, когда придешь», — наказала она вдогонку.
2: «Хорошо», — солгал я, твердо зная, что на собрание не пойду.
3: Мама захлопотала по хозяйству, а я тихонько прокрался в чулан и взял ружье. За сараем меня уже ждали четверо друзей. Мы побежали в сад и, наевшись вишни досыта, улеглись на траву. В это время в селе зазвонили колокола.
2: «Надо идти, а то опоздаем на собрание», – забеспокоился Ваня, самый младший из нас. Все громко засмеялись, а Ваня густо покраснел. До сих пор я хорошо помню, как он останавливал меня. «Неужели ты будешь стрелять птиц? Они так красиво поют!»
3: Я нагнулся за ружьем, а Ваня в этот момент схватил меня за руку. Вырываясь, я поскользнулся и упал. Ружье выстрелило. Я почувствовал сильный удар в голову. «Ваня, зови на помощь!» В ужасе закричали друзья и бросились в рассыпную. Больше я ничего не помню. Очнулся я через несколько дней. Страшно болела голова. Глаза были завязаны платком. Я стянул его, чтобы посмотреть, где я, но вокруг было темно, как ночью. Позднее мне сказали, что я прострелил глазной нерв и таким образом навсегда ослеп. Последнее, что я видел, это большой черный дрозд на зеленой ветке. Он клевал темно-красные вишни. Старичок умолк. Его ничего не видящий взгляд блуждал по комнате. Лицо было сосредоточенным. Глубокие морщины на лбу говорили о нелегкой жизни. «А что было дальше?» – не терпелось мне знать. Родители, конечно, много горевали. А я боялся встречаться с людьми, думая, что они будут злорадствовать. «Так ему и надо. Не будет бегать в воскресенье стрелять дроздов. Зачем жалеть бездельника?» Но соседи, напротив, сочувствовали мне и нередко приходили в гости, приносили на гостиниц сливы, груши и чем могли радовали меня. Часто посещала меня Дора, моя одноклассница. Хотя дома у нее было много работы, но она все-таки приходила и читала мне Слово Божье и христианские рассказы. И только друзья, с которыми я хотел стрелять дроздов, не приходили. В солнечные дни мама приводила меня в сад и, работая, рассказывала библейские истории, учила со мной стихи и гимны. Я никак не мог смириться со своей судьбой и часто отчаивался. Но мама всегда утешала меня словами из Священного Писания. «Кого любит Господь, того наказывает». Я стал чаще и чаще задумываться. Для чего Бог допустил это? Неужели мое сердце настолько испорчено, что я стал бы очень плохим человеком, если бы Бог не остановил меня? И тут наступило внутреннее прозрение. Мне вдруг открылось, что я действительно погибший грешник. В сокрушении я каялся перед Господом, и Христос стал моим спасителем. С тех пор, как я покаялся и впустил Иисуса в свое сердце, меня всегда наполняет небесная радость, радость спасения. Потом я учился в школе для слепых и вскоре женился на Доре, бывшей однокласснице, тоже любящей Бога. Мы счастливы, потому что знаем Господа, и Он любит нас. Вот таким трудным путем, мои милые мальчики, Бог смирил мое гордое сердце, и я стал христианином. И теперь я очень прошу вас, пока ваши глаза видят и уши слышат, повинуйтесь родителям, бойтесь Бога. Непослушание – это великий грех. Бог знает, что я глубоко сокрушаюсь о своей жестокости к Его творению. Птицы это чувствуют и не боятся меня. Прилетают, как только я их позову. Знаю, Бог простил мой грех и через птиц всегда утешает меня».

Я маленькая девочка, играю и пою. Я Господа не видела, но я Его люблю. Господь моя защита, с Ним радостно мне жить. Никто не запретит мне сильнее Его любить. Я маленькая девочка, играю и пою. Господь всегда со мною, когда я даже сплю.

0: Передача «Проверь себя». Сегодня мы прослушаем рассказ «Зависть серая с желтыми пятнами».
1: Анна и Марийка – сестренки. Если честно признаться, то Аня очень завидует своей младшей сестре. Ей все дается гораздо легче. И учеба, и хорошее поведение, и любовь к другим. Даже радоваться ей легче, чем Ане. Марийка выглядит очень хорошо. Она всегда что-нибудь такое придумывает, над чем даже взрослые смеются. А Аня совсем другая. На нее мало кто обращает внимание, да и учится она плоховато. А как хотелось бы ей быть всегда в центре внимания, как Марийка. Сейчас Аня считает оставшиеся дни до ее дня рождения.
2: Ой, как хорошо! Осталось совсем немножко, и меня будут поздравлять. Интересно, кто мне что подарит? И это будет все мне одной.
1: Незадолго до ее дня рождения мама говорит Ане.
3: Аня, я думаю, что на твой день рождения и Марийка не должна остаться без подарка. Знаешь, у меня есть идея. Может быть, красивую ткань ей купить? А ты ее выберешь, хорошо?
1: Ах, рано радовалась Анна. Лопнула ее надежда, как мыльный пузырь. Уйдя в свою комнату, Анна немного поплакала.
2: Опять то же самое. Мамин любимый принцип – делиться с другими. Так нечестно, лишь бы причину найти, чтобы Марийку баловать.
1: С недовольным видом идет она на следующий день в магазин с мамой. Перед ней большой выбор тканей. В цветную клеточку, веселую полоску с маленькими и большими цветами.
3: Анечка, смотри, вон та с ромашками. На фоне небесной голубизны очень красивая. Ну как, тебе нравится?
1: Анна молчит. Она отворачивается и показывает на первопопавшуюся ей в глаза ткань. Серую, мышиного цвета с желтыми пятнышками. Изо всех сил она старается не покраснеть.
2: Нет, эту.
3: Ну хорошо, эту так эту.
1: Ткань отмерена, отрезана и оплачена. Вечером, перед тем, как заснуть, Анна думает. Зависть серая с желтыми пятнами. Эта мысль ей кажется строчкой стихотворения. Зависть серая с желтыми пятнами. Совсем неожиданно в ее комнату вошла Марийка.
4: Анна, Анна, не кажется ли тебе, что беда всегда серого цвета? Серый цвет такой мрачный.
2: Уходи и не мешай, я хочу побыть одна.
1: Марийка ушла.
2: Теперь Марийка получит серое платье. Так ей и надо.
1: Анна думает об этом постоянно. От радости предстоящего праздника ничего не осталось. Наконец, настал день рождения. Цветы, поздравления, подарки – в общем, праздник. Отец говорит торжественную речь. Красивый торт со свечами украшает стол. Но Анна видит только одно. На столе с подарками лежит серый с желтыми пятнами отрез.
2: «Мама, эту же ткань мы купили Марийке!»
3: Сегодня мама очень плохо разбирается во вкусах своих дочерей. На примере этой ткани я еще раз убедилась в этом. Никогда бы не подумала, что она тебе понравится. Анна, почему ты плачешь? Тебе же эта ткань нравится?
1: Анна плачет над серым-желтыми пятнами подарком, который сама себе выбрала из-за зависти.
4: И почему я не выбрала тот голубой с ромашками? Но это же был подарок Марике, чтобы ей было чему радоваться в мой день рождения. Смотри, Анна, мне мама тоже сказала, чтобы я выбрала ткань, как будто для тебя. И я выбрала эту, ромашки на небесно-голубом фоне. Мама, ткань кажется еще красивее, чем в магазине. Я даже не думала, что она может быть для меня. Анечка, перестань плакать. Может быть, тебе это нравится? Если хочешь, давай поменяемся.

0: Анне ужасно стыдно. Марийка обматывает вокруг Анны ткань.
1: Ты очень хорошо в ней выглядишь, Анна.
2: Что же делать? Другая ткань такая серая.
1: Нет-нет, на ней такие красивые солнечные зайчики.
0: Звучит это и жалко, и одновременно мужественно. Мать выглядит так, как будто она только что заглянула в пропасть и еще не может отойти от пережитого ужаса. И тут Анна делает над собой усилие и отдает ткань сестре.
2: Спасибо, Марийка, я не хочу менять. Из моей ткани мама сошьет мне платье, и я его буду носить. Оно мне будет кое о чем напоминать. Правда, мама?

Теперь мама выглядит так, как будто Анна только что построила через пропасть мост. А Анна сама чувствует, как она выросла за эти несколько минут, выросла выше своей зависти и стала к Марике намного ближе. Этот день рождения запомнился Анне на всю жизнь.

0: Не помню уж, когда и где жила завистница корова. Она и счастью, и беде была завидовать готова. Вот курицы дают пшено, везет хохлатки тонконогой. Мне тоже нравится оно, завидуя мычит корова. Увидя, что стригут овцу, она опять негодовала. Мне тоже, может быть, к лицу без шерстяного покрывала. Но больше завистью коню она мучительно томилась. Его я в беге обгоню, за что ему почет и милость? На нем хомут и постромки, хозяин с ним и в лес, и в поле. То возит с мельницы мешки, то с плугом тешится на воле. А конь глуп и просто слаб. И день-день сквозь своим подругам она мычала. Я б смогла управиться получше с плугом. Но вот случилось как-то тут, что конь себе поранил ноги. Хозяин взял его хомут, да и запряг корову в дроги. Она весьма гордясь сперва на всех с достоинством смотрела. Но и раскаялась, едва пришлось приняться ей за дело. Тяжелым оказался труд. Цеплялся плуг в упругой пашни, в боках хлестал жестокий кнут. И вспоминался день вчерашний. Когда же вечером домой она плелась в конец измучись, то услыхала вдруг: «Тобой заслужена такая участь!» С ограды обратился грач: «Кого винить? Уйми обиду! Мой друг, не жалуйся, не плачь, и впредь другому не завидуй. Я думаю, ясна для всех мораль, что зависть – смертный грех».
1: В заключении нашей программы мы помолимся.
2: Иисус, помоги нам увидеть свои плохие поступки и исправиться с Твоей помощью. Аминь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Жизнь совершенного послушания». Отдача, уступка, отказ. О чем говорят вам эти слова? Говоря буквально, это означает уступить что-то другому человеку. Это означает также отказ от права на что-то, подаренное вам. Это может включать ваше имущество, власть, жизненные цели, даже саму вашу жизнь. Сегодня христиане много слышат о жизни полного послушания. Но что же все-таки это означает? Жизнь полного послушания является актом возврата Иисусу той жизни, которую Он дал вам. Это передача Ему прав власти, направляющего руководства, всего, что вы делаете или говорите. Это полная отдача вашей жизни в Его руки с правом поступать с вами, как Ему угодно. Сам Иисус жил жизнью полного послушания, как написано: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Я не ищу моей славы». Христос никогда ничего не делал сам от себя. Он не сделал ни одного шага и не сказал ни единого слова, не получив инструкции от Отца. Сам Иисус свидетельствовал: «Ничего не делаю от себя, но как научил меня мой Отец, так и говорю, ибо я все делаю то, что Ему угодно». Полнейшее послушание Иисуса Отцу является примером, как должны жить все мы. Вы можете сказать: Иисус был Богом во плоти, Его жизнь была совершенным послушанием.